0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Nautilus Pompilius. Metallica.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как Doom Metal.
3: Rock and Talk.
6: Привет вам, рок-зависимые! Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же...

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику здоровья 365. Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: новости.
1: Доброе утро. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Накануне он провел переговоры с коллегой из НАСА Джаредом Айзекманом. Оба во вторник наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» с международным экипажем на Байконуре. На борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Они уже прибыли на МКС. Ранее предполагалось, что станция завершит работу в 2028 году, но теперь решено сдвинуть сроки как минимум до 2030. Паводки на Среднем Урале длятся уже третью неделю. В ближайшее время ситуация станет хуже. В июле погода не наладится, считает главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, конец июля, первая декада августа обещают некоторый избыток осадков, но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятными. Хотя не без осадков, но особого избытка не должно быть, сказала она. На следующей неделе, с 20 июля, дождей станет чуть меньше, но в ближайшие 4 дня до конца этой недели выпадет до 60% месячной нормы. Уровень воды в реках поднимется. Коммунальная авария на новой сортировке в Екатеринбурге. Там ночью из-под земли забил фонтан кипятка. Прорыв произошел на пересечении автомагистральной Пехотинцев. Вода под напором поднималась на несколько метров, залила проезжую часть, тротуар. Как рассказали в единой диспетчерской службе, трубу прорвало из-за проведения гидравлических испытаний. Теплосети воду отключили, место ЧП огородили, пишет Е1. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет «Комсомолка». На время работы организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77,59, евро 88,53.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, сегодня 15 июля. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые...

0: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как Doom Metal. Rock
5: and Talk. Привет вам, доблестные арсенальцы! Ну что, братья и сестры, взбодримся!
6: На рок-арсенале!

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Американские компании потеряли с 2022 года около 200 миллиардов долларов из-за американских санкций. Как заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, многие компании покинули Россию под влиянием сильных эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. В поселке Буланаш целая семья погибла, задохнувшись в погребе. Поселок находится в заболоченной местности. Сейчас дожди, и подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди, прежде чем спуститься в погреб, сначала зажигали свечу. Если пламя гасло, это означало, что помещение нужно сначала проветрить и только потом спускаться, рассказали в полиции. Сначала в погреб пошла дочь, когда она не вернулась, за ней отправилась мать. Позже, поняв, что что-то не так, туда пошел и глава семьи, но тоже потерял сознание. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и жену к выходу. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонтов публикует портал Е1. В Екатеринбурге 6 автобусов меняют маршруты до конца лета. Это коснется жителей Академического района. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа изменят схемы движения автобусы номер 46, 51, 52, а также 55, 62 и 93. На всех маршрутах отменят часть старых остановок и введут новые. На участке будут строить теплосети. Объезд организуют по улицам Академика Сахарова, Дегенина и Академика Парина, сообщили в мэрии. Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии, жители Юга России, Московского региона. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. Доллар 77,49, евро 88,53.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, естественно, программа «Макс Авто», в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Присоединяйтесь к нам. Ваши свидетельства, ваши вопросы, мнения, все, что касается автомира, присылайте на +7 908 909 104,5. Любым мессенджером пользуйтесь. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, например, свидетельство, что там на трассах творится. Очередные трассы перекрывают из-за подтопления. Теперь в Туринском районе перекрыта трасса. Когда откроют, непонятно. Ну, вот закрывают, то открывают, а дожди все идут, едут. И ну, сегодня знаешь, будут.
6: Да, современные технологии помогут нашим водителям, да, вот если вы куда-то собрались в область, открыть навигатор, в конце концов, да.
5: А по крайней мере, он подскажет.
6: пути объезда в незнакомой местности, слушай, достаточно оперативно всегда это появляется, потому что реакция пользователей учитывается, да, вот, и если там пользователи отмечают, что дорога закрыта, то навигатор это будет учитывать и при прокладке маршрутов. А когда ты особенно поехал куда-то в область, в слабо знакомую для себя местность, да, вот здесь навигатор очень может помочь, конечно.
5: Ну да, с поездками в область обычно же что летом люди делают?
6: Там, которых... Заодно там отпуск. Заодно там бензин посмотрите,
5: где есть. Есть там, или да, нет, отметите. Сейчас сервисы появляются, как мы не раз говорили, как раз связанные с тем, чтобы рисовать карты, где есть, где нет бензина, где есть, где нет очередей за бензином и так далее. Вы поможете тем самым вот этим всем сервисам показать другим людям.
6: Поможете нуждающимся.
5: Нуждающимся, да. Ну, а так через сервисы нуждающимся. Ну, действительно же, получилось такое лето. Обычно летом люди ездят, изучают область. Ну, чтобы так, тур выходного дня, вот это вот поехать куда-нибудь незнакомое место посмотреть. А тут все затопило. Неприятно это все. Напишите, если кто-то передвигается по трассам, напишите, что там творится. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Ну, чтобы от топливного вопроса не уходить далеко, новые сведения есть статистические. Траты россиян на топливо в июне год к году выросли на 18,5% и вошли в топ-3 категории по расходам вообще россиян наряду с маркетплейсами и цифровыми товарами. То есть это вот первые две строчки, товары цифровые, потом маркетплейс, а потом топливо. 18,5%.
6: Ну, слушай, рост. Здесь и ажиотажный спрос, и рост цены. Ну, наверное, больше ажиотажный спрос, потому что действительно там в этой панике всей, да, хочется всегда заправиться, даже если у тебя
5: то
6: там
5: есть у людей получается заправляться в канистры и так далее, несмотря на все ограничения, которые вводятся.
6: Непонятно и неизвестно, там, куда там у людей получается заправляться. Вот, но, видишь, вот факт, как говорится, налицо. Да, все это бездушные системы электронные зафиксированы.
5: Ну да, это, да, знаешь, кто посчитал? Сбериндекс.
6: Выросло все.
5: Они же смотрят за тем, как люди платят.
6: Ну да, да, да. Категория товаров известна, где ты покупаешь, известно. В принципе, банку, да, все это обезличенная информация, которая в такую вот занимательную статистику иногда вырисовывается.
5: Ну, тут не только объемы.
6: Не пишут там, а раньше на каком месте были вот эти траты?
5: Нет, вот, к сожалению, я не нашел, где раньше были эти траты, но явно не на этом месте, потому что прям в заголовок выносят СМИ, что топливо теперь на третьем месте, раньше такого не было. Ну, тут же не только объемы, тут еще и цена все-таки. Люди настолько жмутся теперь, чтобы покупать бензин по самой дешевой цене.
6: Ну, понимаешь, когда у тебя есть выбор хоть какой-то, да, там даже заправиться там по условно 100 рублей за литр, и рядом у тебя там заправка 75 рублей, надо ждать 2 часа, ну, многие люди действительно едут, заправляют по 100.
5: Да, да, чтобы не ждать. И это тоже влияет на схему расходов, на структуру расходов в не самую лучшую для потребителя сторону. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. И про топливо тоже. Что-нибудь изменилось в Свердловской области с топливом или нет? В связи с, в том числе, и с паводками, и с нарушенной логистикой, может быть, где-нибудь. Поэтому тут же много всяких факторов.
6: Да, вот, ну, про топливо такие есть новости у нас. В Санкт-Петербурге ограничили количество поездок в Ленинградской области, да? Количество поездок чиновников. Вот,
5: чиновников призвали, в руки столько же выдавать.
6: Призвал их, да, попользоваться, во-первых, больше видеосвязью разной, не обязательно там мотаться туда-сюда, а можно и созвониться там по видеозвонку.
5: Ну, а зачем интернет у вас,
6: где-то,
5: когда он работает?
6: Да, сказали, что теперь столько же, такие же лимиты для чиновников, как для обычных людей. Вот для меня это было удивительно, что там другие были какие-то лимиты. И разрешили канистры 10 литров.
5: 10.
6: Можно в канистрочку, да.
5: Ну, 10, ну, спасет на какое-то время. Все равно доехать до заправки.
6: Слушай, ну, канистры, это все-таки большей частью не доехать куда-то, да? 10 литров в канистру, это больше там лодку какую-нибудь.
5: Ну, это тоже, потому что люди, ну, сезон опять тот же самый.
6: Какую-то бытовую технику, ту же самую, да, вот свою садовую технику.
5: Ну,
6: да.
5: Вот Михаил и пишет нам, 2 раза в год покупаю 5-литровую канистру АИ-92 для мотоблока, чтобы землю вспахать на огороде.
6: Ну вот.
5: Работы-то идут, сельхозработы. Они не прекращаются. Ну, а рыбалка...
6: И никуда ты от этого не денешься.
5: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Давай про знаки поговорим. Если есть какие-то сообщения, будем следить и самое интересное зачитывать, и про дороги, и про топливо. А теперь про знаки. Исключать дорожные знаки с использованием латиницы, такие как «Стоп», «ВИСИ», «Денджер», «П» парковка имеется, и «Кастомс» в России не планируется, несмотря на закон о кириллице, который с 1 марта у нас действует. Россия исполняет конвенцию о дорожных знаках и сигналах, дополняющие ее европейское соглашение, которое заложили международные стандарты и единообразие дорожных знаков. В Росстандарте разъяснили изданию РИА Новости.
6: Слушай, ну, да, речь идет о знаке «Стоп» именно. Ну, табличка «Стоп-линия» у нас так по-русски написана.
5: По-русски,
6: стоп,
5: да, да, принципе, да, да. Я сначала не
6: и
5: понял,
6: главное,
5: а потом...
6: Самое главное, это не помешало, да, вот, написать латиницу, несмотря на то, что мы являемся участниками Венской конвенции по дорожному движению. И ты знаешь, вот во многих странах вообще, в принципе, вот этот знак «Стоп» — это восьмигранник, да? Восьмиугольник. А в некоторых странах, которые тоже являются участниками Венской конвенции, вполне себе он написан на национальном языке. Там, та же Турция, да?
5: Да, арабской вязью. Можно зайти в телеграм-канал Максавта и посмотреть картинки.
6: Да, Максавта, обязательно зайдите, подпишитесь, активность падает, вот поэтому важен каждый читатель. Ну, ты знаешь, вообще, вот, когда Венскую конвенцию разрабатывали, единообразие дорожных знаков, да, туда заложили еще такой вот негласный принцип, то, что все равно какие-то национальные особенности, они могут быть, да. Ну, и поэтому некоторые знаки, они уникальны в своем роде. Вот знаешь, например, что «Уступи дорогу» — это единственный знак, который висит углом вниз. Больше нет такого знака. И ты с любой стороны вот увидишь вот этот
5: «Уступи
6: дорогу».
5: Тебе надо форму дорогу, еще знак, изучать, да? То есть... Знак.
6: Ну, слушай, форму любой водитель примерно представляет и знает. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере.
5: Вот,
6: да?
5: Я бы не стал так утверждать, но надежда должна быть.
6: Точно так же вот с этим восьмиугольником. Это единственный восьмиугольный знак вообще в принципе. И ты по наитию, даже если ты увидишь там арабскую вязь, скорее всего, ты поймешь о том, что это знак как раз вот... «Движение без остановки запрещено», называется он, да? Так вот. И здесь, конечно, ну, Росстандарту виднее, в принципе, они у нас занимаются разработкой вот этих наших национальных стандартов, и знаки, они как раз из национального стандарта и есть, вот, но так вот категорично, знаешь, что мы вот не будем, потому что мы участники, тогда вопрос возникает, зачем табличку «Стоп-линия» по-русски написали?
5: «Стоп-линий» больше, чем «Стопов».
6: В той же самой Венской конвенции, там по-английски «стоп» написано все-таки.
5: Подожди, вот эта «стоп-линия», да, она на каждом перекрестке фактически, а вот эти знаки «стоп» восьмигранные, восьмиугольные, они такие, не так часто, да, встречаются.
6: Вообще не часто встречаются.
5: Ну, перекрестки, когда пересечение с железнодорожным полотном, есть такой, а где еще? Ну, еще иногда на некоторых таких сложных...
6: На трассах иногда, да. Сложный перекресток, когда нужно остановиться, чтобы внимательнее посмотреть налево-направо. И иногда такие камеры, такие знаки еще камеры сопровождаются. Вот в Москве есть камера такая, да. Нужно стоять не менее 2 секунд, чтобы тебе не пришел штраф.
5: Ты должен остановиться полностью.
6: Ты потом, прям полностью останавливаешься, да, вот 2 секунды подождал, поехал. Вот если ты сделаешь это быстрее, то камера не распознает это как остановку и может прийти штраф.
5: Кстати, где вы последний раз видели такой знак? Плюс 7-908-909-104-5 свидетельство присылать, потому что действительно, мне кажется, довольно редко встречаются эти знаки. Пусть...
6: Ну, это больше экзотика,
5: да,
6: скорее.
5: Написано, да, как угодно, и так понятно, в конце концов, если ты правила изучал, задавал на права, вот, как-то должен был запомнить.
6: Не, ну, видишь, такие вот знаки, которые напрямую связаны с безопасностью, они действительно отличаются. Да, вот мы про «Уступи дорогу» уже сказали, что это единственный знак, который вниз треугольник идет. Знак «Главная дорога» тоже уникален. Это вот ромб, скажем, не ромб, там ничего не написано. Там посередине, да. Это знаешь, зачем сделано? Чтобы ты, подъезжая куда-то, ты мог определить, что, например, там должны тебе уступить дорогу. Ты видишь, что там висит такой знак, да, допустим. Или ты видишь, что там висит знак «Главная дорога». У тебя по какой-то причине ничего нет. Вот ты можешь сориентироваться, вот именно исходя из этих знаний, о том, что эти знаки, ты даже не видя изображения, ты можешь догадаться, что это за знак.
5: Интересно, что знак «Парковка» тоже латиницей будет обозначаться буквой «П». а не нашей П.
6: Всегда так и обозначался. Ну, слушай, вот наша П как раз не очень органично, мне кажется, смотрелась бы на этом знаке. Дело привычное, латинское, она как-то вот, да, вот как-то вписывается. Ну, вот а насчет стоп надписи по-русски, вот лично я вот, в принципе, не против, да. Вот, ну, а парковка, это действительно смотрелось бы как-то вот странно.
5: Угу. Ну, надпись «стоп» по-русски тоже, ну, знаешь, ну, все понимают «стоп» латиницей.
6: Стоп, ну, не,
5: да, да, не, ну, да. Не да, вязью. Если это не вязь, то все, мне кажется, понимают в России. Ну, ладно. А, так, реже при выезде из двора, пишет Михаил. Реже что, знаки?
6: Не понимаю. При выезде из двора, видимо, знак стоп. Вот, где-то, ну, может где быть, это? Не в реже, а в реже. Может, в реже, а не в реже.
5: В нету, просто реже.
6: А.
5: Без в. Это не географический пункт. А, ладно. Виталий замечает, что стало много во дворе. Это, наверное, диалог идет во ВКонтакте просто. Заметно стало, что много во дворе остается машин и в выходные, и в будни. Люди меньше стали ездить. Ну, наверное, ну, меньше может, стали. Я возможно. По дорогам смотрю, меньше стали явно. То есть пробок таких. Хотя тоже день до дня, день на день не похож.
6: Да в том-то и дело. Это и от погодных условий зависит, и от всего. Вот, ну, по
5: сейчас
6: моим
5: проще
6: наблюдениям,
5: дома.
6: Как-то меньше ездить не стали. Вот совершенно. Вот, ну, у людей есть потребность ездить, есть привычки те же самые, да, там, на выходные ты хочешь поехать на дачу, а до дачи, как правило, все-таки на общественном транспорте...
5: Сложнее.
6: Ну, мягко говоря, не очень удобно. Его может туда не ходить вообще, да, в принципе. Даже если он ходит, ну, или ты на машине поехал на дачу, да, или ты там на автобусе с котомками от остановки куда-то еще идешь, там, вот, ну...
5: Как в детстве было такое, да? На электричке 3 километра пешком, обратно потом с урожаем... За спиной.
6: Слушай, ну, в детстве тебе не надо было тащить вот весь этот груз, который ты берешь на дачу, чтобы там пересидеть чуть-чуть.
5: Ну, как не надо было? Надо было иногда. И обратно, говорю, вот яблочки вот эти, знаешь ли, таскать. Так себе было занятие. Светлое воспоминание об урожае. Коля пишет, на парковках и паркингах некоторых ТЦ стоят знаки «стоп».
6: Ну, да, да, ну, ну, этот знак устанавливается, чтобы упорядочить движение, чтобы действительно там сделать безопаснее.
5: Не вылетали, потому что, чтобы на эти сложные перекрестки.
6: Да, да, да, потому что начнут там носиться по этому паркингу.
5: А бывает такое. Согласен. Ладно, хорошо, разобрались, пока стоп будет латиницей писаться, если вдруг не обратятся в соответствующие органы, соответствующие лица, и тогда коллективным решением Минтранса МВД не будет, ну, вот, принято,
6: знаешь,
5: решение.
6: Самое интересное, что не было никаких новостей особо по этому поводу. Да,
5: где-то нашли.
6: Да, о том, где-то нашли, и, значит, это были какие-то запросы, знаешь. И я просто иногда поражаюсь больной фантазией некоторых наших граждан, да. Привязать все это к закону о русском языке, потребовать, чтобы все это убрали. Так давайте тогда начнем с госномеров. Там же «рус» написано по латинице. Но это тоже международное требование.
5: А вот и вообще и буквы, как мы выясняли, не все 33 используются, а только те, которые по начертанию.
6: Где твердый знак? А? Где?
5: Без «и» какой может быть государственный знак в Российской Федерации? Вообще непонятно. Ну ладно, то есть есть определенные вопросы к тому, как это все оформляется.
6: Есть,
5: ну,
6: определенные вопросы
5: и
6: к
5: уже
6: тому,
5: ответы.
6: Что в голове у некоторых людей, вот знаешь, вот к этому есть определенные вопросы, потому что иногда включаешь новости, вот видишь там, да, на фоне какого-нибудь религиозного сооружения кто-то сфотографировался, и это оскорбляет чувства.
5: Вот, ну, сегодня, Господи, мы с Маргаритой Балакирской этот случай как раз будем обсуждать про религиозное сооружение и автомобиль.
6: Да, вот давайте тогда, да, вот есть же поклонники, не знаю, АвтоВАЗа, да, вот давайте запретим вообще на фоне автомобиля тоже фоткаться, например. Да, это же тоже может оскорбить мои чувства, что вот сфотографировались на фоне автомобиля, который мне нравится.
5: А допустим, мои чувства любители АвтоВАЗа, они были наружу.
6: А он еще из недружной страны. Да.
5: Давай не будем подавать поводы для того, чтобы вот такие обращения появлялись. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Сюда тоже пишите. У нас,
6: знаешь, что самое страшное, да? Самое страшное то, что это не просто больные фантазии каких-то людей, а еще и поддержка государства есть. Потому что государство всерьез наказывает за это. И к уголовной ответственности людей привлекают. И вот это страшно, знаешь. Я иногда смотрю на некоторых представителей судебной системы, вот, и у меня есть очень много вопросов.
5: Ну, ладно, оставим за скобками. Еще раз это мы в следующем получасе обсудим один из случаев таких, который произошел буквально на днях. Дмитрий пишет, не знаю как, но в 90-е у меня отец умудрялся один на электричке перевозить с дачи по 7-8 мешков картошки за раз.
6: Ого! Правда, как, правда как?
5: Гвозди бы делать из таких людей, как
6: говорится. Тут, знаешь, тут, так вот, если сейчас нас современных поставить в эти условия, да, два, ладно, три уже непонятно.
5: Мешка как. Два одновременно картошки, с ума сошел? Половинку-то унести.
6: Нет, ну слушай.
5: Ты видел мешок картошки? Ты помнишь, что такое мешок картошки?
6: Можно же не обязательно полный его насыпать. Можно, да? Тогда можно, это чтобы его удобно было нести. Вот, но опять же, да, ну два ты унесешь. А с третьим уже вопросы, с четвертым тем более, а семь как?
5: Вот, вот были люди.
6: Для этого придумали автомобильные прицепы. Прицепы придумали там.
5: Так для этого автомобиль нужен, прицеп нужен. А тут электричка, говорю, 3 километра прошел до электрички с этими еще 8 мешками. И потом еще в электричке, потом до дома. Все прекрасно. Ладно, есть новая практика в Российской Федерации наказывать родителей за то, что они покупают либо питбайки, либо мотоциклы и отдают детям, у которых нет, естественно, прав, а дети попадают в ДТП, и потом наказание ложится на родителя. Вот в Красноярском крае впервые возбуждено, некоторые впервые в России написали, но это неправда, уже были такие случаи. Здесь недалеко, по-моему, в ХМАО также было возбуждено дело, и к уголовной ответственности привлекли мать, которая купила мотоцикл ребенку, а он попал в ДТП, и кто-то там, никто пострадал, 16-летнюю девочку сбил насмерть. И все сначала по мягкой статье, как бы вот по штрафу, что предоставление, что-то там.
6: Нет, слушай, ну...
5: А потом, что в итоге суд переквалифицировал на то, что вовлечение несовершеннолетнего в деятельность, которая связана, ну, вот со всеми этими нехорошими делами. Ну,
6: статья, такие случаи были. Статья, конечно, вызывает у меня вопросы, да, вот, и, откровенно говоря, на мой взгляд, это притянуто абсолютно, просто натягиваем сову, бедная сова. Но, ты знаешь, вот здесь какая-то вот безысходность прям чувствуется. Потому что проблема действительно есть, проблема огромная. И понятно, кто виноват, да? Виноваты родители, которые покупают своим детям такие средства передвижения, потом за ними не следят, естественно.
5: И отдают сразу.
6: И ребенок рано или поздно, да, оказывается на улице, на дороге общего пользования, и потом с ним что-то происходит. И вот у нас за всеми этими бензиновыми страстями как-то отошло это на второй, то есть там на пятый план, да, но ситуация-то, она так и остается напряженной. Дети каждый день гибнут. Вот хотя бы один ребенок на питбайке в России гибнет. Вот ежедневная история просто, да. И здесь понятно, что родители сами себя наказывают. Когда страдает твой ребенок, то в этом ничего хорошего нет, конечно, тем более, если он погибает. Но при этом, если будут такие вот уголовные дела, ну, может быть, хоть кто-то задумается, что не надо покупать это.
5: Вот они
6: кто-то же боится своей личной ответственности, да, вот. И, наверное, да, вот. И можно возбуждать же такие дела не обязательно при наступлении тяжких последствий, а просто поймали ребенка, например, да, и возбудили дело, потому что ребенок что делает? Управляет источником повышенной опасности. Там,
5: без прав, без разрешения. Угу. Там, где не
6: без
5: должен.
6: Без всего. Там даже на транспортное средство документов нет.
5: Угу. Ну, это про питбайки, если. А тут иногда, вот видишь, попадаются и мотоциклы, и другие.
6: Ну, чаще с питбайками все-таки. Угу. Чаще это проблема с питбайками. Ну, вот, видишь, таким образом решили пойти. Такие новеллы законодательные. Статья, я так понимаю, это применялась крайне редко до этого. Сейчас, возможно, будет чаще применяться. Точно так же, как и экзотическая статья. Помнишь, вот в Дагестане там дела были, в Санкт-Петербурге, где за опасное вождение привлекали к уголовной тоже ответственности. Вот. Ну, посмотрим, как будет развиваться. Если это хоть кого-то остановит от покупки своему ребенку питбайка, я только за.
5: Оксана пишет, в детстве в нашем поселке были популярны мотоциклы «Урал». В коляске люди с огорода умудрялись еще не то возить. Ну, так ну, коляска-то и
6: удобно,
5: а тут на себе электричка, да. Михаил спрашивает, скажите, пожалуйста, как быть, в июне месяце продлил страховку ОСАГО, специально галочку не сохранять написанное, Но это не помогло. Представители автосалона «Автовек» личные данные с полиса изъяли, и теперь каждый день звонят по 5-8 раз с предложением купить машину. Я их просил не звонить, но все без толку. Как их остановить?
6: Ой, слушайте, сегодня же «Дорожный просвет» будет, да?
5: Угу. А завтра будет «Потребсоюз».
6: Так спросите, что... спросите Диму Ларионова, да, Дмитрий Ларионов. Я знаю, что он боролся с этим. Нужно писать Федеральную антимонопольную службу, в принципе, за такую рекламу, когда вы не просили и не оставляли. Есть ответственность, причем для юридических лиц там штрафы сотнями тысяч измеряются.
5: Главное вот довести до конца.
6: Переадресуйте в «Дорожный просвет».
5: Хорошо,
6: для
5: хорошо.
6: Дмитрия Ларионова.
5: После 11 часов должен быть «Дорожный просвет».
6: Он вам алгоритм расскажет, да.
5: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение. Пара минут осталось. Видеотрансляция
6: ВКонтакте.
5: Ну и да,
6: если Дима Ларионов не сможет помочь, то потребуется.
5: Евгений Голубев, да, мы с ней обсудим с удовольствием этот вариант.
6: Вот, кстати, запиши себе обязательно.
5: Хорошо, хорошо.
6: Потом запишу. Всем расскажешь нам.
5: Ладно. Так вот, продолжаем. Продолжаем. Рынок кикшеринга Москвы вырос на 14% год к году. Самый большой рынок по объему среди всех мегаполисов мира.
6: Да, ну, понятно совершенно, да. Ну, Москва 14 миллионов по последним данным.
5: 60 тысяч электросамокатов.
6: Да, электросамокатов много, действительно, люди ездят. И я не знаю, то ли я привык к ним, то ли что. Вот в этом году, как-то в этом сезоне, меня почему-то... я не уворачиваюсь от курьеров, я не уворачиваюсь от самокатчиков. Вот, может быть, я... не по тем местам ходить начал. Вот.
5: Выработал себе маршруты какие.
6: Ну да, вот как-то, знаешь, вот с курьерами, вот у меня, на мой взгляд, вот я периодически вижу этих самых курьеров на там электронечто, которые ездят, непонятно там, как классифицировать. Очень часто их останавливают сотрудники госинспекции, что-то там проверяют, стоят. Вполне возможно, что вот в этом направлении работу усилили и как-то стало спокойнее, как будто бы на тротуаре.
5: То есть научились?
6: Не знаю. Не знаю.
5: По ощущениям?
6: Только по моим ощущениям нельзя делать выводы. У меня же,
5: ну, понятно, нет,
6: человека, это примерно одни и те же маршруты, да?
5: Хорошо. И последнее. Аварий из-за выезда на встречную полосу по итогам полугодия стало на 45% больше в целом. Кое-где в регионах там в полтора раза увеличивается только в путь. И есть несколько вариантов, почему так. Во-первых, плохая организация объездов, когда, например, происходят ремонты. Второе, еще учитываются зимние месяцы, когда плохо почищены дороги и не видно, где же эта самая встречная полоса. А камера-то все помнит?
6: Отсутствие контроля.
5: Ну, отсутствие когда контроля, понятно. Просто... так.
6: Нет, мы же говорим про ДТП, то есть уже свершившийся факт, да, вот, и здесь отсутствие контроля, на мой взгляд, вот оно, наверное, ключевое значение имеет. Сотрудников госинспекции стало меньше, причем намного меньше. Мы все это прекрасно видим и замечаем, а камеру не всегда есть возможность везде поставить. Вот. И, возможно, вот это вот отсутствие контроля, оно и расслабило некоторых вот несознательных граждан, которые смотрят, никого вроде нет, а выйду-ка я навстречу, вот, и потом в ДТП попадают.
5: Ну, подожди, а если мы говорим про ремонты и зиму, и когда плохо почищено, мы же не раз обсуждали то, что нет полосы, потому что нет разметки.
6: Никто, слушай, если мы говорим про ДТП, то чаще всего человек понимает, что он выехал на встречную полосу. Угу.
5: Ну,
6: и
5: возможно.
6: Чаще всего он понимает, что там запрещено.
5: Угу. Но все-таки
6: даже если нет разметки, там знак какой-нибудь, обгон запрещен стоит, что-нибудь еще. Да, то есть это, как правило, это осознанное нарушение. Знаешь, вот неосознанное нарушение, когда ты превышаешь скорость на 2 км в час, например, да, ну, так задумался как-то, да, знаешь, да. Там с горочки машина поехала. Выезд на встречку неосознанный, так же, как и управление в нетрезвом состоянии, вот, знаешь, наверное, нет.
5: Ну, наверное, нет, согласен, потому что ты же не только что приехал туда, где есть встречка, ты как бы передвигался до этого, понимая, что где-то встречка рядом-то есть. Действительно так. Ну вот, контроль и надзор. Не нарушайте сознательно ничего. Никогда. Правила дорожного движения для этого и существуют. Хоть сегодня и не пятница, но тем не менее хотя бы это проговорить стоит.
6: Да.
5: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идышеву. До завтра.
6: До завтра.
3: «Макс Авто». Реклама.
7: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
8: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
7: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
9: Выставки.
10: В галерее «Поле», что на Свердловской киностудии, проходит сейчас выставка «Между строк на сером фоне» иллюстратора и почетного командора

0: Стерлиговой. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского архитектурного университета, долгое время преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг, и среди ее авторов – братья Стругацкие, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак. Но главный писатель Евгении Ивановны – Владислав Крапивин. За полвека сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. На открытие выставки, кстати, совпавшее с днем рождения, художницы пришли каравеловцы. Это вторая выставка Евгении Стерлиговой, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Иллюстрации к произведениям Крапивина представлены еще на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи. Ну а в галерее «Поле» выставка будет открыта до 30 августа. Вход на нее свободный.
1: Кроме того,
0: Музей архитектуры и дизайна архитектурного университета продолжает серию выставочных проектов, посвященных уральским архитекторам-юбилярам. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» подготовлена к 115-летию со дня рождения Абрама Фишзона. Он родился в Полтаве до 1941 года, жил-работал в Одессе, а во время Великой Отечественной был эвакуирован в Свердловск. Среди проектов архитектора – гостиница «Свердловск» на привокзальной площади, курорт «Самоцвет», вокзал в Североуральске, клуб строителей в Первоуральске. Важной частью деятельности Фишзона стало проектирование жилых домов. В частности, он разрабатывал микрорайоны по улицам Куйбышева и Блюхера.
1: И еще.
0: Фишзон хотел, чтобы, невзирая на типовую застройку, она разнилась, рассказала куратор выставки Ольга Колбина. Он предлагал делать не сборные дома, а сборные элементы домов, чтобы собирать из них разные по конфигурации и фактуре здания. Уже тогда он говорил, что нужно мыслить город кварталами, территориями, как социальную структуру, решать все в комплексе. Конец цитаты. Свердловск стал родным для Абрама Фишзона. Он отлично знал не только его архитектуру, но и историю. Это можно увидеть в его акварельных работах и набросках, где изображены разные уголки Екатеринбурга. Архитектор планировал создать рисованную книгу-альбом по истории Екатеринбурга-Свердловска. Был собран исторический материал. В 70-е годы сделано множество этюдов и зарисовок на пленэре, но по неизвестным причинам завершить проект не удалось. Однако подготовительные материалы сохранились, они в собрании музея, и именно они стали основой выставки. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» будет открыта на Горького 4А до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
3: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
4: Главная тема в нашем регионе – это, конечно, большой потоп. В частности, многие сейчас наблюдают за тем, что происходит в Ирбитском районе, а там из-за паводка в воде оказались сразу 20 сельских населенных пунктов. Может быть, вы видели эти фотографии. Вода вышла из берегов реки Ницы, и в зоне подтопления не только придомовые территории, там просто 200 домов стоят в воде.
3: Даже те, которые находятся, да, довольно далеко от Ниццы, непосредственно, есть большой репортаж на 66, например, не буду его пересказывать, и там как раз показан человек, который живет где-то метров за 700 от Ниццы, и все равно у него уже практически во дворе, хорошо, у него высокий фундамент, он говорит, но если дальше пойдет такое же, я полезу на крышу со своими котами.
4: Да, да. Была эвакуация из оздоровительного центра «Салют», детей вывозили, сотрудников вывозили, детей временно разместили в Доме культуры «Кристалл», чтобы оттуда их уже забрали родители. Пришлось отключать электричество в Ирбитском филиале, в Зайковском филиале Ирбитской больницы. Пациентов, которые просто не могут без стационара, их перевезли в филиал в Ирбите, остальных отправили лечиться домой, и на месте круглосуточно трудятся спасатели МЧС, полицейские, бригада «Облкоммунэнерго». И вот на этом фоне случился скандал с главой Ирбита Николаем Юдиным, который, судя по всему, сам без пиарщика.

0: Новиков ведет свои соцсети. ВКонтакте у него есть своя личность, страничка. Личность, да. И он там диалужится с негодующими потенциальными избирателями. Да, в сентябре выборы. Так вот, и очень многие СМИ, в том числе портал «Я-1», привели в пример его реплики. Эмоциональные, как он отвечал людям. Просто несколько реплики, сразу же вам вопрос. Как вы считаете, это уместные для главы? Или вы считаете, ни в коем случае так нельзя беседовать даже с теми людьми, кто некорректно высказывается? Итак, просто несколько примеров его реплик.
1: Вы живете на том месте, где когда-то было болото. Идут обильные дожди, грунт переувлажнен. Ну а канавы жители частного сектора обязаны сами прочищать. Первая цитата. Дальше. Вторая. Мы вторую неделю предупреждаем о предстоящем повышении уровня в Ницце. Что вы ждете и почему ничего не предпринимаете? И еще одно. Послушайте, вы в свои комментарии делаете в другом месте, а не на моей личной страничке в ВК. Вас, я уверен, лично ситуация с паводком не касается. Самоутверждайтесь в другом месте.
0: Вот это классическая, конечно, ситуация, когда вырывается конкретная цитата из контекста, потому что здесь нужно объяснять, что там происходит. Речь в этой дискуссии, в ветке дискуссии на личной странице главы Ирбита зашла об эвакуации животных.
1: Да, причем пришла животных, там женщина. Сельскохозяйственных, не только
0: пришла вот женщина кошек, да, в комментарии и написала: у людей хозяйства нет никаких четких указаний, как эвакуировать животных. И пришел некий мужчина по имени Сергей и начал, вот, что называется, он подначивает. Угу. Не подскажете, куда эвакуировать даме животных? Может быть, кошечку, козочку, собачку, курочку в городскую администрацию на время посещения? Селить вот такое написал, и тогда Юдин не выдержал, и, собственно, ему предназначался комментарий: вы свои комментарии делаете в другом месте, а не на моей личной страничке ВКонтакте. Вас, я уверен, лично ситуация с паводком не касается. Сделал вывод Юдин, после чего еще люди пришли, в частности, один человек написал: ничего себе, какой ответ классный от целого главы, только не удаляйте его перед выборами. Но Юдин, он в списке «Единой России», в ЗАГС собрание, понятно.
1: Но еще раз, это личная страничка, у него же есть официальные
0: но
1: каналы.
0: Но он не перестал из-за этого быть главой Ирбита, конечно. Ну и корреспондент Я-1, например, обратился к Николаю Юдину. Да, его, ну как, ничего не получил, кроме предложения выстраивать коммуникацию через пресс-службу. Обращайтесь.
1: Тоже не получилось, потому что пресс-служба тоже, как я понимаю, не ответили пока нашим коллегам.
0: Ну что вы думаете, корректно ответил глава или нет? Вот мне кажется, что все-таки, да, это излишне эмоционально, но здесь есть нюанс, все-таки ничего жуткого он не написал, чтобы так его травить в соцсетях. Конечно, ему нужно быть посдержаннее и понимать, что, в общем, люди переживают, и это неизбежная ситуация, когда к тебе на страничку, если ты ее жестко не модерируешь и поступаешь на самом деле честно, к тебе будут такие недовольные. И даже если они вызывают эти комментарии у тебя негодование, ты стараешься, ты, может быть, ночь не спишь, и, в общем, не от себя зависит. Ты делаешь все, что можно. А тут получается такая, как бы, неблагодарность.
1: Тоже, понимаешь?
0: Все равно нужно понимать. Нет, я сегодня не парень Коля, хороший парень Коля. Я целый глава целого Ирбита, поэтому я, к сожалению, должен...
1: Но ситуация это нервная, в том числе, а для главы-то еще какая нервная. Это не простое одно домохозяйство спасти,
0: я понимаю, что как это со стороны выглядит, что мы сочувствуем человеку, который не умеет выстраивать коммуникацию. Но все-таки такого совсем уж жесткого хамства там не было.
1: Мог бы и посильнее высказаться. Как мы знаем, некоторые чиновники умеют в таких ситуациях, и даже не в таких, а гораздо более простых.
0: Главное здесь что? Главное не слова, а дела. Вот если действительно будут помогать как следует людям и с эвакуацией животных в том числе, ну тогда никакие комментарии не перечеркнут этих действий, и люди, мне кажется, все-таки это отметят. Кстати, издание из разных регионов пишут о ситуации в Свердловской области. В частности, нашла я реплику из издания «Лив Кубань». Пишет так: «Страшное наводнение в Свердловской области. Пострадало и сельское хозяйство. С одной из ферм удалось спасти 300 коров, хотя общее поголовье там значительно больше. Остальные животные, возможно, утонут». Нормально, лишь бы написать. Вот перечеркну, это а вопрос возможно, о том, что, нет. Да, может быть, Цитону, давайте ради красного словца, а то, что там с утра до вечера разные службы работают, вот это наплевать. Ну, кстати, наши СМИ, они пишут по-другому. Вот, кстати, ты уже упомянул наших коллег с портала 66.ru, там большой репортаж из Ирбитского района. Давайте их процитирую. Дело в том, что речь идет о сельском хозяйстве Килачевское. Вот давайте я 66 процитирую. Самая ожесточенная борьба развернулась за спасение 5000 коров одного из крупнейших свердловских фермерских хозяйств, собственно, Килачевского. Вода затопила всю территорию фермы. К спасению животных подключили силы Тюменского МЧС. Те, чтобы вывести буренок, доставили в село 3 плавающих транспортера. Уже 3 дня коров и телят грузят на транспортеры, которые, преодолевая почти километр затопленной территории, вывозят животных к суше. Там их перегружают на тележки для перевозки скота и расселяют по ближайшим фермам. И таким образом в течение дня удается перевести около 200 голов. Работники спешат, опасаясь нового подъема воды, который может привести к полной потере стада. А вода все прибывает. Да, здесь действительно сказано, что ситуация очень серьезная.
1: Люди работают. 200 голов спасают ежедневно.
0: 5000 всего нужно спасти. Действительно, ситуация очень серьезная.
1: А там же еще каскадная получается, потому что когда подтопления пошли, начали закрываться или наоборот спускаться вода из водохранилищ, которое выше находится, и это все идет в Ниццу. Ницца вышла из берегов и теперь топит довольно серьезно Ирбит. Поэтому есть проблемы определенные, и может быть все усилено. Дожди пока заканчиваться не хотят.
0: Мы чуть позже расскажем про прогноз, к сожалению, неутешительный на ближайшие дни. Для Ирбита уж точно. Ну, а пока, кстати, еще про слова. Оказывается, в природных катаклизмах, которые обрушились на нас и в целом на Свердловскую область, виноваты грешники. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, он дал небольшое интервью 4-му каналу.
1: Там не просто грешники, а современные грешники, которые смотрят, как грешить в интернете. Потому что в интернете рассказывается...
0: Давай не будем пересказывать.
1: У меня сейчас нет перед собой...
0: Ну, Паш, давай я процитирую. Человек грешит, и страдает вся природа. Владыка призвал покаяться и измениться. И вот еще вторая цитата. «Если вы останетесь такими, как вы есть, то все вокруг вас, либо от солнца, либо от воды, от ветра будет страдать. Либо будет страдать от разрывов снарядов и от пролития крови, которое происходило 2000 лет назад, 100 лет назад и происходит сейчас». Конец цитаты. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
1: Апокалипсис. Буквально прям нагоняет таких эсхатологических настроений.
0: Дело не в этом, дело не в настроении, это как понимать. То есть начались наводнения, продолжили войной. То, что здесь написано, война. То есть это в смысле имеется в виду, что СВО тоже мы грешники? Спасибо за информацию.
1: Вообще все плохое в мире творится от грешников. Обычное, в общем-то, представление в христианстве. Перестаньте грешить, не будет всего плохого.
0: И Галина Шипаренко, собственно, подводит черту, что там, видимо, нагрешили мы знатно. Паводки длятся 3-ю неделю. И вот главный синоптик Уральского гидрометеоцентра рассказывает о том, что в ближайшее время ситуация не улучшится. Правда, она говорит, что прогноз все-таки предварительный, но конец июля, я цитирую Галину Андриановну по 66, и первая декада августа обещают некоторый избыток осадков. Но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятные. Хочется сноску, до этого дожить надо еще.
1: Лето закончится.
0: Галина Шипаренко говорит, в ближайшие 4 дня выпадет от 40 до 60% месячной нормы осадков. Уровень воды в реках поднимется. Ну и по прогнозу, все-таки всю неделю оставшуюся будут идти ливни, и больше всего осадков выпадет в пятницу и субботу, 17 и 18. Кстати, Галина Шипаренко все-таки называет происходящее в Свердловской области редкостью. Нет прецедентов, когда такое количество осадков было бы на всей территории области. Так, чтобы сезон в целом был похож на нынешний, нет, ситуация крайне редкая.
1: Ну, будем надеяться, что она все-таки хотя бы в августе закончится, эта ситуация. Ну, ладно, что делать? Над природой мы не властны, в конце концов.
0: Да как же не властны?
1: А, ну, Паша, грешить, ты не грешит. Нет, грешить перестаем, все хорошо, это я понимаю. А вот
0: все,
1: остальное...
0: перестал и перешел к другой теме. Владимир Путин поручил привлекать граждан к коллективному благоустройству парков. Есть любопытное распоряжение. Мы сейчас про парки екатеринбургские будем с вами говорить. Если очень коротко, есть поручение президента, которое сформировано по итогам Петербургского международного экономического форума. Мы не будем сейчас все-таки цитировать там очень такой поручение, бюрократический язык и такой сложный, но если говорить очень коротко, нужно правительству вместе с депутатами и Банком России проработать такие механизмы, чтобы стимулировать граждан к участию, к, там все-таки формулировка, осуществлению коллективных инвестиций. То есть вкладываешься, например, в конкретную территорию парковую, а взамен тебе, как меценату, например, могут пообещать налоговые вычеты по НДФЛ.
1: Вот я сначала...
0: То есть коллективные инвестиции с использованием цифровых платформ какие-то надо организовать.
1: Сначала, когда увидел инвестицию, думаю, ничего себе, а как будут отбиваться инвестиции? Вот как. То есть очень просто. Сейчас мы можем участвовать в реконструкции парков своим голосом. На разных платформах мы выбираем парки, куда федеральные деньги могут быть направлены для реконструкции. Вот эта самая программа, за которую агитируют постоянно. А тут предлагается, чтобы мы не голосом, а рублем могли участвовать в этом и за это получали преференции в налоговые.
0: Возможно, это не точно. То есть привлекать предлагается не только бюджеты всех уровней, где, очевидно, сейчас не хватает денег особенно, но и неравнодушных и щедрых граждан. Возможно, нас с вами. О, как! Ну, я напомню, Паша уже начал. Все-таки та самая программа формирования комфортной городской среды, она работает. Победителем голосования в этом году за благоустройство в Екатеринбурге, в частности, стала набережная Сети на участке от Декабристов до Белинского. Но власти, кстати, не исключили, что благоустройство парков, а таких парков еще несколько в Свердловской области, которым будет помогать в том числе и федеральный бюджет. В общем, власти не исключили и спонсорство, конечно. Но мы сейчас не про каких-то отдельных спонсоров далеких. Мы про вас. Вы готовы сброситься на благоустройство конкретного парка, может быть, по соседству с вашим домом. Если, например, понятно, если бы вы были уверены, что механизм прозрачен, что вы бы были уверены, что деньги пойдут на конкретный парк, а не куда-нибудь или не в общий котел. Да. Ну, то есть вы бы готовы при определенных условиях были бы сброситься на благоустройство конкретного парка. Ну и вообще, напишите уж, в целом вы ходите в парке, поделитесь наблюдениями о конкретных парках. Стало там лучше, хуже, осталось, может быть, по-прежнему. Что конкретно вы хотели бы изменить?

0: жители екатеринбуржцы назвали 5 самых запущенных парков. Вид некоторых настолько отталкивает, что там никто не гуляет. Более того, в статье утверждается, что не просто мнение каких-то конкретных читателей, а мнение, которое проверил, видимо, ножками проверил и глазами корреспондент «Урару». И несколько парков перечислено.
1: Вот например... 5. Парк 22-го партсъезда, это который около Дворца молодежи. Его недавно реконструировали, напоминают нам коллеги.
0: 220 миллионов.
1: Да, да, в 2020 году была реконструкция большая, долго реконструировали на самом деле. И теперь вроде как 5 звезд в комментариях, когда, ну, выставляют, да, оценки этому самому парку, но тем не менее некоторым не нравится, что пишут, что парк пришел в запустение. До сих пор повсюду сухостой, хотя по документам, видимо, высажены самые дорогие деревья, один из читателей пишет.
0: Ну, а другой хвалит, что после реконструкции шикарный получился парк, но все-таки в некоторых локациях требуется ремонт. Ну что, 6 лет прошло. А, ну и, например, здесь есть аллея 70-летия советской власти на Полихинской. Такая пешеходная зеленая зона. Вот. Грязные, запущенные, это реплики такие. Парк. Выгул собак рядом с детской площадкой. Обломанные деревья. Ну, на собак жалуются, на владельцев. Точнее...
1: Урнами проблемы.
0: Да, там, хотя да. Спортивные снаряды, ну и прочее. Парк Ургупс – это, конечно, излюбленное место на берегу Юсети, очень красивое. И причем здесь сказано в статье, что да, все равно здесь нужно благоустройство, хотя жители окрестных домов и студенты просто так, просто даже без благоустройства особенного любят
1: домов
0: приходить туда.
1: Часто ходят туда, где просто можно посидеть или побыть под деревьями. Кстати, это участок будет реконструирован в ближайшее время по распоряжению губернатора. Он даже там вносил поправки в план благоустройства. Архиерейский сад на Чапаева. Вот это реально, вот это такая точка,
0: несколько
1: которая...
0: Несколько реплик. Это старейшая такая, старейшая территория. Сад при царе, как написали, появился. Ну, то, что осталось, конечно, это совсем другое. Тягостное впечатление. Кто-то пишет, самый отстойный парк, как будто нырнули в канализационную трубу. Вот
1: а там
0: вот
1: действительно не проходили никакие работы, как мне кажется, уже десятилетиями, потому что все заросшее. Это
0: ужас,
1: вот...
0: просто запущенный сад, свалка в центре города. В общем, все понятно. Здесь расположение потрясающее, люди пишут.
1: Да, да, там вообще можно сделать прекрасно.
0: И, наш с тобой любимый.
1: Да, Павлика Морозова парк имени. Там недавно прошла реконструкция, но люди все равно недовольны.
0: Бринского декабристов, да, да, если да. Кто не знает.
1: Площадки обновили, но пружинищее покрытие разваливается, асфальт на тротуарах, подходах к детским площадкам тоже провалился кусками. Надеюсь, восстановят по гарантии, пишет одна из жительницы Екатеринбурга. А другая говорит, что хороший чистый парк, но огромная просьба, почините детские качели на пружинках или демонтируйте.
0: У нас очень-очень много сообщений про парки. Значит, у нас 2 вопроса к вам. В каких парках вы бываете? Что бы вы хотели изменить там? Ну, может быть, вам все нравится где-то. Так отдельно интересно будет почитать про это. Ну, и второе, вы лично готовы были бы вложиться трудовым рублем своим в благоустройство конкретного парка? Поехали, почитаем.
1: Олег пишет, у меня рядом был Калиновский парк, чиновники надругались над ним, построили там сухой порт из контейнеров. Так, это все игра в демократию, реально надо бы на местах больше денег оставлять. Вам предлагают самому вскинуться. Я частый гость парков имени Маяковского того, что на Метеогорке. Лет за 5 много хорошего сделали, там даже уютно стало,
0: вот,
1: пишет
0: отлично.
1: Паули Зибер.
0: Интересно, что люди хвалят. Не все так плохо. И на Метеогорке, вот мы, помнишь, с тобой...
1: Когда внизу, по крайней мере, не на самой
0: парк.
1: Горке, а вот где прилегающую территорию сделали вполне себе уютненькой.
0: Ты там был, да?
1: Да, да, отлично. Да, да. Я почти во всех этих парках был, поэтому имею какое-то представление. Через парк за Дворцом молодежи хожу каждый день. Очень нравится небольшая детская площадка, небольшая спортивная площадка, остальное зелень, листочки, лавочки, тропинки. Небольшую помощь готова оказать любому парку.
0: Любимому Паше.
1: Любимому.
0: Любому парку, это ж фантастика, мне кажется, если бы кто-то такое написал. Любимому парку, да, Ирен, готова.
1: А вот Оксана пишет, что не готова скидываться на ремонт парка. Мои дизайнерские проекты не будут все равно услышаны, да, и я трачу средства на другие благотворительные цели. Хорошо, чтобы все налоги были целевыми, считает Вагран.
0: Ну, давай последнее. От Оксаны полным ходом идет реконструкция так называемого собачьего парка на юго-западе. Очень хорошо получилось, лишь бы люди аккуратно пользовались. О да, безусловно. Сейчас мы перейдем уже к федеральной повестке, и одна из самых

0: громких историй была обнародована ФСБ. Она сообщила о срыве массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. По информации ФСБ, нападение планировалось с помощью дронов с канадскими системами управления. 35 таких дронов. Якобы они были спрятаны в партии испанской керамической плитки, которую везли через Словакию. И ведь довезли, и ведь разместили в ангаре, который находится рядом с этим предприятием, куда хотели, собственно, направить эти дроны. И в ФСБ рассказали, что привлекали к выполнению отдельных заданий подростков от 13 до 16 лет. Там сим-карты фигурируют и прочее, вот эта схема. Но, значит, арендатор этого склада, где хранились беспилотники, был убит. Причем, как утверждают в ФСБ, ответным огнем при задержании. Он оказал таким образом вооруженное сопротивление. Исполнителем был с недавних пор гражданин России, а до 23-го года гражданин Молдавии. Он заключал контракт с ЧВК «Вагнер». После участия в боевых действиях был амнистирован. Так вот, якобы он собрал и активировал беспилотники. После этого попытался сбежать, но его задержали. И он по информации, которую распространяет ФСБ, дает признательные показания. Вот. И, собственно, к чему мы все это ведем? К тому, что по информации ФСБ, одним из заказчиков, скажем так, человек, который причастен к заказу этой операции, некий рэпер, некий Альберт Васильев, он же Киевстонер. Киевстонер – украинский музыкант, бывший участник группы «Грибы». Вы помните, возможно, их песню «Тает лед». Он сыграл еще в фильме 21-го года «Майор Гром, Чумной доктор». Он сыграл лидера банды футбольных фанатов и осведомителя майора Грома. Еще СМИ вспоминают его дружбу с российским рэпером Бастой. Во всяком случае, в 23-м году Киевстонер говорил, что Баста для него по-прежнему брат. Так вот, ФСБ обнародовало видео, где генерал-майор в отставке Александр Перелыгин рассказывает про роль этого рэпера в доставке дронов.
1: Киевстонер, по-моему, так его называют на Украине, он по не совсем понятной мне причине, являясь в определенном смысле известным музыкантом, рэпером в Российской Федерации, пошел не просто на сотрудничество с украинскими спецслужбами, а по установленным фактам осуществлял контроль и управление логистикой доставки FPV-дронов в Российскую Федерацию и последующей эвакуации террористов с территории Российской Федерации.
0: Александр Перелыгин, генерал-майор в отставке. Видео распространено было ФСБ, и есть реакция того самого рэпера, который отрицает свое участие в подготовке этой атаки на предприятие в Москве.
2: С обильным использованием нецензурной брани.
0: Поэтому мы не можем дать вам послушать, а он, собственно, в своих соцсетях распространил свой ролик. Если заменять нецензурную лексику синонимами, ответ звучит так. У меня вопрос, зачем? Понимаю, если я бы был активным типом, а я сбитый летчик. Зачем столько бабок тратить, чтобы обозначить меня вот так? Не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю, братан. Я в доту играю. Какая организация чего-либо? А, собственно, почему сбитый летчик? Потому что его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Вот этого рэпера. Он на момент начала СВО в феврале был в Киеве. Потом, благодаря американскому паспорту, смог избежать мобилизации. Ну и уже через неделю после начала СВО он выехал в США вместе с женой, маленьким ребенком. Сейчас живет, как сообщается, на две страны, Испания и Словакия. И от своих ему тоже достается. Его на Украине обвиняли, например, в работе на российскую пропаганду. Сам он признавался в несимпатиях своих к Владимиру Зеленскому. Кроме того, как отмечает Фонтанка, он назвал репрессиями мобилизацию на Украине. Но сейчас
2: да,
0: со всех
2: он выступал
0: сторон,
2: и против тех, и против сих. Да, и, соответственно, он удивляется вообще, зачем ему приписали вот такую организацию.
0: Тем временем ВЦИОМ сообщает, что протестный потенциал в российском обществе стабилизировался.
2: Интересная формулировка. Аналитики центра сообщают, что протестный потенциал рос весной 26 года, а сейчас зафиксировался на одном уровне. Индекс протестных настроений в июне составил 25 пунктов, несколько повысившись в апреле этого года. Индекс затем два месяца стоял на паузе.
0: Ой, это все, это никто ничего не понял. В общем, по данным последних замеров ЦИОМа, 77% россиян не готовы участвовать в возможных акциях протеста, а высказывают такое желание 14% опрошенных. Здесь очень любопытная формулировка, потому что желание и готовность – это разные вещи. И это про те самые 77%, которые не готовы участвовать. Ну и это еще про, конечно же, откровенность с незнакомыми людьми, угу, которые звонят по твоему личному номеру.
2: Готов?
0: Да. А потом делается вывод насчет протестной активности.
2: Как они вычисляли индекс, не совсем понятно, но 25% он сейчас составляет. И, кстати, еще не учитывался топливный кризис, который развернулся в конце июня. Сами аналитики в ЦИОМ признают, что все эти замеры были до топливного кризиса. Какой сейчас именно этот индекс, никто...
0: Этот опрос все-таки про готовность участвовать, а не про желание. Еще раз, готовность и желание – это самые разные вещи. Ну, а люди понимают, что сейчас невозможно
2: сказать,
0: все эти протестные акции, да и признание, собственно. И есть одна любопытная история. Кстати, через запятую после этого опроса сообщают, в частности, РИА Новости о том, как полицейские задержали двух молодых мужчин, двух краснодарцев, которые сняли видео со шпагатом между машинами на фоне храма местного.
2: Да, в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя машинами. Ну, такая поза Ван Дамма из фильма.
0: А на заднем плане собор князя Александра Невского.
2: Машины стоят, никто никуда не передвигается. Непонятно, если там парковка или нет, я из фотографии не особо понял. Но, тем не менее, две машины хороших Мерседеса, по-моему, стоят. Человек вот сидит на шпагате, на заднем фоне храм. И полицейские задержали этих местных жителей. Они записали провокационный ролик, и теперь проходит проверка. Будет дана полная оценка,
0: полная
2: правовая.
0: Была. Значит, одному парню 19, второму 23 года. И распространяется другое видео, уже полицейские распространяют это видео. На нем двух молодых этих людей в наручниках заводят в здание полиции. И там эти задержанные дают показания. И, собственно, с ними записывают покаянное видео. Один из этих парней говорит: своими действиями мы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства верующих. Мы очень сильно извиняемся за нашу глупость. Вот такая история. Пока неизвестно, собственно,
2: куда
0: что с ними дальше,
2: да,
0: будет. Может быть, все-таки их отпустят. И этого покаянного видео окажется достаточным. Все на сегодня. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
2: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
2: Не переключайтесь.
3: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: В эфире Радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Доброе утро. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создают для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Очередную трассу в Свердловской области перекрыли из-за дождей. Движение временно ограничено с 7 по 8 километр дороги Урусово-Ленское-Жуковское в Туринском районе. Объехать подтопленный участок можно через село Благовещенское, сообщают в ГАИ. Есть и хорошие новости. Движение по дороге Артемовский-Аромашево удалось частично восстановить. Там можно проехать по одной полосе, пишет Е1. Всего почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за нынешнего паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируется от 7 до 10 подтоплений дорог. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась большая трасса Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, которая почти на 12 часов на днях была закрыта для движения из-за подъема воды. Сейчас подтопленными остаются около 40 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. В галерее «Поле» проходит выставка «Между строк» на сером фоне. Иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгения Стерлигова. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского государственного архитектурного университета. Долго преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг. Среди ее авторов – братья Стругацкие, Сергей Лукьяненко, Кир Булычев, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери. Но главный писатель Евгении Стерлиговой – Владислав Крапивин. За 50 лет сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. Выставка в галерее «Поле» открыта до 30 августа, вход свободный. Минюст разработал законопроект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке. Документ опубликован для общественного обсуждения. Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Доллар 77.59, евро 88.53.
3: Спонсор «Онника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
3: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
3: Экономика и бизнес.
7: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Бизнес-статистика.
7: Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по поддержке экспортеров. По итогам первого полугодия Средний Урал оказался на 5-м месте в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 3.0. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Стандарт включает 15 инструментов поддержки. В Свердловской области внедрены 7. Так, в регионе разработаны стратегические направления действия внешнеэкономической деятельности в период до 2030 года и план присутствия Свердловской области на зарубежных рынках. Сформирована управленческая команда по развитию экспорта, план подготовки кадров. Также создана база из более чем 2000 экспортеров.
3: Потребительский рынок.
7: Индекс потребительских цен в Свердловской области в июне 2026 составил 100,89% по сравнению с маем, сообщается в материалах Свердловстата. Показатель превысил средний уровень по России, где индекс потребительских цен зафиксирован на отметке 100,87%. Рост цен на продовольственные товары в регионе составил 0,30%, на непродовольственные товары 1,4%, на услуги 1,5%. Таким образом, с начала этого года совокупный рост цен в Свердловской области достиг 4%. Основным драйвером роста цен на продукты питания стал так называемый борщевой набор. За месяц репчатый лук подорожал почти на 7%, белокочанная капуста прибавила больше, чем 6,5%, картофель вырос в цене на 5,73%. В Свердловстате пояснили, что этот рост носит временный сезонный характер. Запасы прошлогоднего урожая подходят к концу, а продукция нового урожая традиционно стоит дороже. При этом картофель все равно на 40% дешевле, чем год назад. Среди других продуктов, заметно прибавивших в цене, вареная колбаса и свежие помидоры. При этом часть товаров в июне подешевела. Это свежие огурцы, гречневая крупа и куриные яйца.
8: Тенденции и прогнозы.
7: Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии посещаемость заведений общественного питания в России сократилась на 10%. Все чаще посетители отказываются от походов в рестораны и кафе в пользу готовой еды и супермаркетов. Падение трафика рестораторы компенсируют повышением цен. Средний чек вырос на 4-18% в зависимости от сегмента. Ситуацию усугубляет растущая конкуренция со стороны ритейлеров. Торговые сети активно наращивают ассортимент готовой еды. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
5: 11:07 на 104,5 продолжается дневной интерактив. По средам после 11:00 время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, привет.
9: Всем привет.
5: Мы в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104,5. Этот номер для того, чтобы можно было нам написать в прямой эфир посредством работающих мессенджеров. Также можно на этот номер направлять смс-сообщение. Трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104,5 FM ВКонтакте. Также можно посредством этой трансляции с нами пообщаться. В комментарии, пожалуйста, приходите, пишите свои впечатления, вопросы, возможно, какие-то темы, которые мы сможем обсудить в этой студии, тоже вы в трансляции либо в сообщениях нам предложите. Начать я предлагаю с ситуации в Свердловской области, потому что я бы сказала, что на моей информационной, скажем так, памяти не было настолько острой ситуации на территории Среднего Урала, чтобы у нас трассу, фактически федеральную, то есть в М12, по-моему, ведь у нас входит участок вот Тюменского тракта. В общем, чтобы у нас участок такой трассы междугородней перекрывали больше, чем на двое суток из-за того, что вышедшая из берегов реки, то есть поднявшаяся вода, она, по сути, размыла подушку этой самой трассы. То есть асфальт-то проваливался не потому, что вода переливалась, а потому что вода, видимо, вот в каких-то там дренажных трубах, в общем, все это вот вынесло из-под трассы, и прямо такие вот осыпи просто вот раз, и провал возник. В общем, впечатляющие кадры Уралу-Правтодор в минувшие выходные публиковал с Тюменской трассы 196, по-моему, 207 километр. Движение вчера возобновили, но вот в течение выходных весь транспорт шел в объезд. Ты успел поездить, поскольку ты довольно много передвигаешься между городами, в направлении подтопляемых сейчас районов, это у нас Тюменское направление, Ирбит, это Талица, ты в какие-то такие направление успел поездить, нет?
9: Нет, я не успел и не сталкивался.
5: И не собирался.
9: Да, с такими сложностями. Ну, нет, конечно, я бы, как и все, поехал в объезд, я бы не стал рисковать, тем более, если еще там и перекрыли. Я вообще не из тех людей, кто любит на дороге рисковать. Иногда лучше действительно, ну, даже не так скажу, что когда ты собираешься куда-то и видишь, что там идут какие-то бесконечные ливни, лучше всегда посмотреть прогноз погоды, почитать, что происходит. Я помню как-то, в каком же году, в 24-м, подруга возвращалась и перегоняла тачку из Владивостока в Москву. В Оренбурге когда? В 24-м же, по-моему, было, да?
5: Нет, это была прошлая весна. Апрель прошлого... А, нет, не, 24-й, правильно.
9: Вот.
5: 24-й, весна 24-го
9: года. И там в каком-то месте, я сейчас уже наизусть не вспомню, как раз ограничивали движение. И я специально звонил в ГИБДД, в местное, спрашивал, какие там вообще варианты, как можно проехать. Ну, то есть лучше побеспокоиться заранее. Ну, и если бы я увидел, что там прям совсем тачки скрывает, я бы не стал рисковать. Но я знаю, чем это может кончиться. Лучше бы я...
5: Ну, потом вода всегда может сдвинуть, потому что воды больше. Сдвинуть транспорт, она в прямом смысле смыть.
9: Сдвинуть, залиться в двигатель, в салон, ну, куда угодно. И я не стал бы... Ну, мне жалко свой автомобиль единственный подвергать такому риску.
10: Слушай, мы с тобой периодически обсуждаем именно страховые случаи, в каких ситуациях страховая будет платить и должна платить, и когда возможны отказы. Ну, понятно, что если мы лезем в лужу, не предполагая ее глубину, или вот пытаемся преодолеть реку вброд на автомобиле, который для этого не приспособлен, это на нашей ответственности. А вот в такой ситуации, в ситуации подтоплений, потому что у нас вплоть до того, что в Ирбите, в Талицком районе у нас эвакуации идут. Понятно, что, ну, как-то себя какие-то, наверное, себя там, животных и прочее эвакуировать можно, а вот если топит, не знаю, там гараж, а там автомобиль, только каска спасет?
9: Нет, я думаю, что даже каска не спасет. Ну, начнем с того, что у каска это индивидуальный продукт, страховой продукт у каждой страховой компании. Их правила в чем-то похожи, но вообще они могут и довольно сильно отличаться. То есть обобщать как по ОСАГО смысла нет, и нет, это невозможно. И страховщики, оценивая риски, ну это не просто же они такие, а давайте такую цену установим. Это все просчитывается, и они на этом, в принципе, зарабатывают. На том, чтобы четко выдать такой там, коэффициент, ставку, чтобы и заработать, и при этом не угореть. И стихийные бедствия, как правило, страховым случаем не являются, но особенно вот такие. Ну, то есть, если уж какой-то произошел природный форс-мажор, ну, извините, это не страховой риск, на это никак не может там никто повлиять, это стихия. Но, возможно, в какой-то страховой и по-другому. Я не готов сходу сказать. Знаю, что коммунальщикам и дорожникам не предъявить, если там прям, ну, вот совсем все плохо и... Не то, что там какая-то лужа, в которую кто-то заехал, и двигатель вдруг перестал работать, а если это, ну, что-то такое, не знаю, там, на много-много метров продолжительное, и автомобилист, понимая, что, скорее всего, там что-то с ним случится, все равно поехал, ну, я думаю, тут никакой компенсации быть не должно.
10: Вот смотрю свежие сообщения от госавтоинспекции Свердловской области. Сегодня утром ограничили проезд на участке 7 по 8 километр. Это у нас автодорога Урусово-Ленская. Жуковская, наверное, или
9: Господи,
10: Жуковская.
9: Это
10: Туринский район, то есть топит у нас Туринский район там? И Ирбит. Да, да, да, да. Вот как раз, ну, восток, северо-восток области, им очень сильно в этом году не повезло. На месте выставлены временные знаки, дежурят сотрудники госавтоинспекции, просят вот объезд через село Благовещенское. А вот, кстати говоря, я об этом тоже думала, когда, опять же, в воскресенье объявили о полном перекрытии движения вот на Тюменском тракте, и там больше 10 километров перекрыто, я посмотрела маршруты объезда и поняла, что все равно автотранспорт, а это ведь все-таки у нас трасса-то междугородняя, соответственно, там и большегрузы, длинномеры идут, то есть в том числе ведь и большегрузы, длинномеры пойдут вот через эти самые села, поселки, и в каком состоянии будут там дороги вот после таких экстренных перекрытий. Я, с одной стороны, понимаю, что нельзя взять, остановить транспортный поток и сказать, ждите, когда трассу откроют. Но как быть, есть ли возможности, опять же, у тех же самых жителей вот этих вот сел потом, ну, как-то, ну, если не требовать восстановления дорог, просто резко трафик возрастает. После организации таких объездов, то есть как-то потом спасать дороги-то имеет смысл, нет?
9: Ну, да, дороги не то что спасать, а содержать в надлежащем состоянии всегда имеет смысл. Есть нормативы, ГОСТы, которые, я не знаю, СНИПы сейчас или что. Короче, нормативы, которые регулируют состояние дорог, и их нужно соблюдать. Да, конечно, мы живем там не в идеальном мире, и если, ну вот как бывает там, например, репетиция после парада, танки проехали, и надо подремонтировать, ну здесь примерно то же самое.
10: Ну, практически отказались ведь уже от тяжелой техники в центре города. Три танка по сравнению с танковыми колоннами в два ряда, которые были
9: это
10: там
9: плюс.
10: В середине 2000-х.
9: Да, и это плюс.
10: Это серьезно снизило нагрузку именно на дороги, которые не приспособлены совершенно для движения гусеничной техники и без всяких там резиновых башмаков, да, и прочего.
9: Я бы даже так сказал, этот минус, это плюс.
10: Ну, правильно, два раза починили проспект Ленина и улицу Московскую, потом поняли, что либо мы чиним все остальные дороги в Екатеринбурге, либо только эти.
9: Ну вот, а здесь вынужденные меры, конечно, на два дня останавливать движение на федеральной трассе, Ну, я не знаю, не могу оценить критичность, но это же грузы, продукты, вещи, вот, лекарства, да, там, да, все, да, все, да. Все, что... Все, что наполняет жизнедеятельность других там городов, населенных пунктов, людей, да, не везти нельзя. Поэтому, ну, интересно будет, что сейчас с дорогой, но я в любом случае за такой маршрут, ну и заодно проверить на качество. Ну, нет же там, я думаю, ограничений, что там они, по ним нельзя ездить грузовым автомобилем определенной массы.
10: Плюс 7-908-909-104.5 и прямая трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM.
9: У меня есть, да, забавная ситуация.
10: Давай.
9: Как на мне отразились эти ливневые дожди.
10: Вот, рассказывай. Я как раз хотела рассказывать, как мы в пятницу вечером плавали по Екатеринбургу, потому что я попросила, вот ни раньше, ни позже, а ровно за 10 минут до начала ливня, я попросила мужа меня забрать на машине.
9: А вы плавали? Давай сначала, когда как вы плавали, а потом я веселую свою историю расскажу.
10: Ну, наличие в семье автомобиля со шноркелем, оно в этом смысле решает. Я была абсолютно уверена, что муж все-таки приедет за мной, а пункт два, я была абсолютно уверена, что мы вернемся домой.
9: Расскажи радиослушателям, что такое шноркель.
10: Шноркель. Ну, шноркель — это такой нюхоскоп у автомобиля. Это вентиляция, которая, по сути, выведена не в решетку радиатора, не на капот, где воздухозаборник. Это воздухозаборник, а не нюхоскоп, конечно, который выведен на уровне крыши автомобиля, по сути. И вот эта вот история, она с нашими подтоплениями в городе. Вот там этот шноркель гораздо чаще пригождается в городе, чем мы куда-то выезжаем, там, не знаю, за город. Вот нам форсировать речки не хочется. Нам достаточно наших феерических луж в Екатеринбурге.
9: И какую вы глубину преодолели максимально?
10: Ну, в инструкции на автомобиль написано, что желательно не преодолевать водные преграды там глубиной больше полуметра, но мы проверяли до 90 сантиметров. До 90 сантиметров. Мало того, вот эти 90 сантиметров, они были, конечно, не в минувшую пятницу, то есть не неделю назад. Глубже всего и тяжелее всего, пожалуй, но, не, опять же, не нам, а вот тем, кто пытался проехать, довольно быстро скопилась лужа под железнодорожным мостом на проспекте Космонавтов уже, вот когда с Челюскинцев поворачиваешь. Челюскинцев заперлась моментально. Ну, просто потому что люди старались в один ряд проехать вот эту самую лужу. Глубину ее не определить, потому что опоры у моста очень широкие. Варианты заглохнуть там, но это так себе была история. Ну, по сути, мы оплывали, конечно, всех, потому что есть возможность проехать, и мы как можно скорее просто это место покинули.
9: Но никто не стоял?
10: На тот момент, когда мы туда заезжали, никто не стоял. Мало того, я настоятельно мужа просила вот не пытаться изображать из себя катер, вот поднимая вот эти вот большие волны и брызги. Я понимаю, что так проще лужу проехать, но меня как раз больше волновали те, кто остается у нас слева, потому что я боялась, что от нас их просто волной накроет. А вот когда вода заливается на капот, это уже совсем неприятная история. В общем, мы очень позитивно и оптимистично все это дело проехали, хотя это крайне неприятная ситуация. Не знаю уж, это зависит от посадки автомобиля, от наличия шноркеля или от чего, либо от скорости. Когда не водой заливает лобовое стекло, когда вот это вот мелкие брызги, которые, я даже не знаю, как их правильно назвать, вот это вот водная взвесь. И вот она закрывает лобовое стекло. Ты действительно ощущаешь себя, как на корабле в шторм, когда вот капитанский мостик, так знаешь, раз накрыло, и ничего не видно.
9: Откуда это берется-то?
10: Ну вот, видимо, влажность слишком большая, и при движении с определенной скоростью все это дело возникает. Законы физики у нас никто не отменял. Это, пожалуй, самое неприятное, но, опять же, вот ситуация была, я поняла, что дворники на максимум, если они не включаются автоматически, их просто не выключаешь, пока вот так вот едешь. Потому что действительно, ну сколько там, 4-5 секунд ехать прямо, но при этом не видишь, куда ты едешь, это опасная ситуация в условиях дождя.
9: Это в пятницу поздно вечером, когда
10: была гроза? Да, какой поздно вечером? Это было полдесятого вечера.
9: А, ну полдесятого.
10: Это было не совсем поздно. Что было в 12, я уже не знаю. Но начало ливня тоже, в общем-то, нам хватило, мы приплыли. Рассказывай, теперь твоя очередь.
9: Да, недели 2-3 назад я стал слышать какой-то звук, как переливается вода, не знаю почему, по бутылке, может быть, когда она лежит, по большой, и в автомобиле у меня. И не мог понять, что это такое. Думаю, ну бензин, Нет, он так не звучит. Думаю, может, в багажнике что-то лежит. Открыл, но это было буквально вот на этой неделе, открыл, там стоит канистра с маслом. Думаю, нет, масло, ну, не может оно так переливаться тоже с такой скоростью.
10: Не может булькать так.
9: Да, не может булькать. И в итоге я потом ослышу где-то в районе задней правой двери.
10: Запаска.
9: Нет. В итоге оказалось, вода была в двери. Я первый раз вообще с таким сталкивался.
10: Привет резинкам. Надо резинки проверять.
9: Я обратился в сервис. Я решил сам этим не заниматься. Ну, нет, для меня это было, ну, такое, было столкновение с неожиданностью. Как вообще вода может...
10: Нашли? А? Нашли, откуда затекало?
9: Да, оказалось, что, оказывается, у автомобилей есть специальные отверстия внизу, через которые вода выходит, даже если она затекает.
10: Есть.
9: Вот. Я вообще про это либо
10: не задумывался,
9: либо не знал,
10: никогда.
9: Либо забыл.
10: В общем, она всегда вытекала.
9: Да. И я вчера приехал в дружественный сервис, и там буквально за, не знаю, за секунду мастер раскупорил эти отверстия, которые просто забились, и из двери вытекло литра полтора или два воды.
10: Да ладно, два литра?
9: Да просто она вытекала и вытекала, и я такой, ого.
10: Чем ты теперь сушишься?
9: Ну, специально как-то нет, ну, эти отверстия прочистили, я думаю, там само все просохнет. Ну, вот набрал столько воды за эти дожди. Удивительно, конечно, я не предполагал, что такое может быть. Но так мы на всякий случай другие двери тоже подергали. Нет, только в одной хранилась вода.
10: Одна дверь по какой-то причине загрязнялась у тебя больше другого. Дима Ларионов пришел в комментарии. Дима, нам тебя не хватает, но ты с нами. Мне лет 15 назад на автомобиле с низкой посадкой доводилось преодолевать лужи на объездной. Я ехал уверенно, хоть и очень медленно, но со стороны, наверное, эпично выглядело, когда машина на половину ее высоты уходит под воду. Но главное, чтобы сильно много в этот момент не затекало в автомобиль. Потому что мне вот впечатлений хватило хотя бы от того, как вода заходит на капот очень даже не низкой Нивы.
9: Ну, потом, когда что-нибудь произойдет, это тоже будет выглядеть эпично. Когда твой автомобиль встанет в этой огромной луже, и потом его каким-то образом нужно будет доставать, ремонтировать. Так что эти приключения все-таки...
10: Ну, я так понимаю, что эти приключения потом заканчиваются, по сути, подныриванием, ну, не под автомобиль, конечно, но если этот автомобиль нужно эвакуировать из лужи, как это сделать? Ну, не манипулятором же, наверное, все-таки это делается на тросе.
9: Ну,
10: так вот, для того, чтобы трос зацепить,
9: думаю.
10: Вот я как представлю, с моей не самой высокой посадкой, это же нужно будет вот в эту полуметровую, либо 90-сантиметровую лужу, то есть для того, чтобы это все сделать, это вот, простите, вот по шейку надо в эту неприятную грязную лужу. Так, когда преодолеваете лужу, нужно включить печку на полную, открыть ее на полную на кипяток, чтобы во время пребывания в луже не включился электровентилятор и не забрызгал провода. Александр, спасибо, с приездом. Я так понимаю, что вас где-то не было, вы вернулись, вы снова с нами. Да, ну, я обычно печку на полную включаю для того, чтобы еще фильтр был сухой, чтобы влагу не тащило в салон. Это тоже не самое приятное. Так, дальше нам продолжают делиться опытом наши бывалые автомобилисты. Едешь на первой скорости, не сбрасывая скорость, ни в коем случае, всегда должен идти выхлоп в трубу, чтобы не всосало. Так. Вот интересуется, булькало у Олега, скорее всего, в правой передней двери?
9: Нет, в задней.
10: В задней двери.
9: Да, в правой задней двери.
10: В правой задней двери. Вот если сможете объяснить нам магию загрязнения именно, вернее, забивания дренажей в задней правой?
9: Вода туда попадает, безусловно, через этот вот, я забыл, как это называется, резинка. У нее даже специальное название есть. В общем, других-то вариантов нет. Ну, нет отверстий.
10: Оксана пишет, однажды проплыла на микро Nissan, там, где заглохло Audi и другие. Больше так делать не буду. Оксана, вот знаете, каждый раз, когда мы переплываем очередную лужу, мы с мужем друг другу обещаем, что больше мы так делать не будем. Но потом опять ливень, опять Нива, опять, ну, давай, все-таки автомобиль располагает.
9: Но в любом случае поймаем Оксану на слове и поверим ей.
10: Ну, я думаю, что на микро Nissan, как минимум, она плавать не будет. Так, нам пишут, что месяц назад вот у Александра было то же самое. Закрываю дверь, она булькает.
9: О, ничего
10: вот
9: себе,
10: внизу
9: коллега.
10: Двери есть две заглушки резиновые. Отверткой отжал, вода вытекла. Сам об этом не знал ни разу.
9: Вот один в один, как и у меня. Это делалось все легко, но я не знал, но их нужно прочистить. В общем, эта вода выводится автоматически. Как это на самом деле, я не заглядывал, но вот поверил, что... что мне их прочистили, теперь она не будет оставаться.
10: У кого-то, возможно, заглушки. У кого-то, возможно, если эти заглушки были, допустим, сняты, там какие-то решеточки поставлены, мы все-таки воду отводим, а не всякую грязь. Поэтому просто, ну, просто нужно проверять отверстие внизу двери.
9: Ну, в общем, если у вас что-то забулькало, подергайте двери.
10: Подергайте двери, вдруг это они. Я предлагаю приостановить рубрику «Плавали, знаем». На 3 минуты в эфире «Дорожного просвета» мы прерываем. Я думаю, что о подтоплениях и ливневых дождях, ну, разве что только в комментариях еще немножечко поговорим, а во второй части будем и на другие вопросы отвечать, и другие темы обсуждать. Не переключайтесь, мы еще полчаса с вами.
11: Реклама. Вы слушаете Радиофорум на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
12: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
11: Выставки.
12: В галерее «Поле», что на Свердловской киностудии, проходит сейчас выставка «Между строк» на сером фоне иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгении Стерлиговой. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского архитектурного университета, долгое время преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг, и среди ее авторов – братья Стругацкие, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак, но главный писатель Евгении Ивановны – Владислав Крапивин. За полвека сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. На открытие выставки, кстати, совпавшее с днем рождения, художницы пришли каравелловцы. Это вторая выставка Евгении Стерлиговой, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Иллюстрации к произведениям Крапивина представлены еще на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи. Ну а в галерее «Поле» выставка будет открыта до 30 августа. Вход на нее свободный.
11: Кроме того,
12: Музей архитектуры и дизайна архитектурного университета продолжает серию выставочных проектов, посвященных уральским архитекторам-юбилярам. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» подготовлена к 115-летию со дня рождения Абрама Фишзона. Он родился в Полтаве до 1941 года, жил-работал в Одессе, а во время Великой Отечественной был эвакуирован в Свердловск. Среди проектов архитектора – гостиница «Свердловск» на привокзальной площади, курорт «Самоцвет», вокзал в Североуральске, клуб строителей в Первоуральске. Важной частью деятельности Фишзона стало проектирование жилых домов. В частности, он разрабатывал микрорайоны по улицам Куйбышева и Блюхера.
11: И еще.
12: Фишзон хотел, чтобы, невзирая на типовую застройку, она разнилась, рассказала куратор выставки Ольга Колбина. Он предлагал делать не сборные дома, а сборные элементы домов, чтобы собирать из них разные по конфигурации и фактуре здания. Уже тогда он говорил, что нужно мыслить город кварталами, территориями, как социальную структуру, решать все в комплексе. Конец цитаты. Свердловск стал родным для Абрама Фишзона. Он отлично знал не только его архитектуру, но и историю. Это можно увидеть в его акварельных работах и набросках, где изображены разные уголки Екатеринбурга. Архитектор планировал создать рисованную книгу-альбом по истории Екатеринбурга-Свердловска. Был собран исторический материал. В 70-е годы сделано множество этюдов и зарисовок на пленэре, но по неизвестным причинам завершить проект не удалось. Однако подготовительные материалы сохранились, они в собрании музея, и именно они стали основой выставки. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» будет открыта на Горького 4А до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
11: Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
10: 11.31 на часах. Дорожный просвет на радиофорум 104.5 FM продолжается. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратохин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Незримо в комментариях вместе с нами и Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, не все буду читать, что ты пишешь в комментариях. У вас, в общем-то, там и собственное общение в трансляции «Дорожного просвета» получается. Напомню еще раз, что трансляция «Дорожного просвета» — это официальная страничка радиофорум 104.5 FM ВКонтакте, поэтому в комментариях именно этой самой трансляции можно общаться, задавать нам вопросы, рассказывать свои истории в прямой наш эфир. Плюс 7-908-909-104.5 — это номер для того, чтобы ваши вопросы и комментарии направлять посредством работающих мессенджеров и СМС-сообщений. Ну, в общем-то, мы, я думаю, что дождливую тему завершили в первой части нашего эфира. Давай переходить к бензину. Давай переходить к бензину. Я зачитаю сообщение от Оксаны. Вчера увидела на заправке без очереди бензин подешевле. Это вот к сообщениям о том, что у нас топливный кризис-то крепчает. Острой необходимости у меня не было, пишет Оксана, но сработал рефлекс. Заехала долить до полного бака. На кассе отказали. Вчера придумала, как заправиться до полного. Не то чтобы не будем объяснять лайфхак. Это не лайфхак, на самом деле система, когда все, что не вошло в бак, но что было оплачено, при этом на кассе возвращается, она, в общем-то, давно работает. Действительно, я не сталкивалась пару раз с ситуацией, когда датчик топливного бака некорректно показывает, сколько там. Соответственно, мой запрос на заправку, он слегка, да, конечно, слегка больше, чем я планировала.
9: Так, такая система действует уже довольно давно, что сдача автоматически возвращается, если вы оплачивали безналично. Тут же главное ограничение не в том, там, до полного или не до полного, а что больше 40 литров нельзя. И если вам нужно там долить и 30, ну, вы оплачиваете 40, за 10 литров вам деньги вернутся. Ну, вот примерно это так работает.
10: Еще одна история с заправки.
9: То есть больше 40 вы не заправите.
10: Да, подъехал водитель, заправился и поинтересовался, может ли он заправиться еще. Ему отказали. На что, значит, водитель заявил, я приехал сразу на двух авто. Можно ли так? Оказывается, можно. Ну, как один человек может приехать на одну и ту же заправку одновременно на двух авто, я не знаю, конечно.
9: Ну, только если он водитель эвакуатора, а второй автомобиль стоит у него на платформе. Ну, нет, конечно, да, он мог приехать с кем-то и за кого-то оплатить, но я думаю, что там какие-то микроситуации могут происходить бесконечные, но кажется, что все логично. Две машины, два раза по 40.
10: Вот Александр пишет, что на красно-белой заправке два дня назад сказали, что заправляют по 30 литров. Ну, я так понимаю, что 40, 30 или 20, это каждая заправка, она еще может и в моменте регулировать. В Свердловской области у нас официальных комментариев со стороны крупных сетей не было. Я читала официальный комментарий как раз представителей красно-белого производителя в другом регионе. Там было сказано, что мы ограничения вводим, когда у нас в хранилищах остается определенное количество бензина.
9: Так эти красно-белые, мне кажется, не только топливо. Вообще на дизель работают. Я не видел, ну, вот за последние недели две ни одной заправки.
10: Я небольшой их поклонник, тут я не могу что-то корректное. В общем,
9: я обращаю
10: они сказали,
9: внимание сейчас.
10: Нет, они сказали, что на каждой заправке должен определенный запас топлива храниться для обслуживания, вернее, для заправки автомобилей экстренных служб и каких-то муниципальных, ну, той же самой там коммунальной техники, потому что, ну, кто будет ливневку чистить, если коммунальщики не поедут. Вот. И когда как раз определенные показатели вот уровней в хранилищах остаются, вот тогда мы и вводим все эти самые лимиты, отказываем в обслуживании, закрываем заправки и так далее. То есть я так понимаю, что до полного нуля у нас мало какая заправка вот засушена, что называется. Сейчас ехала на эфир, проспект Космонавтов у нас заперт в районе Завокзальной, только потому, что на заправку пришел бензовоз, заправка закрыта. Вот за что огромное спасибо, наверное, представителям всех автозаправочных комплексов. С момента начала маломальских очередей, очень строго начали соблюдать правила насчет закрытия заправки, когда там сливается бензовоз. Вот поверьте, до этой ситуации нарушений было, ну, я бы сказала, что в количестве. Ну, не закрывали заправку из-за там какого-то одного пришедшего бензовоза, который сливается, возможно, не в тот танк, вот, из которого идет заправка. Сейчас в любом случае при наличии бензовоза на заправке выставляются эти самые, выставляются конусы. Ни одна машина на заправке, то есть все...
9: Ты думаешь, это опасное нарушение-то в чем?
10: Ну, во-первых, вообще заправка в любом случае должна закрываться. Мы говорили с представителями, правда, года 3 или 4 назад, с представителями бело-синей сети в частной беседе. Я напрямую спрашивала, а что это вы свои заправки-то не закрываете? Вот заезжаешь, смотришь, бензовоз сливается. Я не заправляюсь в этот момент, ну, чтобы вот бормотуху какую-нибудь не залить в этот момент в бак, потому что все равно там все это поднимается. Мало ли что произойдет. Доказывать потом, что был грязный бензин, а не грязная топливная система, умаемся. Сейчас это все строго. Сейчас все строго, то есть, ну, мало ли что произойдет, а заправка забита.
9: Да,
10: там,
9: да.
10: Там какое количество автомобилей-то? Там будет все очень плохо и супер плохо.
9: Давай еще поговорим про бензин на трассах, потому что
10: давай.
9: Одно дело, когда мы живем в городе, и мы каким-то образом даже можем придумывать маршруты, используя общественный транспорт, и как-то сократить количество поездок.
10: В городе все терпимо, тут я с тобой соглашусь. Да. А вот что творится между городами, да, и даже между регионами?
9: Я вот выбрал, кстати, график, я заправляюсь где-то часов в 12 ночи, и, ну, относительно делаю это довольно быстро.
10: Ну, сколько ты тратишь на то, чтобы постоять в очереди?
9: Ну, вчера был рекорд, минут 15. Это прям рекорд был, а обычно все это быстрее проходит. И, ну, что в городе можно подобрать, есть там приложения, в которых можно посмотреть, где есть бензин. А вот что касается междугородних поездок, ну, сразу же задумаешься, ехать или нет, если у тебя еще расстояние больше, там, чем влезает в твой бак. И вчера мне звонил клиент из Ханты-Мансийского автономного округа. Он собирался приехать в Екатеринбург, чтобы продать свой поврежденный автомобиль. Но когда поехал, кто-то ему позвонил, или он кому-то позвонил, и ему сказали, что вроде не рискуй, на трассе нет бензина. Он развернулся и не поехал, попросил меня эту сделку осуществить. Он говорит, мне проще будет, я сделаю на тебя доверенность, отправлю документы с ДЭКом, ну, в общем, экспресс-почтой, извините. И ты эту сделку проведешь за меня. Я такой, да, без проблем, почему бы нет. Ну, то есть человек поменял свои планы только из-за того, что он побоялся этого риска, из-за того, что он на трассе где-нибудь останется без бензина. И вот я не знаю, как обстоят дела на трассах, потому что и на некоторых и так заправок не так, чтобы много. Ну, например, там на платных дорогах, там же они так рассчитаны, что, ну, ты там мог проехать, ну, их там не знаю сколько. Ну, не смогу сейчас в цифрах это рассказать. Ну, короче, там все впритык. И я бы побоялся ехать куда-то далеко на автомобиле, если бы это там, не знаю, дальше, чем 500 километров.
10: Вот, во-первых, я думаю, что мы обратимся в том числе к нашим слушателям, если вы ездите между городами или регионами, вот как раз вот, вот в эти вот последние 3 недели, когда у нас топливный кризис потихонечку расползается по стране, расскажите, что происходит на трассах. 2 недели назад говорили мы с гостями в этой студии о том, что, в общем-то, на трассах бензин есть. По крайней мере, речь шла вот о пермском направлении и о дороги о тракте Перми-Екатеринбург. Был обзор большой, не помню, где читала, по-моему, у коллег с портала Е1. Рассказывали они, что происходит на трассе М-12, как говорят, путинский автобан. Потому что это свежеоткрытая все-таки еще трасса, которая продолжает обрастать инфраструктурой. Ну, там ситуация достаточно напряженная. Все-таки водители нервничают. Нервничают от отсутствия топлива. Опять же, вернее, не от отсутствия топлива, а как раз нервничают из-за того, а хватит ли доехать до следующей заправки, и вот переезжают была такая фраза, что переезжают от одной к другой.
9: Так там и нельзя, чтобы не было бензина. Там же все встанут, вариантов-то нет. И деваться некуда.
10: Так понимаю, что снабжение, получается, АЗС вот на, в том числе, платных дорогах, оно должно тоже идти по какой-то специальной и особой программе. То есть не должно быть такого, чтобы топлива там нет. И получается, опять же, если все встали, то, получается, встали в районе заправки. Так все ждут тогда, волшебный бензовоз.
9: Тогда эту дорогу надо закрывать, опять же. Для чего она? Чтобы люди поехали и где-то встали? Но вот по поводу очередей, я ездил по этой трассе, и ты выбираешь из нескольких заправок, где заправиться. Ну, то есть их не так много, и если там, условно, три сети, две из них не работают, а работает только третья, да, безусловно, там будут очереди сразу же. Ну, то есть, когда там каждая, не знаю, там половина заправок или две из трех не работает, ну, как, чем это закончится? Тем, что будут стоять на оставшейся.
10: Ну, вот Дима, кстати, согласен с твоим клиентом, который не поехал из Югры. Кстати говоря, чиновники на различных уровнях, вот я бы сказала, что на межрегиональном уровне, начали вспоминать времена ковида и говорить, вот спасибо, у нас с тех пор есть ряд нетривиальных решений, и ковид, который был, и который от нас вроде как достаточно благополучно ушел, дал определенный инструментарий, научил решать ситуации нестандартно. Вот Дима одобряет твоего клиента и пишет, что если можно решить вопрос без личного присутствия, тем более с такой стоимостью трансфера, вопрос решил отлично. Это даже не вопрос опасения, а вопрос оптимизации усилий.
9: Да, я полностью тоже согласен. Если есть другое решение, но вот их нужно и придумывать.
10: Вот Оксана, кстати, пишет. Еще хочу напомнить, что стоя в очереди на заправке, необходимо отключать двигатель. Сейчас с этим несколько сложно из-за очередей или многие просто забыли. Оксана, вы знаете, я как девочка за рулем тоже удивлена, что двигатель не отключают. То есть мы будем час стоять на малых оборотах. Вот у тех, у кого не происходит автоматическое отключение.
9: Большинства, так скажем.
10: Да, мы будем час стоять на малых оборотах, жечь наш драгоценный бензин. Вот не глушим автомобиль, и все. А потом давайте заправимся, потому что вот он, заветный бензин, он все-таки впереди. Меня вот это вот удивляет не столько про то, что надо помнить про соблюдение правил безопасности, а просто потому что, что это я буду стоять-то на холостых оборотах бензин просто так воздух отправлять.
9: Много ты его не сожжешь, но все равно.
10: Но час. Давай возьмем вот какую-нибудь кошмарную очередь, которая иногда по вечерам стоит по тому же самому дублеру Сибирского тракта.
9: Но если ты не едешь, расход же вообще минимальный. Я даже не знаю,
10: что. По-разному. Разные
9: Дима,
10: машины
9: кушают.
10: Дима, какой расход? У Димы дизель. У Димы вообще все хорошо. Хотя, опять же, появились тревожные заголовки. Начали журналисты выяснять, как у нас ситуация обстоит именно с дизелем. Потому что то, что сложно с бензином, все уже как-то привыкли и адаптировались. Вот нам пояснительная команда. За час сжигают примерно 20 граммов. Может быть, 7 максимум.
9: Чего? 7 граммов?
10: Да.
9: Так это ничего практически.
10: А, нет, может быть, 100. 100 максимум, не 7.
9: Но все равно мало.
10: Все равно мало.
9: Но жалко.
10: Да.
9: Природу жалко. Ну, что поделать, эти очереди.
10: Ну, как-то, слушайте, я не знаю, вот если вспомнить мое околоавтомобильное детство, дедушка машину глушил, пока мы стояли на переезде, ждали, когда поезд проедет. Потому что иногда приходилось стоять по 10-15 минут. В общем-то, никто не жег бензин. Хотя тогда тоже был и топливный кризис, и с канистрами по заправкам бегали. Иногда пешком на них ходили для того, чтобы сначала принести бензин, а потом автомобиль заправить. В общем, где наша не пропадала. Средний расход в час холостого хода от полулитра до полутора литров, пишет нам Дмитрий Ларионов. Но у меня, по-моему, 0,6 или 0,7. Если верить, опять же, маршрутному компьютеру легкового автомобиля любого. Ладно, хорошо. В общем-то, я так понимаю, что не так часто у нас наши слушатели так на холостом ходу легковые автомобили кушают. Ну, 0,6-0,7 литра в час. Мне кажется, постоянные запуски больше навредят аккумулятору и стартеру. Не знаю, возможно, на эту тему я еще не думала. Ни про аккумулятор, ни про стартер. Я стартер только менять умею.
9: У нас скоро...
10: Думать про него я не умею.
9: Скоро характер программы сменится на какую-то...
10: Автосервисную?
9: Да, техническую. И, видимо, не знаю, мне придется вас покинуть или приобрести новые знания.
10: Вот новыми знаниями я тебя с удовольствием загружу. Россияне стали искать способы приготовления бензина в домашних условиях. Яндекс и поисковики Яндекса и Гугла, они посчитали запросы. То есть тематические запросы проанализировали. Вот не знаю, про это в заметке ничего не указано. Видимо, те, кто эти запросы отправляет в интернет, не очень процесс нефтепереработки представляют. Запрос, как сделать бензин, набрал там, значит, несколько десятков тысяч обращений. Это в 3 раза превышает показатель мая, пишет газета.ру, и является максимум с начала, значит, всей этой ситуации. Наибольшую активность проявили автовладельцы крупных городов, представьте себе, в 5 регионов-лидеров по числу таких запросов. Давайте гордиться Свердловской областью. Вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Севастополь и Симферополь. В общем, на Урале пока что бензин самостоятельно дома варить не собираются. Пользователи также интересовались, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число с 92 до 95. Ну, потому что 95 сейчас первым. Система Гугла после Яндекса тоже подтвердила всплеск подобных запросов.
9: На маркетплейсах, наверное, уже какие-нибудь добавки продаются.
10: А вот тут, кстати говоря, статистику определенную уже предоставили. Действительно, поднялись продажи всяческих присадок. Другое дело, что автосервисы говорят, что эти присадки больше загрязняют и никак не спасают. То есть продажи-то, понятно, что аудитория, вернее, продавцы нашли свою аудиторию, а автосервисы нашли своего клиента, которых теперь приходится, вот, ну, как минимум, топливную систему чистить, дополнительно промывать.
9: Я бы сам не стал

0: найдут, но, опять же, мне кажется, что все-таки топливный кризис по Уралу не так жестко прошелся, как по тем регионам, где вот это вот самое плечо доставки, как говорят у нас менеджеры, оно гораздо более длинное. Но, опять же, не встало ведь движение у нас по платным трассам. Уж новости, мимо новостей, это бы не прошло никак. Опять же, один из моих ближайших коллег и дорогих собеседников, в том числе в эфире «Дорожного просвета», Андрей Ермоленко, он вот недавно вернулся, проехав из Владивостока до Екатеринбурга. Как он сказал, что 6 канистр залитых во Владивостоке позволили ему абсолютно беспрепятственно, вот четко разложившись по маршруту, доехать до Екатеринбурга и не заметить, не, вот я как раз его спрашивала про Забайкалье, про Иркутскую область.
1: Интересно, какие у него канистры были?
0: Вот это я спросить не успела.
1: Потому что у нас свыше определенного количества бензина, если перевозит кто-то, не имеющий на это специальных лицензий и специально оборудованного автомобиля, за это, между прочим, уголовная ответственность.
0: А расскажи, пожалуйста, тогда поподробнее, потому что в чем тогда можно перевозить и сколько можно перевозить? Какие там у нас градации есть?
1: Я бы перепроверил, почему-то у меня эта цифра то ли 300, то ли 240 литров. И больше нельзя.
0: Если мне кажется, при определенных расходах,
1: Ну, я сейчас могу посмотреть.
0: Вот Дима Ларионова нам не хватает. Вот чувствуется, что два гуманитария в эфире, которые очень быстро расход на объем не помножают.
1: Нет, я даже не про расход. Нет, расход... А, ты про расход спросила?
0: Да. Нет, не про расход, а про объем. Сколько мы везем. Ну, для того, чтобы понять, сколько мы потратим, нам нужно понимать средний расход на сотню километров.
1: Я думаю, что каждый...
0: и раскладываем.
1: Что каждый автомобилист знает плюс-минус расход своего автомобиля. Хотя у меня есть подруга Яна, которая ездит с неработающим датчиком и не знает, сколько у нее бензина в баке. И она уже просто научилась как-то на какой-то интуиции ездить. И я, конечно, такое не поддерживаю. И это звучит интересно, но сам бы я не хотел оказаться в такой ситуации.
0: Ну вот ссылаются на Максима Ядрюшова. Он сказал, что 200 литров можно возить.
1: А, вот. Мы потому что с Максом как раз и смотрели. У него там были сначала какие-то одни цифры, потом он посмотрел
0: уточнил
1: в поисковике. Да. И по итогу это какая-то небольшая точно была цифра, а дальше уголовная ответственность. Если тебя остановят и найдут этот бензин, что, с одной стороны, маловероятно, но, с другой стороны, кто же знает, что там, на что смотрят инспекторы в других городах, когда ты едешь по трассе. Ну, просто чтобы люди понимали, что это может привести к таким последствиям.
0: Советы бывалых, значит, со ссылкой на интуицию. Мотор начинает чихать, срочно ищи заправку. У тебя пара километров. Ах, Дима. У меня не чихала машина, когда у меня залип датчик бензина, и я честно верила, что я 2 недели езжу на 18 литрах, которые не кончаются. А потом машина чихнула в последний раз и встала напротив заправки. Я ехала на эвакуаторе в автосервис, потому что потом еще 2 дня искали, в чем проблема. Оказалось, что у меня просто кончился бензин.
1: Наш слушатель посчитал, что 240 литров максимум, прочитал, и если 6 канистр, то они были по 40. Ну вот... Я думаю, что канистр больше, чем 40 литров.
0: Ну да, 6 канистр плюс свой бак, плюс топливо тратится. Все равно оно доливается. Соответственно, вот как только первые 40 литров закончились, уже, собственно, в норму мы уложились. Я имею в виду в норму перевозки.
1: Да.
0: Так, Оксана пишет, у меня тоже бензиновый датчик некорректно работает. Тут девочки за рулем, мы все одинаковые. Ремонт нецелесообразно производить. Езжу как подруга Олега, но когда заканчивается топливо, значок появляется. Вот это хорошо, что он вам сообщает. Я же говорю, у меня он залип. Говорил, что у тебя 18 литров, подруга. Вот. Так, у дальнобойщика спрашивал, с фуры МАН. Водитель сказал, предел максимальной заправки дизельного топлива 300 литров. У них свои нормативы, и с дизелем все-таки у нас поспокойнее сейчас.
1: Ну и странно, если бы еще на тягачи отпускали бы по 40 литров, и эти 40 литров только до следующей заправки доехать.
0: Опять же, пояснительная бригада. Присадки со времен запрета, ладно, тетраэтилсвинца, с содержанием меди, железа повышают октановое число, но со временем дают адские осложнения изнутри двигателя. Дороже выйдет. Ну, движок помыть, это...

0: это денежка. Присадки реально копеечные, в моменте работают. Поэтому предложение большое, соблазн высок. Ну вот дальше мы получим вторую серию. Опять же, если нам говорят, что у нас сейчас бензин будет евро-3 и евро-2, просто для того, чтобы закрыть спрос, и чтобы движение внутри страны не встало. Ну вот я не знаю, как скоро получается. Значит, евро-3, евро-2, они у нас, как это сейчас модно говорить, засеренные, то есть с высоким содержанием серы. Насыпали мы присадок. Сера портит, присадки портят. Как быстро получается у нас движок чихнет и скажет, что давай-ка меня, дорогой, на капиталку ставь.
1: ТО нужно будет делать чаще. И жить в страхе. Других вариантов нет, конечно. Слушайте, это звучит, это пугающий такой как бы шаг назад, даже большой шаг назад. Столько повышали это качество бензина, и сейчас назад. Очень не хотелось, чтобы это произошло.
0: Так,
1: особенно,
0: слушайте,
1: в массовом порядке.
0: Ну, вроде все прочитали, да.
1: Да, я обратил внимание за наш эфир, что эти новости с бензином, с подтоплениями полностью вытеснили самокаты. Что мы про самокаты в месяц, наверное, уже не разговариваем. И с одной стороны, конечно, это радует, что мы про них не говорим, а с другой стороны, казалось, такие уже, ну, не знаю, безобидные проблемы. Мы говорим о самокатах, а сейчас...
0: А вот как только начались проблемы посерьезнее, нам уже и самокаты как-то не так мешают. С другой стороны, погода, она все-таки не шепчет. Не такое большое количество у нас комфортных дней, которые располагают к поездкам на электросамокатах. Я вот, гуляя по району, не только крайне поздно вечером, но и днем, когда с собакой гуляем, я вижу гораздо больше самокатов, которые просто в газонах валяются. У нас сейчас газоны заросли, и вот они там миленько валяются.
1: Совершенно с тобой согласен и даже несколько злорадствую. Вот один из плюсов дождей, что меньше этих водителей, симов, которые пугают пешеходов и горожан.
0: Вот, кстати, у нас с тобой минутка, раз уж заговорили про электросамокаты. Не уверена, что вопрос задаю корректно, но тем не менее. Часть водителей симов, они не просто вот себя, скажем так, обозначают, то есть дзынькнув пару раз, а вот некоторые едут и прямо сигналят. К чести пешеходов, большая часть тех, кто передвигается на своих двоих, они поняли, что это обозначение, что там едет электросамокат, не надо лихорадочно прыгать в сторону, там резко уступать дорогу, принимать вправо и...
1: Да, вообще не надо этого делать, и пешеходы не обязаны уступать дорогу самокатчикам, и они могут спокойно себе идти прямо, а это самое настоящее автохамство. Ну, или как там, сима-хамство,
0: вот, мы новый термин придумали.
1: Самоката-хамство, да. Когда кто-то сигналит, и есть такие вот эти вот люди, меня это сильно раздражает. Но они прям вот брянькают, расходите. А вот девочка недавно ехала, она еще в наушниках была.
0: То есть снижая скорость при этом.
1: Ей не слышно, да, и она всех, вот, расступитесь. А это нарушение. Нельзя использовать звуковой сигнал ни для чего иного, кроме как для предотвращения ДТП. Ну, конечно, можно сказать, ну, я бы тогда ДТП устроила. Ну, нет, так не, тоже не работает. Ты должна снизить скорость или должен остановиться, если перед тобой пешеход, который не обязан тебе уступать дорогу. И вот в том числе из-за таких брянькающих самокатчиков я тоже стал противником электросамокатов. Таких довольно много. Но люди не знают правила. Либо знают и забивают. Ну, им же надо проехать. Расходитесь.
0: Но пешеходы, кстати говоря, стали грамотнее, в том числе и вот благодаря водителям СИМ.
1: Я один раз с таким самокатчиком даже поговорил, да, и он мне сказал: ну, а что делать? Вы хотите, чтобы я на вас наехал, что ли? Я такой: ну, спасибо.
0: Ага, а тормоза придумали трусы. Вот именно потому, что звуковой сигнал для того, чтобы предотвратить ДТП, вот поэтому у нас нет в студии звукового сигнала. У нас есть волшебная красная лампочка. Да, звукорежиссер нам улыбается. Будем мы на этом завершать.
1: Проблесковый маячок.
0: Да, за Дмитрия Ларионова я скажу, что надо ставить регистратор. Олег, мы тебе тоже фразу придумали. Скажи про оформление европротокола.
1: Да, если что-то произошло, оформляйте, пожалуйста.
0: Электронный
1: европротокол.
0: Вот теперь все, до встречи через неделю.
1: Пока-пока.
2: Фабрика идей.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Форум.
3: Вторая выставка форума ювелирного искусства «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» уже на этой неделе 15 и 16 июля. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли для живого диалога и реальных сделок. На одной площадке свои коллекции представят крупнейшие ювелирные дома, такие как Чемовских, Ринга, Моисейкин, Эльдорадо, Монсун, Даймонд Екатеринбург, всего около 30 ювелирных домов, фабрик и авторских мастерских Урала и России. В том числе примут участие в форуме и локальные бренды. Например, город Е. Это бренд серебряных украшений, который объединяет молодых дизайнеров. Он родился из любви к Екатеринбургу, где индустриальная строгость соседствует с уютом старых дворов. В основе визуального кода бренда монохромная гамма с лаконичными акцентами.
2: Кроме того,
3: еще один локальный бренд «Цацкий» любит миксовать необычное и даже странное. В изделиях можно встретить бивень мамонта, флорентийскую мозаику или винтажный циферблат. Ироничный взгляд на жизнь и свободу самовыражения объединяют поклонников этого бренда. Главный прием и визитная карточка уральского бренда «Шиза Стайл» – сочетание стали и бетона. ДНК бренда строится на эстетике бунтарства и дерзкой женственности, где классика встречается с авангардом. Фирменная особенность украшений – контраст. Сочетание стали и бетона придает изделиям дерзкую элегантность и брутальный шарм. Эстетику бренда усиливают рубленые грани, асимметрия и крупные жемчужные вставки.
2: А также
3: бренд Наташа Либелли хранит верность традициям уральской ювелирной школы. Эти украшения узнаются по яркой и прочной витражной эмали, камням оригинальных фантазийных огранок и изысканным камеям из природного слоистого агата тончайшей художественной резки. Символ бренда – цветок фиалки нежного фиолетового цвета, а основной элемент – стрекоза. Именно так переводится «Либелли». Продолжаем обзор участников ювелирного форума. В нем принимает участие интересная коллаборация «Моменты счастья». Это пространство – яркий пример трансформации ювелирного ритейла. Проект объединяет ювелирное искусство и гастрономию, создавая свое комьюнити и давая потребителю новый чувственный опыт. По словам создательницы Анастасии Зубковой, «Моменты счастья» – это первое на Урале подобное пространство. В основе коллаборации – забота о главных ценностях жизни – любви и семье. В ассортименте компании важное место занимают помолвочные и обручальные кольца.
2: И еще.
3: Полдневской демонтоид – небольшой локальный бренд, создатели которого живут и работают на Урале. Занимаются добычей и огранкой зеленого граната демонтоида. Компания имеет лицензию и разрабатывает историческое полдневское месторождение, где нашли первые демонтоиды. Бренд работает с российскими ювелирными домами и одновременно ищет выход на международные площадки. Цель бренда – вернуть уральскому демонтоиду былую славу. Ведь когда-то с ним работали такие легендарные ювелирные дома, как «Тиффани», «Картье» и «Карл Фаберже». Полный список всех участников можно найти на сайте проекта. Вход на выставку и все мероприятия ювелирного форума свободный по регистрации. Она открыта на официальном сайте форума «Тонкие грани», а также на сайте domna.pro.
2: Фабрика идей.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Добрый день. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. За сутки в Свердловской области паводком затопило еще 177 домов, более 500 земельных участков в 10 муниципалитетах, сообщили в региональном МЧС. При этом за это же время вода ушла с территории 7 домов, 56 приусадебных участков и одного участка дороги. Всего затопленными остаются более 360 частных домов, сотни приусадебных участков, 67 человек находятся в пунктах временного размещения, ликвидации последствий наводнения занимаются более 400 человек и 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки по области снова ожидаются сильные ливни, пишет «Коммерсант». Двухлетняя девочка выпала из окна в Среднеуральске. Трагедия произошла накануне в общежитии. Девочка выпала с 5-го этажа. Как рассказал один из знакомых семьи, мать выбежала почти сразу, стала рыдать. Рядом был дворник, который не сразу понял, что произошло. Спасти девочку не удалось. Незадолго до трагедии мать выкладывала в соцсетях видео, где ее дочка сидела на подоконнике, сообщает Е1. В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге будут перекрывать некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 0 часов 16 июля до 5 утра 17 будет ограничено движение по улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского. 16 июля в 23:30 на площади перед храмом на Крови начнется божественная литургия, которая продлится до половины третьего ночи 17 июля. После службы состоится большой крестный ход до монастыря Ганина-Яма. По ходу следования колонны верующих будут перекрытия. Подробно о них пишет агентство «Новый день». В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар 77.59, евро 88.53.
2: Повтор программы. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
4: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Она посвящена авторским экскурсионным маршрутам. И сегодняшняя наша программа про итальянские следы в Екатеринбурге. Гости студии, автор маршрута «Екатеринбург с итальянским акцентом», гид, перевозчик Татьяна Ярошенко и президент общества «Данте Алигьери» в Екатеринбурге Анна Филосян. Бонжорно!
6: Бонжорно, кара Рита!
3: Что такое кара?
6: Дорогая.
3: Кара дорогая. Дорогой?
6: Каро.
3: Все, все просто. Уважаемые слушатели, кара дорогие.
6: Ну, там будет сложно. Кари – это мужской род, каре – это женский род.
3: В общем, кара и кари. Да. Слушатели и зрители.
6: Лучше кариссими.
3: Кариссими, сходу, сразу же. Какое место в Екатеринбурге, по-вашему, напоминает Италию? Но не с исторической точки зрения, там какие-то события связаны, а чисто с визуальной. Татьяна.
7: Ну, вот мне вспоминается, при этом, мне вспоминается плотина.
3: Почему?
7: Потому что в итальянских городах всегда есть такой небольшой исторический центр. И у нас тоже в Екатеринбурге очень компактный исторический центр. А потом у нас там есть еще на Плотине место, где стоят всякие машины. А мне в Италии вспоминается, ну вот в Генуе, например, там в порту стоят старые краны, они очень к этому так трогательно относятся, сохраняют такие вещи, потому что вот что-то аутентичное, старинное, вот его надо сохранить. И поэтому вот эти наши какие-то там молоты, которые стоят на Плотине.
6: Все это, да.
7: Да, вот они мне тоже напоминают Италию. Mm-hmm.
3: Анна Филосян.
6: Ну, я пойду по более популярной эстетике. Я бы назвала какой-нибудь итальянский ресторан. Вот, например, есть такой итальянский ресторан, который находится на месте другого исторического итальянского ресторана «Дольче Вита». Это просто... Ну, первый, во-первых, итальянский ресторан в нашем городе.
3: Дольче Вита был первым?
6: Да.
3: Покойный?
6: Да, покойный. Мир праху его. Вот. И там работал итальянец, сицилиец, как его звали, Витторио Соверино. Тоже это как бы такое было атмосферное место. И сейчас вот этот новый итальянский ресторан продолжает его традиции, и там очень приятно находиться.
3: То есть Италия в Екатеринбурге – это про поесть. Но про поесть мы еще до этого дойдем. Слушайте, у меня, как у журналиста, все прозаичнее. Где у нас Италия? Да примерно везде, когда случается
8: случается сильный дождь, когда ливневки не справляются, и примерно каждое второе СМИ обязательно ежегодно, уже долгие годы, выходит под заголовком: «На улице такую-то образовалась маленькая Венеция». Годы идут, ничего не меняется. И Венеция всегда.
6: Ну, звучит романтично.
8: Ну, вообще, если честно, конечно, Екатеринбург мало у кого ассоциируется с Италией. Как возникла идея, Татьяна, создать итальянский маршрут в Екатеринбурге?
7: Ну, база, конечно, была в том, что я 30 лет работаю как переводчик с итальянского языка, как устно, так и письменно. И лет 15 уже работаю с итальянскими туристами, которые приезжают в Екатеринбург, показываю им наш город. Так что база уже была. Но, скажу честно, толчком стало так, один пост в запрещенной соцсети, где говорилось, такой был свежий взгляд на дом Коробкова. Об этом мы как раз будем сейчас говорить.
8: Чуть позже,
7: это,
8: да.
7: Да, это первый этап нашего маршрута. Он как бы и запустил весь этот дальше мой ход моих мыслей. Я подумала, надо же. Вот, дом, который каждый горожанин видит, наверное, ну, каждый день или как минимум каждую неделю. Ходит мимо, но ему не приходит в голову те ассоциации, о которых мы будем говорить. Вот. И в этом направлении у меня мысль уже пошла. Но надо сказать, что моя сестра уже 40 лет живет в Италии, и она меня натолкнула как раз вот следующий этап нашей экскурсии. Это вот она мне там дала тоже некоторые подсказки. Об этом тоже будем говорить.
8: О, как! Анна! Вы тоже внесли лепту.
6: Да, я просто увидела, что Таня у себя в небольшом своем телеграм-канале рассуждает о том, не провести ли такую экскурсию. И подумала, о, я же президент теперь. Я же госпожа президент.
8: Общество Данте Алигьери. И вы скооперировались.
6: Да, а общество это занимается уже многие десятилетия и даже столетия тем, что продвигает итальянскую культуру и язык во всем мире. У него более 400 представительств разных стран.
8: У нас, я насчитала, примерно 5 в России.
6: Да,
8: что это? Питер, Москва, Екатеринбург, Тольятти и Ростов-на-Дону,
6: да,
8: по-моему, да?
6: Все верно. Вот. И Екатеринбург, вот долгие годы это общество возглавлял Валерий Иванович Михайленко, бессменный декан факультета международных отношений УРФУ. И вот в прошлом году он передал бразды правления мне, как своей студентке и давней знакомой, и, в общем, чтобы мы это дело продолжали. И вот я увидела эту идею у Тани и решила ей предложить, как бы под эгидой нашего общества, провести эту экскурсию. Мы это попробовали, экскурсия произвела фурор, люди требуют повтора, и вот мы решили это на регулярной основе проводить.
7: Просто не могу не поблагодарить Анну за то, что она поддержала эту идею, потому что идея-то у меня созрела еще и в прошлом году. Она у меня так зрела, но дело в том, что из меня никакой маркетолог. Я не умею продавать свои экскурсии. Я что-то... У меня есть разные идеи, но я не знаю, что с этим делать. А тут приходит Анна,
8: и в общем, и вы встретились. Да. Да, и сейчас у нас будет, что называется, виртуальная экскурсия по итальянским местам в Екатеринбурге в эфире «Радио Форум». И начнем мы, как уже анонсировали, с дома Коробкова. Если кто забыл, что за дом, это торговый центр «Европа» на главной площади Екатеринбурга. Татьяна, почему это Италия? Слегка.
7: Да. Вот в некоторых случаях, вернее, во многих случаях связь совершенно не очевидна. Вообще Екатеринбург – это такой город, который надо рассказывать. Без гида ходить, ну, мало что понятно. Вот это даже и в общем, более общем смысле так. Я всегда вот обращаю внимание. Другое дело, люди там приезжают в Питер, они выходят на Невский проспект, им ничего не надо говорить, они уже очарованы. В Екатеринбурге это вообще не так. Люди приходят, а что тут у вас смотреть?
8: А у вас вообще ничего нет. Была у вас история, когда человек смотрит на дом Коробкова и говорит, а вот был я во Флоренции?
7: Нет,
8: не было.
7: Ни
8: тогда...
7: разу.
8: Итак, почему это итальянский дом?
7: Итак, вот каждый из нас помнит. Дом Коробкова, напомню, это тот, который стоит ближе к площади, вот с такими неоготическими колонками. Все, конечно, их замечали, некоторые, может быть, даже и восхищались таким убранством. Но даже те, кто были во Флоренции, вряд ли вспомнили и сопоставили с Флорентийским собором Санта-Мария-дель-Фьоре.
8: Да, зрители мы показываем, собственно.
7: Да, вот зрители, наверное, сейчас видят и понимают, что когда вы смотрите на фасад этого собора, вы понимаете, что убранство дома Коробковых воспроизводит основные элементы. Конечно, не полностью, в упрощенном виде, но все-таки.
8: Тот самый собор, когда он какого века это, боже мой?
7: Да, он 15 века.
8: Ну, вот по-моему, еще раньше был даже...
7: Да, если честно.
8: Он раньше даже заложен, по-моему.
7: Он, проект-то был еще в 1296 году.
8: Это 13
7: век. Закончили его в 1436. Но потом, дело в том, что фасад был снят. Несколько веков он стоял без убранства фасада. Фасад был просто голый, потому что денег не было, то не устраивали предлагаемые варианты. И вот так он стоял без фасада до конца XIX века.
8: А наше здание как раз в XIX веке появилось. Так это было сознательное копирование?
7: Да.
8: Да?
7: Да. Ну, так мы предполагаем, потому что вот я не буду себе присваивать здесь первенство. Это один из наших краеведов написал об этом. Я проверила. Да, все совпадает. Дело в том, что само-то здание было в 1828 году построено, но оно было ровно такое же, как соседнее. То есть оно было классическое. Такой гладкий фасад.
8: А потом начали украшать.
7: А украшать начали уже братья Дмитриевы. Мы знаем, как дом Коробковых, потому что это первые хозяева. Вот. А к тому времени уже владели этим зданием братья Дмитриевы, тоже купцы первой гильдии. И вот именно они сделали этот фасад и ровно в том же году, там на пару лет позже, чем Флорентийский собор, чем вот этот фасад Флорентийского собора. А Флорентийский собор финансировал Павел Демидов. И тут уже, значит, идут корни, связь идет с Уралом, потому что династия Демидовых, безусловно, все эти фамилии знают. Все знают, что уже вот то поколение, к которому относится Павел Демидов, они уже не занимались металлургией, они уже занимались благотворительностью, жили в Европе. А вот Павел Демидов финансировал этот фасад, он стал почетным гражданином Флоренции, там даже его на этом
6: на входной группе
7: расположен его герб в знак признательности. Вот, представляете?
8: Да,
7: вот
8: я представляю.
7: Интересная история.
8: Здесь еще любопытная история. С конца XIX века второй этаж нашего здания, нынешнего Европа, занимала нотариальная контора Ардашева, двоюродного брата Владимира Ленина. Считается, что именно это спасло дом от сноса. Ну, может быть, легенда, конечно, но следующий пункт вашей невиртуальной экскурсии – это памятник Ленину. Но не потому, что рядом сидел двоюродный брат, а по другому поводу.
7: По-другому,
8: да. Рассказывайте.
7: Вообще вот эти связи мне очень интересны. Вот, казалось бы, ну разные совершенно места в городе. Вот они так интересно переплетаются. Вот стоит Ленин, и он смотрит буквально на этот дом Ардашева.
8: Это точно. Но это какая связь сила у Ленина с Италией?
7: У Ленина с Италией, конечно, связь есть, но мы ее не рассматриваем.
8: Не
7: она,
8: да.
7: Это немножко не то. Это не имеет отношения к Екатеринбургу. То, что он когда-то ездил к Горькому на Капри, это никак не связано с Екатеринбургом. А вот тот памятник, который здесь был раньше, так называемый Ванька Голый, вот он имеет своего двоюродного брата в Италии. Удивительным образом.
8: Ванька Голый, памятник освобожденному труду. Я думаю, что наши постоянные слушатели и зрители вездехода, ну, наверное, все уже про него знают. Памятник, который поставил Степан Эрзя. Вот. А второй, чьего авторство в Италии похожий?
7: Это как раз тоже работа Степана Эрзи. Который... Дело в том, что он работал в Италии еще до революции. Он же был уже всемирно известным скульптором. Это вот в нашем городе он как-то не получил должного признания.
8: Слушайте, он на Урале всего лишь 2 года прожил в Мраморском. Он недолго, и даже ничего не сохранилось, кроме фотографий.
7: Да, к сожалению, не сохранилось. Но он там создал довольно много скульптур. Просто они не сохранились. И в Екатеринбурге было как минимум 3 памятника. И мы могли бы иметь как минимум 3 памятника работы Степана Эрзи. Но, к сожалению, мы не сохранили ни одного. Но
8: а памятник, о котором вы говорите, он до сих пор есть в Италии, Иоанн Креститель.
7: Иоанн Креститель был создан в 1912 году и поставлен в соборе города Фицано, это собор в Лигурии. Дело в том, что на самом деле Иванька-то наш был изначально задуман как вариант Иоанна Крестителя, потому что именно эту идею Степан Эрзя хотел реализовать. Но надо было какой-то памятник поставить к 1 мая, Вот. И буквально пришли к Степану Эризе и сказали, давай какой-нибудь памятник. Даже сначала группу с него требовали. Потом взяли то, что ту фигуру, которую он уже успел к тому времени изваять, назвали ее освобожденным трудом, поставили на площади. И вот дальше уже началась
8: эта история. А дальше разные легенды, то ли утопили, то ли распилили, и потом другие памятники сделали.
7: Сначала утопили, потом распилили. Да, а вот у двоюродного брата, у Иоанна Крестителя, была другая судьба, более счастливая. Он тоже там был изготовлен из бетона, не из мрамора, поэтому он немножко поразрушился, но его никуда не топили, а просто сняли, и он там лежал, в этом Фицано. В сарае он лежал до 60-х годов. Долежал. А потом уже в наши дни, это вот 2011 год примерно, уже следующий этап наступил. Дело в том, что вот Марция Дати дала толчок вот этим событиям. Это человек, она преподает русский язык, и она еще член Международного фонда искусств именно Степана Эризи. Она большая поклонница именно этого скульптора. Так совпало, что моя сестра с ней лично знакома, и вот она меня натолкнула, она мне написала, так вот же Марция Дати занималась вот этим восстановлением этой скульптуры. Я стала искать материалы, действительно, а скульптура была восстановлена. Более того, итальянцы очень внимательно к этому отнеслись. Они изготовили еще и две копии. Одна из копий была передана в Россию. Я все пыталась найти, куда. И вот тут мне как раз Анна подсказала.
6: Удивительное совпадение, да.
8: Так, Анна Филосян, пожалуйста.
6: На прошлой неделе мы с моим культурным клубом, у меня есть культурный клуб «Екатарсис», и который вторит названию моего телеграм-канала о культурных событиях Екатеринбурга. Так вот, на прошлой неделе мы возили группу из этого клуба на Дягилевский фестиваль в Пермь. Мы там, у нас была насыщеннейшая программа, это предмет отдельного разговора. Но мы там зашли на выставку Степана Эрзи, это прям моновыставка, посвященная Эрзи, и там как раз Международный фонд его имени представлял и оригиналы, и слепки как раз-таки его скульптур. И там этот Иоанн Креститель, его копия, стоит. Я его зафотографировала со всех сторон. Вспомнила нашего Ваньку Голова. И, ну, действительно, что-то есть. Поза как бы одна и та же.
8: Вот это совпадение, конечно. Невероятно.
6: Отправила Татьяне, она в восторге.
7: Самое удивительное, что там просто все описано. Как производились работы, где находятся эти слепки, эти варианты, копии. Одна находится в фонде Степана Эризи в Москве. Теперь мы это знаем. Вторая в Риме находится.
8: Татьяна Ярошенко и Анна Филосян в эфире Радио Форум. Присоединяйтесь, если у вас есть какие-то комментарии, пожалуйста. Кстати говоря, совсем рядом с нашей радиостанцией, на нынешней площади труда, где сейчас памятник Татищеву и Дегенину, располагалась гранильная фабрика, это старейшая русская фабрика художественной обработки камня, с которой тоже связаны итальянцы.
7: Да, вот удивительным образом итальянцы еще и приняли участие в нахождении некоторых самоцветов на Урале. Эта история, она относится к 1768 году, когда сюда была направлена целая экспедиция. Екатерина II очень любила украшения, а аметист на тот момент был очень дорогим камнем. Его в России вообще не было месторождений. Он стоил дороже бриллиантов. Она очень любила этот камень. Но экспедиция, конечно, не специально за аметистами. Она, в принципе, была направлена на поиски самоцветных камней. В составе были два флорентийца, ювелира и камнереза, братья Тортори. Такие Жан-Батист и Валерий Тортори. Вот. И вот эта экспедиция как раз нашла аметисты на горе Тальян, а ведь все вот неспроста.
8: Тальян – это в Мурзинке, по-моему, да?
7: Это Мурзинка, да. И вот эта копь возле Мурзинки, она называется Тальян. А откуда это название? Мало кто и думает об этом. Вот эти итальянские следы, они есть, но мы их не видим. Потому что Тальян – это искаженное от итальянцы. Потому что аметисты на Урале стали называть тальянчиками. А потом это название «тальянчики», оно уже применялось ко всем самоцветным камням на Урале. Вот такая тоже интересная история. А название горы, оно так до сих пор и осталось. Просто мы не знаем, что это связано как-то с Италией.
6: Удивительная история.
8: Я, конечно, первый раз такое слышу. Нужно будет рассказать нашему чудесному лингвисту, эксперту, доктору Елене Березович про это. Я обязательно ей передам эту историю. Вдруг она не слышала про нее.
7: Вот, на этой же локации мы вспоминаем и тот блок змеевика, который у нас установлен на границе, возле границы Европы и Азии. Но вот здесь у меня некоторый пробел. Я точно знаю, что когда-то я в одном... Это о том, как искать информацию. В одном отраслевом журнале эта история, это, она восходит к 2006 году. И когда-то вот мелькала публикация о том, кто именно привез этот блок прям пофамильно. Но я потеряла эту информацию, не могу ее найти но сейчас.
8: То, что можно найти, что геологи нашего горного университета как-то
7: нет,
8: это лоббировали.
7: Не так было. Это именно были какие-то волонтеры, которые из Италии приехали. И тогда возник такой проект возле, на границе Европы и Азии.
8: То есть 17 километров Московского тракта.
7: Да, вот там. Организовать аллею дружбы, привезти блоки каменные со всех континентов.
8: В итоге это 4 тонны вот эта вот глыба, она стоит, но
7: в итоге все ограничилось вот этой глыбой змеевика. Но вот эта глыба змеевика, она привезена из провинции Сондрио, из местности, которая называется Вальтеллина. И есть, вот я потеряла, к сожалению, конкретные фамилии конкретных людей, которые этим занимались. Это был какой-то гигантский, совершенно трудно осуществимый проект.
8: Слушайте, это 15 лет примерно прошло. Это же в 2010-м, по-моему, ставили эту глыбу.
7: В 2006-м.
8: Даже все-таки в 2006-м.
7: В 2006-м. Уже почти 20 лет прошло. Но, тем не менее, вот особенно, когда приезжают итальянцы, мы, конечно, обязательно их подвожу к этой глыбе. Им очень приятно. Там надпись на итальянском и на английском языках.
8: Что там написано, кстати, по-итальянски?
7: Что это блок змеевика, который привезен из провинции Сондрио, Вальтеллина, в знак, вот в рамках проекта организации этой аллеи дружбы народов. Вот ровно
8: то
7: вот
8: то есть официально без сантиментов?
7: Да.
8: А, про прекрасное, про культуру, про музыку. Это, конечно, оперный театр. И первым дирижером нашего оперного театра был итальянец.
7: Да.
8: Да. Это Сильвио Барбини.
7: Сильвио Барбини. Такой очень импозантный итальянец. Вот здесь у меня тоже такой пробел. Очень мало мы знаем об этом человеке.
8: Ну, давайте так. Как он появился? Здесь, наверное, надо рассказать про Петра Давыдова. Петра Феофановича, который был директором, господи боже мой, мебельной фабрики, да? А, нет, владелец кирпичного завода.
7: Да, он производил керамическую плитку.
8: Угу. И участник музыкального кружка, любил музыку. Как только итальянцы заезжие здесь появлялись в городе, он даже участвовал в их спектаклях, пел по-итальянски. Ну, вот
7: все
8: такой
7: верно,
8: человек, да?
7: Все верно. Мы знаем, что Сильвио Барбини был выпускник Флорентийской консерватории, то есть опять Флоренция. У нас почему-то Флоренция прям наш, можно сказать, город-побратим.
8: То есть Давыдов привез Барбини к нам?
7: Думаю, да. Но, честно говоря, я таких фактов
8: или
7: не нашла.
8: Таких свидетельств
7: я не нашла. Может быть, это было так. Надо проверять эту информацию.
8: Так, и что известно про Барбини? Он же чуть ли не первым спектаклем дирижировал у нас, который Глинки, спектакль
7: «Жизнь за царя»
8: опером.
7: Вот удивительный факт состоит в том, что за первый год он выпустил 37 опер. Это, конечно, по нашим временам какая-то совершенно невероятная цифра, потому что мы знаем, что даже 2-3 премьеры за сезон – это уже стоит больших трудов. Вот. А Сильвио Барбини сделал 37 опер. Почему? Да потому что мало людей посещало оперу. Надо было им предлагать все время что-то новое. И это ведь, да, а было довольно трудно как бы самоокупаемость какую-то организовать в Екатеринбурге. Поэтому вот так вот и обстояло дело. Но я думаю, что он все-таки перестарался, потому что через год, к сожалению, он скончался от сердечного приступа. Это такая печальная история. Мы даже, его утрачена сейчас могила, потому что он был похоронен на католическом кладбище, которое не сохранилось. И вот, к сожалению, это все, что можно о нем сказать.
8: Ну, единственное, что можно найти, детали его смерти. Очень грустная история. Вот у нас нынешняя улица Мамина-Сибиряка, которая тогда была водочной, и идут, по-моему, два парня из типографии, видят, лежит человек. Подумали, ну, водочная там, в общем, особенная была улица, заведение, ну, думали, пьяный. А человек, собственно, совсем не пьяный, ему стало плохо, да, и все-таки ему попытались помочь, но было слишком поздно.
7: Да, вот такая трудная история, грустная очень.
8: Предлагаю сейчас перенестись по времени в 40-е годы прошлого века и поговорить про итальянских военнопленных. Хотя знаете, что мы сейчас сделаем? Мы уйдем на небольшой перерыв, а потом, собственно, с военнопленных, с этой темы и продолжим программу «Вездеход» на радиофорум.
9: Экономика и бизнес.
10: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
9: Бизнес-статистика.
10: Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по поддержке экспортеров. По итогам первого полугодия Средний Урал оказался на 5-м месте в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 3.0. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Стандарт включает 15 инструментов поддержки. В Свердловской области внедрены 7. Так, в регионе разработаны стратегические направления действия внешнеэкономической деятельности в период до 2030 года и план присутствия Свердловской области на зарубежных рынках. Сформирована управленческая команда по развитию экспорта, план подготовки кадров. Также создана база из более чем 2000 экспортеров.
9: Потребительский рынок.
10: Индекс потребительских цен в Свердловской области в июне 2026 составил 100,89% по сравнению с маем, сообщается в материалах Свердловстата. Показатель превысил средний уровень по России, где индекс потребительских цен зафиксирован на отметке 100,87%. Рост цен на продовольственные товары в регионе составил 0,30%, на непродовольственные товары 1,4%. На услуги 1,5%. Таким образом, с начала этого года совокупный рост цен в Свердловской области достиг 4%. Основным драйвером роста цен на продукты питания стал так называемый борщевой набор. За месяц репчатый лук подорожал почти на 7%. Белокочанная капуста прибавила больше, чем 6,5%. Картофель вырос в цене на 5,73%. В Свердловстате пояснили, что этот рост носит временный сезонный характер. Запасы прошлогоднего урожая подходят к концу, а продукция нового урожая традиционно стоит дороже. При этом картофель все равно на 40% дешевле, чем год назад. Среди других продуктов, заметно прибавивших в цене, вареная колбаса и свежие помидоры. При этом часть товаров в июне подешевела. Это свежие огурцы, гречневая крупа и куриные яйца.
9: Тенденции и прогнозы.
10: Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии посещаемость заведений общественного питания в России сократилась на 10%. Все чаще посетители отказываются от походов в рестораны и кафе в пользу готовой еды и супермаркетов. Падение трафика рестораторы компенсируют повышением цен. Средний чек вырос на 4,18% в зависимости от сегмента. Ситуацию усугубляет растущая конкуренция со стороны ритейлеров. Торговые сети активно наращивают ассортимент готовой еды. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
9: Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская. Лет старше 12 лет.
8: Итак, в программе «Вездеход» сегодня итальянские следы в Екатеринбурге. Гости студии, автор маршрута «Екатеринбург с итальянским акцентом», гид, переводчик Татьяна Ярошенко и президент общества «Данте Алигьери» в Екатеринбурге Анна Филосян. Еще раз добрый день.
6: Добрый день.
8: Мы переходим к теме военнопленных, итальянских военнопленных в Свердловске 40-х. Что об этом известно?
7: Известно об этом очень мало. Но когда-то в свое время вот есть такая культурная инициатива «Акинцев и партнеры», они организуют фестивали по разным языкам, И очень много у них таких культурологических тем. Я когда-то для них делала большое выступление именно по итальянским военнопленным в России. Тема очень обширная, мало изученная, очень мало изученная. И, конечно, грустная, безусловно. Но я думала долго, включать ли ее в нашу веселую экскурсию. Но решила, что надо тоже такую, как бы, частичку мозаики тоже включить. Вопрос, какое отношение это все имеет к Екатеринбургу? Ну вот не столько к Екатеринбургу, сколько к нашей области, к Уралу. Потому что на Среднем Урале были как раз лагеря военнопленных. И один из них находился в поселке Басьяновский, это возле Верхней Салды. Но если вы будете искать в интернете, вы ничего не найдете. Об этом очень мало известно, очень мало говорят. Но вот один такой факт, что из России не вернулось 60 тысяч итальянских военнопленных. Известно, что 70 тысяч попало в плен итальянцев, а вернулись, в конце концов, были переданы Италии только 10 тысяч человек.
8: Ух ты, у меня просто совершенно другие числа, что якобы было 49 тысяч военнопленных, в принципе, итальянских в Советском Союзе. То есть, на самом деле, еще больше.
7: Ну вот, я могу потом найти ссылки на те цифры, о которых я говорю. Да, в общем, вот эти 60, ну, буду пока придерживаться этой цифры. Может быть и меньше, но все равно это десятки тысяч человек. Это огромное количество. При этом, когда я искала материалы о том, где эти военнопленные, в конце концов, в каких лагерях содержались, там были цифры порядка 36 человек похоронено в таком-то лагере, 9 человек в таком-то лагере. А где, извините, остальные десятки тысяч? Неизвестно. Но эти же десятки тысяч человек, у них есть родственники, они хотят знать, куда пропал их брат, муж, сын. И, конечно, вот это было очень такой точкой напряжения после войны, это было очень серьезной точкой напряжения между Россией и Италией. Потому что из Италии все время присылали запросы, а куда, собственно
8: говоря... Ну, в Советском
7: говоря,
8: Союзе, конечно, между,
7: да,
8: Советским
7: куда,
8: Союзом
7: куда, собственно говоря,
8: и
7: вот пропали наши родственники, где они хотя бы похоронены? Да, а получали они такие формальные ответы, типа, мы всех передали, что вы хотите. На самом деле, причина в том, что очень были плохо экипированы эти солдаты, они буквально были в каких-то картонных ботинках, там какое-то казеиновое волокно, вот я помню, все ломало голову, как перевести этот материал, но это какой-то типа картона что-то. Вот они как воевали где-то в Африке, вот в таком, ну,
8: то есть
7: виде,
8: это так называемая восьмая итальянская армия, которую, да, Муссолини, да, в Советский Союз послал. Да. Вот в таком виде, да, они, да, и были.
7: Вот Муссолини,
8: раздеты.
7: Он со свойственным, наверное, итальянцам такой лихо послал свою армию, надеясь, что все это за 2 месяца закончится, и не надо там тратить время и ресурсы на обмундирование этих солдат. В итоге они оказались в снегах при минус 40. Вот особенно тяжелым было, конечно, зима 42-43 года, когда началось в середине декабря наступление советских войск под Сталинградом и погнали, как бы, мы врагов уже через всю страну, через всю эту вот ледяную равнину, там 700 километров в снегах. И вот это была такая трагедия, она описана в нескольких книгах итальянцев. Вот кто сумел все-таки выжить, они потом писали книги, и книги называются, например, «100 тысяч котелков льда», вот название книги. «Сержант в снегах», вот такая известная книга.
8: Известны какие-то бытовые подробности про тех итальянцев, которые были в лагере на Урале?
7: Очень мало известно. Это буквально в литературе вообще ничего нету. Это в 2013 году приехали сюда родственники одного из похороненных здесь солдат, Эрменеджильдо Кайрони, мы знаем его имя. Вот, его родственники собрали по крупицам информацию. Они знали, что он вот тоже участвовал в этом отступлении, что он уже почти уехал в Италию. Ему доставалось, вот из Белгорода отправлялся эшелон в Италию, но он не смог дойти. Он, видимо, был в таком состоянии, что он попал в плен в этот момент вот в Белгороде. И был отправлен на Урал, это было в середине января 43-го года. 30 января значится когда-то смерть. И, видимо, когда эшелон пришел вот в Басьяновский, он уже был мертв.
8: Места захоронения известны?
7: Да, вот это место, я там фотографию как раз вам выслала, это вот леса под Басьяновским. Там установлен камень в память об итальянских военнопленных. Но мы знаем только одно имя, мы больше ничего узнать не можем. Это работа такая, ну, работа, которая, наверное, требует очень значительных усилий. Это вот моих усилий скромных не хватит, чтобы вот это все. Есть профессор Матревич в Уральском федеральном университете, он занимается этой темой. Возможно, он мог бы дать больше информации, но вот пока очень мало у нас информации. Конечно, мне вспоминается кладбище в Генуе, где все аккуратно, каждая фамилия в книге аккуратно записана, аккуратные ряды могилок, и родственники приезжают, могут там найти фамилию своего родного человека, независимо, какой он был национальности и за кого он, с какой стороны он воевал. На могилке все как бы аккуратно, все собрано. Вот у нас, к сожалению, ничего подобного нет. Попробуйте найти информацию, это крайне сложно. Об этом, в принципе, даже и не говорят, и не принято даже говорить об этом. Потому что это такая, ну, сложная такая страница нашей истории.
8: Во-первых, сложная, а во-вторых, сейчас, в принципе, об этом предпочитают не распространяться. Как минимум широко. Татьяна Ярошенко и Анна Филосян в эфире радиофорум программы «Вездеход». Загрустили все? Но мы обещали поговорить про итальянскую кухню. Какой уралец не любит итальянскую еду? Много лет уже она популярна, конечно, итальянская кухня в нашем городе. Я помню, знаете, как с пафосом в 90-е итальянские пиццерии открывали. И чуть ли не как в музее некоторые туда ходили.
6: Говорят, что даже в 80-е первая пиццерия появилась.
8: А, кстати, может быть, пиццерия недалеко от нас, кстати, вот фактически недалеко от радиостанции, напротив оперного театра, знаменитая пиццерия была, совершенно верно. Есть итальянцы, без которых сложно представить Урал и итальянскую кухню.
7: Да, вот для меня это Франческо Спампинато. Конечно, очень много у нас итальянских ресторанов, и там шеф-повара тоже... знаменитые есть, я их всех перечислять не могу, потому
8: но
7: что их очень много.
8: Был очень известен, просто совершенно культовый был такой персонаж из Сицилии, который в итоге осел у нас в городе, но не до конца. Он скончался, к сожалению, в 21-м году.
7: Я о нем рассказываю, потому что, во-первых, я лично с ним очень много контактировала. Ну, нет, не так много, как хотелось бы, но просто каждая встреча была очень яркой, оставляла такие незабываемые впечатления. И мне кажется, это человек, который не только в ресторанной культуре оставил след, но и, в принципе, в жизни города. Потому что он основал, например, благотворительное общество «Каза Италия», которое сейчас существует. Он занимался много благотворительностью. Ну, в частности, вот он ездил по детским домам и там с детьми готовил пиццу. Это было... Это освещалось, кстати, в СМИ. Так что я думаю, что многие жители нашего города, наверное, у них на слуху эта фамилия.
8: Многие журналисты с ним общались, обязательно делали интервью. Он, как правило, никому не отказывал. Совершенно потрясающий, к сожалению,
7: и вы,
8: был
7: знаете,
8: человек.
7: У него был такой, как бы, очень итальянская такая черта. Он как бы такое аутентичное какое-то понимание продуктов, кухни, как надо готовить эти продукты. Он говорил, что у нас вот есть хорошие продукты, мы их не ценим, мы их неправильно готовим. Он нас научит сейчас, как надо их готовить. И он хотел издать книгу «Уральской итальянской кухни». Это не осуществилось в полной мере. Какие-то только наметки были. Последние годы он переключился на сыроделие, стал сыром заниматься. Вот. Но все равно, вот каждая встреча с ним, я помню, как он нам рассказывал, как варить борщ правильно.
8: Так, подождите, итальянская версия борща, серьезно, чем она отличается от нашей?
7: Я не очень уже помню, но суть была в том, что надо вот как-то варить, чтобы свекла сохраняла свой цвет, потому что если неправильно ее положить, эту свеклу...
8: Не тот оттенок аметиста, рубина. Рубина не тот оттенок.
7: Свекла превращается в такие серые лохмотики, знаете, если неправильно сварить. Вот. А Франческо, он знал, как надо сохранить цвет борща, чтобы он был яркий.
8: Я сейчас наивный, конечно, вопрос задам. В Италии едят борщ?
7: Нет.
8: Но тем не менее знают, как его надо готовить.
6: Я даже помню, что однажды я пыталась приготовить борщ для моих итальянских друзей, живя в Италии, во Флоренции, много лет назад. И я не смогла найти свеклу. Свекла там продается как полуфабрикат, уже сваренная, тут как раз такого невзрачного оттенка серого, а вот красной обычной сырой свеклы не найти.
8: А, кстати, итальянцы, ваши знакомые, которые приезжали и, возможно, еще продолжают приезжать в Екатеринбург, что они говорят по поводу, например, пиццы и других итальянских блюд, которые предлагают под видом итальянских блюд в нашем городе?
6: Обычно, конечно, они не очень довольны, прямо скажем. Но вот последний раз я была в Челябинске с итальянцами, тут приезжали виноделы на винный фестиваль итальянский из Пьемонта. Прекрасная пара семейная.
8: Из Пьемонта приезжали... Да. В Челябинск.
6: Да.
8: Виноделы.
6: Да.
8: Так.
6: Такие залетные итальянцы рассказывали о своем прекрасном вине совершенно, которое, кстати, сейчас можно купить и у нас в магазинах города. И там Роберто Саротто такой винодел. И, в общем, их там повели в Челябинске в пиццерию. И там тоже шеф-повар итальянец, из тоже не Сицилии, а из Неаполя. В общем, из родины пиццы. И им понравилась эта пицца. И они трещали там с этим парнем.
8: То есть это не вежливость была, не формальность?
6: Нет,
8: а
6: нет. Они сказали тесто как надо, все как надо. Вообще буонисимо.
8: А что касается вообще приездов итальянцев, когда был пик в нашем городе, когда их много было?
7: Ох, когда был пик? Наверное, вот когда был 2011 год. И мне кажется, еще знаете, когда? После чемпионата мира по футболу. Хотя итальянцы не участвовали в 2018 году. Итальянцы не участвовали. Но на следующий год почему-то вот у меня было гораздо больше туристов, чем раньше. Ну,
6: просто услышали, узнали.
7: Как бы они,
6: да,
7: вот, и вот это, конечно, сыграло вообще на репутацию нашего города очень сильно.
8: А сейчас приезжают?
7: Очень редко.
8: Но бывает. Понятно, что редко, но бывает.
7: Да, бывает.
8: Много ведь контактов было с нашим Урал-Опера-балетом.
6: О, да, это тоже отдельная страница, в частности, моей жизни. Это вот в 2011 году, когда оперный наш ставил оперу «Отелло» Верди, они приглашали коуча итальянского, который исправлял произношение певцов, когда они поют, чтобы они правильно все гласные там интонировали и все такое, и согласные. И его звали Ренато Гаравалья, и он сюда приезжал буквально месяц, там проводил с нашими певцами. Мы с ним задружились. Это был в прошлом директор музея театра Ла Скала миланского, знаменитого. И потом я приезжала, когда в Милан, он мне оставил билеты на кассе, я сходила в Ла Скалу единственный раз в жизни, это было вообще великолепно, и, в общем, мы с ним до сих пор продолжаем в WhatsApp общаться. Такой интересный человек, очень культурный, вот. И, кстати, потом они еще приглашали коуча, его звали Массимилиано, по-моему, Булла, это вот несколько лет назад, где-то там в 20-м или в 19-м, и тоже я переводила его, и тоже он... ставил произношение певца.
8: А много ли сейчас людей у нас в Екатеринбурге, которые хотят учить итальянский язык?
6: Знаете,
7: мне трудно сказать.
6: На удивление они есть.
8: Вот давай, я переформулирую, вообще есть такие действительно? Понятно,
6: есть.
8: Что немного.
6: Да, как бы, понимаете, язык и культура – это ведь нечто большее, чем политика и какая-то ситуативная история в моменте. Итальянская культура всегда была близка России и русским, и все итальянцы считают, что они с нами побратимы, можно сказать, братья, хотя, в общем-то, этнически это совершенно не так, но очень много общего у наших народов.
8: Как вы думаете, что общее на первое место вы бы поставили?
7: Что общее? Вот я из своего опыта могу сказать, что итальянцы очень нас уважают за нашу литературу. Да. Это просто... Вот есть народы, которые изначально как бы не любят русских. Ну, не будем скрывать, есть такое, да, какое-то. Да, а для итальянцев первое, на первом месте, это вот Толстой там с Достоевским.
6: Достоевский, это вообще культ.
7: Поэтому, да, это культ какой-то вот нашей литературы. И мне кажется, это определяет отношение к нам как к культурному народу. Вот, это удивительное дело, но знаете, если вы мне позволите один эпизод рассказать из моей итальянской жизни.
6: Так.
7: Я там в 13-м году ездила, у меня племянница замуж выходила в Италии, и я пошла в парикмахерскую делать прическу. И в парикмахерской со мной рядом оказалась женщина, которая преподавала литературу. Она уже была на пенсии, но она узнала, что я русская, и стала мне рассказывать про Евгению Гинзбург. Этот самый маршрут-то какой-то. В общем, я толком-то эту книгу-то и не читала. Она вот читала и своим студентам ее преподавала. И она мне стала рассказывать о том, что вот героиня этой книги читала как бы в этом эшелоне, который там шел куда-то в лагеря, и в котором очень плохо к ним относился охранник. Она начала читать на память Евгения Онегина. И охранник, в общем, изменил свое отношение к ним. И вот, да, из всего
8: и
7: этого...
8: вам все это пересказывают в парикмахерской.
7: Да, представляете картинку? Да, и в конце она говорит, я своим ученикам говорю, вот как полезно стихи-то наизусть учить. Она в гимназии преподавала итальянское. Русского языка она не знала. Тем не менее, вот она рассказала мне эту историю, которая на меня произвела вообще неизгладимое впечатление. Понимаете? То есть ты приходишь в какую-то итальянскую глубинку, и тебе начинают что-то такое из русской литературы рассказывать, чего ты, может, даже и не читал.
8: Да. Пришло время. Да, Анна, пожалуйста.
6: Я просто хотела добавить, что если

0: Е. Как можно к вам попасть? Татьяна.
1: Так, как на
0: попасть? Ну, действительно, пиарщик у нас Анна. Анна, пожалуйста.
1: Потому что вот я говорю, что я совершенно свои экскурсии не умею продавать. И все технические маркетинговые вопросы... По сути дела, вот решает Анна, за что ей очень глубоко благодарна.
2: Ну, я считаю, да, творец должен творить, а
0: Анна, я административными вопросами. Куда идти, как записаться?
2: Значит, экскурсия у нас будет уже в этот четверг, но на нее уже нет мест. Но я все равно скажу.
0: В смысле завтра?
2: Да, уже завтра, 19 июня, 18:30.
0: Это для тех, кто сейчас смотрит и слушает нас в прямом эфире. А если вы в записи, то уже получается не актуально, так?
2: Да, но следующая экскурсия, мы уже ее запланировали. Правда, она будет днем, 25 июня в 14:30. И помимо экскурсии Татьяны, у нас будет заход в итальянский ресторан, где нас напоят освежающим лимонадом и подарят один десерт самому внимательному участнику экскурсии. Вот. Так что подписывайтесь. Можно пригласить подписаться на телеграм-канал «Общество Данте Алигьери в Екатеринбурге». Он так и называется «Общество Данте Алигьери в Екатеринбурге». И узнавайте там все анонсы экскурсии. Мы ее будем повторять.
0: Конечно. И у Татьяны Ирошенко тоже есть телеграм-канал.
1: У меня есть странный такой очень камерный телеграм-канал, который называется «Короткие и длинные истории города Е».
0: «Короткие и длинные истории города Е». Подписывайтесь.
1: Да. А я хочу добавить, что вообще история... Обычно я начинаю с какой-то небольшой зарисовки, а потом каких-то много... возникает всяких ответвлений, получается какая-то длинная история. А тут у меня вообще возникло ощущение, что истории-то вообще-то бесконечные, как сама жизнь. Они так развиваются. Вот мы с Анной нашли, опять же, продолжение вот нашей истории про Иоанна Крестителя. И, видимо, это будет бесконечная такая история. И экскурсия моя тоже
2: будет
1: дополняться, разрастаться. Потому что первая экскурсия, она была более короткой. Сейчас я добавила очень много как-то экскурсии. И хочу добавлять и в дальнейшем. Единственное, чтобы она у меня до 3 часа там не продолжалась. Да. Но будем смотреть по настроению слушателей, насколько они будут готовы, участники. Но участники экскурсии, их тоже приглашают тоже делиться своими какими-то впечатлениями.
0: А знаете, у меня какая идея? Может быть, кто-то из наших слушателей и зрителей обладает информацией про итальянский след в Екатеринбурге. Та информация, которую сегодня, например, вы не слышали. Может быть, у нас даже идеи не возникло бы, что, оказывается, и с этого можно зайти. Специально для таких людей. Я напомню номер, куда можно, например, написать для затравки, о чем будет, и оставить свой контакт. Номер +7 908 909 104.5. СМС-портал, WhatsApp, Telegram. Это контакты радиофорум. Я прочитаю и все Татьяне передам. Так что имейте в виду. Ну, а напоследок, знаете что? Пожелание для наших слушателей и зрителей на итальянском языке. Вот так вот.
1: Давай. Какое же пожелание?
2: Allora, comincio io. Vi auguro buon salute, essere sempre felici e contenti.
0: А теперь перевод.
2: Давайте, переводчик, переводите.
1: Я вам желаю здоровья. И желаю всегда быть счастливыми и внимательными, и довольными.
0: Счастливыми и довольными.
1: И довольными, да.
0: Спасибо большое. Татьяна Ирошенко и Анна Филосян в программе «Вездеход». А видеозапись этой программы вы сможете найти на нашем YouTube-канале «Горожане. Разговор» или на странице радиофорум ВКонтакте. До свидания.
2: Arrivederci.
3: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Концерты.
4: На летней эстраде литературного квартала в четверг, 16 июля, даст концерт группа «Нагерс» «Духовой фанк». Это очередной музыкальный вечер фестиваля «Воздух-фест», который проводит Дом музыки. В программе «Фанк», одно из ключевых направлений афроамериканской музыки, возникшее в середине 60-х годов прошлого века. В основе жанра – живой ритм, так называемый грув. То самое, что заставляет музыку дышать, а слушателей непроизвольно покачиваться, притопывать и кивать головой. Примечательно, что именно в интерпретации команды «Наггерс» классический духовой фанк приобретает невероятные трансформации и уступает место EDM – электронной музыке. Это их главная творческая концепция.

0: В арсенале группы наряду с пятью духовыми и барабанами используются и синтезаторы, которые выделяют звучание уральской команды среди прочих российских брасовых коллективов. Начало концерта в четверг в 19 часов, входной билет 700 рублей.
1: Кроме того...
0: А в парке Маяковского в четверг же состоится очередной концерт другого фестиваля «Трибьют-феста. Мировые легенды». И в четверг на сцену летнего театра выйдут музыканты московской группы «The Beat Love», единственного в России официального трибьют-коллектива «The Beatles», признанного и правообладателями, и поклонниками «Ливерпульской четверки». Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринго. Прически, костюмы и пластика музыкантов очень похожи на оригинал. Ну а в пятницу, 17 июля, трибьют-фест завершится выступлением группы «Абба», лицензированного трибьют-квартета шведской четверки «Абба». Идея о трибьюте артистам пришла во время их работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотелось расставаться с этой музыкой и собрали коллектив. Начало концертов и в четверг, и в пятницу в летнем театре парка Маяковского в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей.
1: Выставки.
0: В галерее «Юралвижн» на этой неделе открывается выставка Ильи Гапонова «Крик». Гапонов родом из Кемерово. В детстве, перебрав различные кружки, остановил свой выбор на художественной школе. А впервые ощутил себя художником Илья, когда занял 3-е место в конкурсе «Юное дарование Кузбасса» и поехал в творческую поездку в Москву и Петербург. С 19 лет Илья Гапонов занимался росписью храмов и мозаикой, и после окончания обучения в Кемеровском художественном училище собирался заняться иконописью, но все сложилось иначе. Илья поступил на отделение монументальной живописи в Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица. Вместе со своими друзьями Гапонов организовал художественное сообщество. Их мастерские обосновались на последнем этаже здания на проспекте Непокоренных, поэтому художественную группу так и назвали – «Непокоренные». Художники ведут активную выставочную деятельность в столицах, в Москве и в Петербурге, а также участвуют в международных проектах. Выставка «Крик» будет открыта в «Юралвижн» с 17 июля. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
1: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
2: Сергей Васильевич Ванцовский. Советский и российский физик, академик, основатель Уральской научной школы по теории твердого тела и физике магнитных явлений. По воспоминаниям близких ему людей, Сергей Васильевич был большим патриотом Урала и родного Института физики металлов. И даже не допускал мысли уехать на работу в Москву. Но родился будущий академик не на Урале, а в Ташкенте в 1910 году. Там же закончил школу, а высшее образование получил уже в Ленинградском госуниверситете на физическом факультете. И после этого в 1932 по распределению попадает в Свердловск и остается здесь до конца жизни. Жизни насыщенной и плодотворной. Ванцовский становится всемирно известным ученым, активно занимаясь, например, разными направлениями теории магнетизма. Он активно участвует в организации науки на Урале, занимая высокие должности в академических и университетских структурах. Так, он около 40 лет был заместителем директора Института физики металлов, а с 1971 по 1985 председательствовал в президиуме Уральского научного центра Академии наук СССР. Как писала Ванцовскому Татьяна Козляковская, «Ты будешь знать, что выполнил свою научную клятву. Построил теоретический фундамент Уральского научного центра и создал для него научные кадры в своих традициях». Сергей Васильевич активно преподавал, причем слыл и был, по воспоминаниям коллег, очень либеральным профессором. Было среди его занятий и депутатство в Свердловском горсовете и Верховном совете РСФСР. Его научные и организаторские достижения отмечены наградами, первую из которых – Орден Красного Знамени – Ванцовский получил в 1946. При этом, даже занимая должности и имея звания, Сергей Васильевич предстает в воспоминаниях человеком исключительно добрым и интеллигентным, непадким на почести. Характерен в этом отношении случай, который вспоминает сам Ванцовский в своих мемуарах. Когда, уже будучи академиком, он лег в московскую больницу, его изначально поместили в обычную многоместную палату и, только разобравшись, стали лечить по чину. В переписке с домашними он отметил, что в Свердловске остались довольными, что администрация больницы из-за моей скромности усомнилась, настоящий ли я академик. И резюмировал: «Да, мне повезло, что в семье у нас царит здоровый скепсис ко всем почестям». Умер Сергей Васильевич в 1998 и похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Его именем названа улица в Ленинском районе города.
1: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Добрый день. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Оренбургская, Курганская, Челябинская, Свердловская области, а также Башкирия все чаще сталкиваются с потопами, которые десятилетия назад считались редкостью. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Урале резко вырос спрос на насосы, помпы для откачки воды, дренажные системы и другое подобное оборудование. В территориях, которые уже подверглись затоплению, ничего уже не купить. Исчезают данные товары и в Екатеринбурге. Чаще купить это можно только в онлайне. Дождевой паводок на Урале продолжается. Впереди еще череда сильных ливней. За май-июнь на Урал привезли 8 тысяч тонн арбузов. Как сообщает Уральское таможенное управление, это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего арбузов из Узбекистана. На его долю приходится 94,5% всех поставок. Далее идут арбузы из Китая и Ближнего Востока. Поставки китайских арбузов начались еще в январе, на 2 месяца раньше, чем в прошлом году, пишет портал «Сигнал». Организаторы фестиваля кукольных театров «Петрушка Великий» озвучили афишу мероприятия. В празднике примут участие коллективы из 6 регионов и 3 стран – Китая, Белоруссии и Замбии. Иностранную часть составят шоу «Изысканные программы кукольного искусства Линнань» от Гуандунского театра кукольного искусства, спектакль Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» и постановка «Танцы мира» от кукольного театра Ивона Тамака из Замбии. Участники из регионов России покажут 8 спектаклей на самые разные темы, от древнегреческих мифов до Эдгара По и Достоевского. Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77.59, евро 88.53.
5: Спонсор ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
6: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
9: Повтор программы.
1: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
10: Продолжается дневной интерактив на радиофорум. У микрофона Александра Короткова. Это программа «Ординаторская». И сегодня снова будем говорить об оказании первой помощи. В студии я приветствую Александра Савицкого, врача-анестезиолога-реаниматолога, заведующего учебным отделом территориального центра медицины катастроф и главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава Свердловской области. Добрый день, Александр.
11: Здравствуйте.
10: А говорить мы сегодня будем о детях, событиях и о каникулах. Вот из вашего опыта работы и не только в территориальном центре медицины катастроф, но вот и в других сферах, где вы успели поработать. Летом дети, правда, чаще попадают в какие-то вот такие нестандартные ситуации, травмируются, ну и тому подобное?
11: Да, конечно. Лето, казалось бы, прекрасное такое время года, тепло, каникулы. Дети, те дети, которые остались организованы, уехали в лагерь еще каким-то образом, да, там чуть меньше проблем, потому что они все время под присмотром. Ну, а те дети, которые остались в городе, либо уехали в деревню к бабушке, то туда, здесь проблем становится у детей чуть больше. Они гуляют на улице, рядом нет взрослых, которые могли бы все предусмотреть и предотвратить какую-то беду. Ну вот, собственно говоря, они попадаются.
10: А вот если, опять же, посмотреть на тот объем какой-то травматизации, можно как-то эти ситуации классифицировать? Ну вот как в учебниках по медицине? Ушибы, растяжения, там, удары головой и так далее. Вот на какие классы можно вот эти вот детские, именно летние травмы разделить?
11: Тут, наверное, есть смысл рассказать о тех случаях, которые учащаются, да, не там переломы и растяжения, а какие возникают ситуации. Самая неприятная ситуация, с которой мы встречаемся в теплое время года, это падение с высоты. К сожалению,
10: с любой?
11: Чаще всего из окон, да, когда мы открываем с вами окна нараспашку, потому что в помещении жарко, и вот дети начинают выпадывать из окон. Регулярно происходит большое количество таких случаев. Очень часто они серьезные, вплоть до летального исхода. К счастью, да, в этом году лето нас радует погодой, ну, это в кавычках радует погодой. Не так...
10: Врачей радует, да, давайте, конечно, будем честными. Конечно, да. Не так много мы открываем окон.
11: Не так жарко, поэтому большое количество детских жизней спасено благодаря дождю и прохладе. А что у нас еще появляется летом? Утопление. К сожалению, да, утопление возникает и у детей, которые вроде бы со взрослыми купались, но по какой-то причине, возможно, не рассчитали свои возможности. Возможно, незнакомый водоем. К сожалению, да, утопления встречаются, и в том числе с летальными исходами. Ну и, конечно же, появляется большое количество травм, которые связаны с транспортом. Не и с автомобильным, когда пешеходы становятся участниками ДТП, но у нас здесь появляются самокаты, велосипеды и питбайки.
10: Ну вот питбайки, это, наверное, такая беда последних 2 лет, потому что их стало больше. Был период, когда появлялись вот эти вот скутеры.
11: Да, да.
10: Которые тоже, в общем-то, сначала покупали детям, а потом на них перешли взрослые. Ну вот сейчас у нас беда – это питбайки. Хорошо, прежде чем какие-то практические вещи разбирать, а вот дети разных возрастов, они вот подвержены всем этим травмам? Или, опять же, есть какой-то вот такой вот возраст риска, что ли, когда количество вот возможных этих ситуаций, оно растет? Ну и, опять же, вы видите просто по возрасту пострадавших.
11: Но тут, опять же, да, от характера травмы будет, точнее, от возраста будет зависеть характер травмы. То есть, ну, маленькие дети падают из окон, подростки попадают в ДТП.
10: Катаются на питбайках.
11: Да. То есть, вот от возраста будет зависеть характер травмы. Ну, и вот такой параллели, ну, прям 100%, что в 14 лет не будет падения с высоты, но будет питбайк, ну, тоже нельзя провести.
10: А вот когда приезжаете или приезжали к пострадавшим именно детям, к моменту, когда приезжает скорая помощь или автомобиль территориального центра медицины катастроф, уже какая-то помощь именно ребенку оказана? Потому что в моей картине мира, опять же, укладывается, что там, не знаю, остановить кровотечение у взрослого человека, наложить жгут, но опять же, взрослому человеку. Но когда в ситуации вот какой-то такой экстренный или экстремальный ребенок, я с паническим ужасом это себе представляю. Как я буду действовать в этой ситуации, я в принципе пока не понимаю.
11: Вот, вы абсолютно правильно себе представляете. Практически всегда, когда что-то происходит с детьми, да, это не обязательно ДТП, не обязательно травма, но вообще какое-то происшествие, у родителей практически всегда появляется вот эта паника, у них появляется растерянность, и они не начинают оказывать первую помощь своему ребенку. Практически всегда первую помощь детям при происшествии оказывают очевидцы. То есть соседи, прохожие, да, там другие родственники, но не родители. Потому что беда, которая произошла со своим собственным ребенком, это такой чрезмерный стресс, и у самих родителей возникает вот эта вот острая стрессовая реакция. И, ну, по факту, они сами уже требуют оказания им первой помощи, психологической поддержки.
10: А что вообще входит тогда вот в понятие «первая помощь ребенку»? Это какие-то навыки, это какие-то ситуации? То есть что мы дальше будем вот разбирать?
11: А вообще сама по себе первая помощь – это очень простые действия. Это помощь, которая оказывается домедицинской. То есть человеку не нужно быть ни врачом, ни фельдшером, ни медицинской сестрой и вообще не иметь никакого отношения к медицине. Все эти действия может выполнить каждый из нас с вами. И самая главная задача первой помощи, да, это устранить угрожающий фактор для человека и дать человеку возможность дожить до приезда скорой медицинской помощи. То есть устранить то состояние, которое угрожает жизни прямо здесь и сейчас.
10: А вот опять же, идем по таким ошибкам, которые интуитивно совершают те, кто видит, что с ребенком что-то случилось. Ребенок – это не взрослый, и я думаю, что интуитивная реакция у многих, дети, поскольку легче, чем взрослые, это схватить на руки, куда-то перенести, придать более комфортное, на наш взгляд, состояние вот, ну, телу ребенка или просто пострадавшему, чтобы ему стало лучше. Когда можно, когда нельзя.
11: Александра, вы уверенно пользуетесь первой помощью, потому что вы прямо бьете в цель. Действительно, самая большая ошибка, которую совершают очевидцы при происшествии с детьми, начинают их необоснованно, без особой нужды, куда-то перемещать, поднимать, усаживать и переносить.
10: Это инстинкт, понимаете? Вот я никогда не оказывала первую помощь ребенку, но представляя себя в этой ситуации, первое, что мне хочется, это схватить.
11: Конечно. И вот здесь самая большая ошибка. Мы не видим с вами всех травм. Никто с собой не носит в сумке рентгеновский аппарат, да, компьютерный томограф, и на месте происшествия там за 3 минуты все не узнать. У нас есть такое универсальное правило. Вот если пострадавшему прямо здесь, прямо сейчас что-то угрожает, есть прямая угроза, да, ну, например, обрушение каких-то конструкций, да, там, не знаю, ребенок лежит на середине проезжей части, и у нас есть угроза наезда автомобиля, пожар, да, вот рядом подбирается все ближе и ближе огонь. Вот когда есть реальная угроза для жизни здесь и сейчас, тогда мы можем с вами перемещать пострадавшего. Если угрозы нет, то в том положении, в котором находился пострадавший, он остается. Мы ждем приезда скорой медицинской помощи, устраняем те состояния, которые угрожают жизни здесь и сейчас, ну и, собственно говоря, наблюдаем за пострадавшим до приезда медиков.
10: Хорошо, следующая ситуация. Вот я просто так вот по шагам разбираю и, опять же, иду по инстинктам. Ребенка сразу же хочется... Вот ребенок без сознания. Что мы? Вот трясем ребенка, открой глаза, скажи мне что-нибудь, где болит. Вот начинаем его трясти. Тоже нельзя?
11: Тоже нельзя. Мы не знаем, что произошло с ребенком. Мог он упасть с 5-го этажа? Мог упасть, да, мог не с 5-го этажа упасть, то есть могла быть какая-то травма, а могло быть повреждение шейного отдела позвоночника, грудного отдела, ну, вообще позвоночника в целом. А возможно, какие-то проблемы с центральной нервной системой, и вот это вот резкое встряхивание, наоборот, может усугубить состояние ребенка. Если вы хотите, я уверен, что вы захотите помочь ребенку и оценить его признаки жизни, здесь достаточно легко встряхнуть за плечи, да, не так, чтобы головой бился об асфальт либо об пол, из стороны в сторону, не открывает глаза, не начинает разговаривать, ну, значит, сознания нет. Тогда уже мы должны перейти к оценке дыхания.
10: А вот приводить в сознание или нет? Потому что это ведь всегда такой выбор, потому что, возможно, я опять же вот провожу параллели между взрослым организмом и организмом ребенка. Все-таки взрослый организм, у него есть какой-то запас веса, кровообращения и так далее. То есть в состоянии именно вот этого вот травматического или посттравматического шока взрослому, ну, чуть больше времени отведено. А с ребенком, опять же, страшно, вдруг он не дождется, может быть, надо было вот его приводить в сознание, а может быть, лучше пусть он дождется именно в таком состоянии, с угнетенным дыханием, но это даст ему, опять же, время вот, и какое-то, опять же, некое стабильное состояние.
11: Ни в коем случае в сознание не пытаться приводить никаким способом. Не брызгать ни холодной водой, не давать нашатырный спирт. Никаким способом.
10: А почему?
11: Потеря сознания – это защитная реакция организма. Да? То есть центральной нервной системе чего-то не хватает. Да? И вот чтобы сэкономить, скажем так, свои ресурсы, человек теряет сознание. Ну, это так, если очень просто объяснить.
10: Угу.
11: В таком состоянии пусть пострадавшие дожидаются. Да, мы будем с вами контролировать дыхание.
10: Вот про дыхание тогда расскажите, да. Потому что это же самый важный момент.
11: Основная, точнее, чего мы больше всего боимся, если человек находится без сознания. Если человек без сознания, лежит на спине, может запасть корень языка, перекроются дыхательные пути, человек перестанет дышать. И хоть ребенок, хоть взрослый. Более того, может возникнуть рвота, и рвотные массы попадут в дыхательные пути. Поэтому мы с вами должны поддерживать проходимость дыхательных путей. У нас есть два способа, да, если мы подозреваем, что у ребенка произошла травма позвоночника. Опять же, падение с высоты, дорожно-транспортное происшествие. Ну, любое происшествие, где мы подозреваем травму. Без лишней нужды, опять же, не будем переворачивать, перемещать. Здесь достаточно будет аккуратно поднять подбородок двумя пальцами, да, и наблюдать за дыханием ребенка до приезда скорой. Если мы не подозреваем какой-то травмы, мы видели, что по другой причине ребенок потерял сознание, здесь его достаточно будет переместить в устойчивое боковое положение. Таким образом будет поддерживаться и проходимость дыхательных путей. И если вдруг возникнет рвота, то рвотные массы не попадут в дыхательные пути, а будут спокойно оттекать наружу.
10: Из, опять же, старых учебников ОБЖ совершенно зверские истории предлагались, когда нужно вытянуть язык, там чуть ли не проколоть его булавкой и подвязать его бинтом. Это уже не действует, это не эти протоколы.
11: Это давным-давно уже не действует.
10: Забыть, да, как страшный сон.
11: Забыть и не вспоминать. Да, и мы вот стараемся вообще об этом не говорить, да, потому что кто-то, да, помнит, кто-то не знал, вот сейчас они услышали и пойдут проверять, действительно ли это так.
10: Я никогда не проверяла, но меня всегда это ужасало. Человеку и так плохо, а тут я еще и травму дополнительную, по сути, наношу.
11: Ну, конечно.
10: Опять же, это на взрослых.
11: У нас все развивается, и в том числе и первая помощь. В первой помощи вообще уже остались самые простейшие методы оказания этой самой помощи. Когда помощь можно оказать, ну, вот просто руками, без всего.
10: А простота – это равно эффективность, вот если эти самые простые?
11: Да, да.
10: То есть этому надо верить. Если это просто, оно точно
11: конечно,
10: поможет.
11: Конечно, конечно.
10: Я напомню, что в ординаторской на радиофорум 104.5 FM Александр Савицкий, врач, анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф и главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области. Есть какие-то ситуации, вот, которые мы с вами можем разобрать прямо вот последовательно, чтобы понимать алгоритм действий. Про дыхание я, наверное, чуть попозже еще доспрошу, потому что, опять же, есть какие-то вот воспоминания где-то из учебников ОБЖ, а где-то из кино, когда там зеркальцем пытаются проверить или прочее. Вот тоже расскажите, потому что, опять же, я буду все время давить на тему стресса, потому что в стрессовой ситуации мы вспоминаем полнейшую ерунду, и такие знания достаем из собственных извилин внутри черепной коробки, что никогда бы не подумала, что ты это вообще помнишь. Вот давайте какой-нибудь алгоритм, какую-нибудь типичную ситуацию, чтобы она максимально демонстрировала правильность оказания помощи, пока у нас 10 там, минут, хотя я думаю, что детская реанимация приезжает гораздо быстрее.
11: Я вам предлагаю разобрать нетипичный, да, а самое страшное, что может случиться. Потому что вроде бы с типичным... Ну,
10: хорошо, доктор, пугайте.
11: Понятно, да?
10: Пугайте.
11: А самое страшное, что может случиться с ребенком, оно происходит, к счастью, происходит не так часто, как могло происходить, но, тем не менее, всегда печально. Первое, чего хочу рассказать, да, это утопление. Дети, к сожалению, тонут. Они тонут не только в открытых водоемах, но могут утонуть и в бассейне на даче, и даже в ванной дома. На самом деле, оказать первую помощь ребенку с утоплением очень-очень просто. Когда ребенка достают из воды, мы должны сделать очень простые действия. Проверить сознание. Если сознания нет, проверить дыхание. Если его нет, вызвать скорую медицинскую помощь и начать проводить сердечно-легочную реанимацию. И начать ее проводить с 5 спасительных вдохов. Здесь очень простая такая, да, подоплека. Остановка кровообращения наступила из-за чего? Из-за того, что ребенок перестал дышать. Поэтому благодаря 5 спасительным вдохам мы уже можем восстановить спонтанное кровообращение. Если не восстановилось, то вот сердечно-легочная реанимация. Замещение работы сердца, замещение работы легких, кровь будет циркулировать благодаря нашим с вами действиям, и ребенок дождется приезда скорой медицинской помощи. Большое количество удачных сердечно-легочных реанимаций, да, людям с утоплением у нас есть, когда первую помощь начали оказывать сразу же.
10: То есть не дожидаясь, пока приедут, пока это начнут делать врачи.
11: Да, конечно.
10: Хорошо, если мы говорим об утоплениях, опять же, с ребенком что проще? Вот ребенка достали, если кто-то из мужчин покрупнее рядом есть, там вообще некоторые просто вот берут, хватают за ноги, ребенка переворачивают и стараются вот как из кувшина вылить из легких эту воду. То есть вот прямолинейно понимаем, что если ребенок нахлебался, значит, эту воду мы можем вылить. Это подействует, нет?
11: Не подействует.
10: Почему?
11: Очень просто, да, очень условно расскажу. Может, не совсем правильно, но понятно. Есть ложное утопление, есть истинное утопление. Вот ложное утопление, когда голосовые связки проконтактировали с водой, они сомкнулись, остановилось дыхание, на этом фоне остановка кровообращения произошла. То есть в дыхательные пути вода не попала. Есть истинное утопление, когда вода попадает в дыхательные пути.
10: А, то есть это когда вот сильно наглотался человек, а может быть и нет.
11: Вот наглотался — это когда вода попадает
10: это
11: в желудок,
10: вот истинное,
11: а не в дыхательные пути. И то есть может
10: как произойти... все сложно-то. Я прям атлас по анатомии вспомнила. Нет, просто, я понимаю, да? я атлас по анатомии и, сразу вспомнила.
11: И у нас может быть такая ситуация, да, в дыхательные пути вода вообще не попала. А утонувшего ребенка из воды извлекли, и вот начинаются вот эти вот различные...
10: Выливание
11: воды. Вода не выливается, а мы продолжаем ее выливать. И так повернем, и сяк повернем, и на колено закинем, и по спине постучим, а вода не выливается. А она не выливается, потому что ее не было в дыхательных путях.
10: А при этом ребенок не дышит.
11: Но мы с вами уже потеряли большое количество времени. Одна минута промедления с реанимацией — это минус 10-12% на благоприятный исход. Я почему говорил, да, с 5 спасительных вдохов. Нет воды в легких, прекрасно, 5 спасительных вдохов уже могут запустить спонтанное кровообращение. Если была вода в дыхательных путях, то этими 5 спасительными вдохами вы воду через легкие в кровь протолкнете, и все, ее уже там не будет. Наши легкие — это губка, они прекрасно жидкость пропускают в обе стороны.
10: То есть просто вот этим именно давлением?
11: Да, да. Поэтому, опять же, да, самое плохое, что можно здесь сделать, это тратить время на попытки удалить воду из
10: дыхательных путей. Там пытаться давить на корень языка, вызывать рвоту.
11: Нет, только сердечно-легочная реанимация. Нет сознания, нет дыхания, вызвали скорую медицинскую помощь. 5 спасительных вдохов и потом реанимация. 30 надавливаний, 2 вдоха.
10: Принципиально, чтобы вот ребенок лежал на ровной поверхности, там вот, потому что как раз ситуация с утоплением — это как раз тогда, когда пострадавшего все-таки выносят.
11: Да. Конечно, сердечно-легочная реанимация должна проводиться, когда пострадавший лежит на ровной твердой поверхности. Но я не думаю, что кто-то носит с собой специальные щиты для проведения сердечно-легочной реанимации. И если все это произошло где-то на пляже, где, ну, вот мягкий песок, возможно, трава, исходим из того, что у нас есть.
10: То есть чем тверже, тем...
11: Чем тверже и ровнее, тем лучше, конечно.
10: Тем лучше. Хорошо, у нас с вами не так много времени до перерыва остается. Давайте я вот сюда как раз все неожиданные знания по поводу того, как проверить дыхание, и запихну. Вот всякие там с зеркальцем. Чего еще боишься? Боишься, что тебе кажется, что ты услышал дыхание, а на самом деле дыхания нет. При этом вот... И тут как раз идет там, не знаю, перепроверка по 2-3 источникам, как говорят журналисты. Вот как... перепроверить настолько, чтобы быть 100% уверенным, что даже в бессознательном состоянии, но дыхание у ребенка есть.
11: Есть очень простой способ, который нам за 10 секунд позволяет достаточно точно определить, есть дыхание или нет. Одной рукой мы запрокидываем голову назад, 2 пальцами другой руки поднимаем подбородок ребенка.
10: Ну, то есть это вот это вот классическое действие.
11: Вот таким.
10: А, затылок.
11: Да. Ну, вот.
10: Да.
11: Наклоняемся к лицу ребенка и ухом слушаем, есть или нет дыхательные шумы. На своей щеке пытаемся ощутить, есть или нет движение воздуха. И смотрим на грудную клетку, поднимается она или нет. На все это мы тратим 10 секунд. Вот если за 10 секунд вы не услышали, не ощутили, не увидели, значит, дыхания нет.
10: То есть вот 10 секунд они решают, да, как те самые 5 вдохов, про которые вы говорили. Я думаю, что сейчас мы сделаем 3-минутный перерыв в нашем эфире. Я напомню еще раз, что говорим мы сегодня о первой помощи детям, поскольку у нас каникулы и страхов родительских в количестве больше стало. Я напомню, что в этой студии Александр Савицкий, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастрофы, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области. После короткого перерыва будем читать, будем отвечать, ну и поговорим еще о некоторых ситуациях, которые также требуют вмешательства в экстренное состояние, которое происходит с ребенком. Не переключайтесь.
12: Экономика и бизнес.
13: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
14: Бизнес-статистика.
13: Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по поддержке экспортеров. По итогам первого полугодия Средний Урал оказался на 5-м месте в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 3.0. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Стандарт включает 15 инструментов поддержки. В Свердловской области внедрены 7. Так, в регионе разработаны стратегические направления действия внешнеэкономической деятельности в период до 2030 года и план присутствия Свердловской области на зарубежных рынках. Сформирована управленческая команда по развитию экспорта, план подготовки кадров. Также создана база из более чем 2000 экспортеров.
14: Потребительский рынок.
13: Индекс потребительских цен в Свердловской области в июне 2026 составил 100,89% по сравнению с маем, сообщается в материалах Свердловстата. Показатель превысил средний уровень по России, где индекс потребительских цен зафиксирован на отметке 100,87%. Рост цен на продовольственные товары в регионе составил 0,30%, на непродовольственные товары 1,4%, на услуги 1,5%. Таким образом, с начала этого года совокупный рост цен в Свердловской области достиг 4%. Основным драйвером роста цен на продукты питания стал так называемый борщевой набор. За месяц репчатый лук подорожал почти на 7%, белокочанная капуста прибавила больше, чем 6,5%, картофель вырос в цене на 5,73%. В Свердловстате пояснили, что этот рост носит временный сезонный характер. Запасы прошлогоднего урожая подходят к концу, а продукция нового урожая традиционно стоит дороже. При этом картофель все равно на 40% дешевле, чем год назад. Среди других продуктов, заметно прибавивших в цене, вареная колбаса и свежие помидоры. При этом часть товаров в июне подешевела. Это свежие огурцы, гречневая крупа и куриные яйца.
14: Тенденции и прогнозы.
13: Россияне стали реже ходить в заведения общепита. В первом полугодии посещаемость заведений общественного питания в России сократилась на 10%. Все чаще посетители отказываются от походов в рестораны и кафе в пользу готовой еды и супермаркетов. Падение трафика рестораторы компенсируют повышением цен. Средний чек вырос на 4,18% в зависимости от сегмента. Ситуацию усугубляет растущая конкуренция со стороны ритейлеров. Торговые сети активно наращивают ассортимент готовой еды. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
14: Реклама. Радиофорум. Сообщество людей идей. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
10: Ординаторская на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что говорим мы сегодня о первой помощи детям при различных экстренных состояниях, а помогает разобраться в этих ситуациях нам Александр Савицкий, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф и главным внештатным специалистом по первой помощи Минздрава Свердловской области. У меня вот какой вопрос. Мы, в общем-то, с самими травмами, я думаю, что про синяки, какие-то ушибы, переломы, я могу спросить только вот одно. с переломами понятно, что помощь необходимо оказывать. Вот ушибы, растяжения. Почему не должно быть вот этой фразы: «Ой, да мы в твоем возрасте бегали, и ничего страшного. Зачем тебе там, значит, на коленочку ледик приложить? В общем, будь серьезным человеком, а не какой-то размазней. Зачем холод на коленочку?»
11: Но вообще, да, еще до холода, если пару слов сказать. Опять же, никто из нас с вами не обладает рентгеновским зрением, и мы с точностью не можем сказать, что здесь всего лишь ушиб, а не какой-нибудь там внутрисуставной перелом.
10: И у детей они тоже бывают, независимо от того, что это вроде как молодой организм.
11: Да, и не какой-нибудь там разрыв связок. То есть все, может быть, все, да, все зависит от того, какой механизм травмы. Поэтому первая помощь здесь требуется. Затем ледик. Ну, это холод, он уменьшает нарастание отека, в какой-то степени обезболивает ребенка, да, меньше болезненных ощущений возникает. Ну, если там есть повреждение судов, то предотвращает нарастание гематомы.
10: А вот я на самом деле в первой части тоже вас не спросила. Опять же, мы там про бессознательное состояние больше говорили. Но мне ведь кажется, даже вот в ситуации ушиба, а может быть и какой-то тяжелой травмы, вот как разрыв связок или может быть, не дай бог, перелом, сам момент, вот когда ты несешь этот лед, когда ты прикладываешь, это ведь еще важный психологический фактор. Ребенок успокаивается, и у него проще узнать вообще, как он себя чувствует. Потому что добиться от ребенка корректного ответа о том, как ты себя чувствуешь, где болит и что с тобой происходит, опять же, чтобы понимать, скорая нам нужна или все обойдется, по-моему, это достаточно сложно.
11: Да, это, несомненно, это психологическая поддержка ребенку. Острая реакция на стресс может возникнуть не только у ребенка, но, как я уже говорил, и у родителей. Все зависит от того, насколько эмоционально лобильны родители и от того, насколько ярко окрашено происшествие. Но все верно. То есть уже когда вы начинаете какую-то помощь оказывать, ребенку становится легче, вам становится легче, и родителям, если они рядом, тоже становится легче. Ну, дальше, да, тут есть возможность разобраться в том, что здесь произошло.
10: Ну, хорошо. В общем-то, я думаю, что с ушибами, какими-то царапинами, порезами более-менее все нормально. И тут, наверное, меньшее количество родителей, либо вот взрослых в окружении, меньшее количество теряется. Скорее, вот есть опасность неоказания какой-то помощи и восприятия ситуации как более легкой. Давайте поговорим еще про одну тему. Насколько она летняя или нет, это, я думаю, что вы точнее меня скажете. Я говорю про отравление. Я, опять же, связываю это с чем? У нас каникулы, дети больше гуляют, сорвал листочек, вот проходя мимо дерева, пожевал, кто-то пробует там, пойдем пожуем елку, это же интересно, она там вкусная, невкусная, не знаю, но это вот тяга ребенка к исследованию неизведанного. Что тут вообще можно, ну, посоветовать, кроме вот этих вот постоянных родительских нотаций, там, не садись на пенек, не ешь пирожок, не знаешь, что это такое, не вздумай совать в рот и так далее. Про отравление вот расскажите.
11: Если честно, вот каких-то таких тяжелых отравлений у детей, да и у взрослых, связанных со съеденными листочками либо ягодками, я не помню.
10: На самом деле, уже хорошо, значит, да, фольклор мы знаем неплохо.
11: Да, на самом деле, как бы изначально я не только анестезиолог-реаниматолог, но еще и врач-токсиколог. Я 4 года своей врачебной карьеры проработал в областном центре острых отравлений, и таких случаев я вспомнить не могу. Чаще всего у детей, да, происходит, если мы говорим про природное, скажем так, происхождение, это отравление ядом гадюки обыкновенной, когда ребенка кусает змея, но либо уже какими-то химическими веществами, чаще это либо бытовая химия, либо лекарственные препараты, которые были оставлены без присмотра.
10: А отравление, это же такая история непростая. Почему? Потому что вот упал, поранился, сразу видно, что плохо. А отравление, не каждое ведь, наверное, отравление, только, наверное, очень тяжелое отравление, его видно вот фактически сразу, оно как-то экстренно наступает. Истории с отравлениями, они несколько отложенные. Я вот даже по кишечным инфекциям сужу. То есть все равно какое-то есть время. Как вообще заподозрить, вот с какого момента начинать контролировать вот это вот состояние, чтобы не пройти точку невозврата? Когда состояние уже будет тяжелое, там же, когда, ну, раз вы врач-токсиколог, вы лучше меня это расскажете, когда, как быстро это доходит до комы.
11: опять же, все будет зависеть от того, чем произошло отравление. Но в целом, если вас что-то начинает настораживать в состоянии ребенка, в его поведении, вялость, сонливость, головная боль, головокружение, в тяжелых случаях, да, уже когда идет и потеря сознания, и судороги, может быть, и галлюцинации, вот с того момента, когда вы что-то заподозрили, да, ну вот как-то он себя не так ведет, что-то все время спать хочет, хотя обычно в это время мультики смотрит, в комнате у себя все время скрывается. Вот попробуйте исключить все причины, да, для этого состояния. Не ударился, не перегрелся, нет температуры. То есть, когда мы все явные причины с вами исключили, тогда стоит задуматься уже про острое отравление. Ну и опять же, мы будем с вами понимать, что чем больше проходит времени, тем состояние будет ухудшаться.
10: Если все это прогрессирует, да. Опять же, вызывать скорую? Вот даже если, может быть, это будет не острое отравление, вызывать?
11: Да простят меня сотрудники скорой медицинской помощи, но я придерживаюсь такой позиции. Если вы не понимаете, что происходит с ребенком, если вы подозреваете, что есть какая-то угроза для его жизни, да, вызовите скорую медицинскую помощь. Если угрозы прямо здесь и сейчас нет, вы можете самостоятельно обратиться в любое приемное отделение. Да, это, ну, в Екатеринбурге у нас есть детские больницы, а в тех городах, где нет специализированных детских больниц, ну, в любую больницу, да, в любое приемное отделение. Ни у кого из нас с вами запасных детей в шкафу нет, да. Жизнь каждого ребенка для нас дорога. И, ну, лучше перестраховаться, да, пусть лучше посмотрят специалисты, выяснят причину этого состояния, ну и уже дальше будут решать, что там делать. Отпустить домой, либо все-таки, да, нужно лечь и полежать, полечиться.
10: А вот если вдруг находится, то есть если мы видим прямую причинно-следственную связь, то есть вот этот вот расковыренный блистер, не знаю, там какой-нибудь бабушкин бутылек, открученный с какой-то микстурой, и вот это вот вянущее на наших глазах наше чадушка, есть какая-то первая помощь, пока скорая приедет? Опять же, ну, фольклор не фольклор, но условные наши знания о том, что нужна 3-литровая банка, и срочно мы, значит, пьем большое количество жидкости для того, чтобы вызвать рвоту, или, опять же, вот как-то механически пытаться ее вызвать. Какие здесь есть?
11: Вот если нарушения сознания никакого нет, можно попытаться самостоятельно промыть желудок вот этим ресторанным способом. Пить большое количество воды и вызывать рвоту. Но если у ребенка есть нарушение сознания, да, если он уже вялый, сонливый, то нет, все. Только ждем приезда скорой медицинской помощи.
10: Вот я как мама-паникер спрошу, а как определить, что есть нарушение сознания? Я не говорю про обморок, когда действительно вот ребенок уже валится с ног, и никакими способами его ни на что нельзя вызвать реакцию. А вот еще какие-то нарушения сознания бывают?
11: Не вступает с вами в контакт, не открывает глаза, не разговаривает, либо вот вы ему задали вопрос какой-то, да, а ответ последовал только через минуту, через две. Пытаетесь болевое раздражение какое-то применить, ну, ущипнуть, не реагирует. То есть, ну, все, это мы уже говорим про нарушение
10: сознания.
11: Да.
10: Ну, понятно. Я на самом деле улыбаюсь не потому, что мне все это знакомо, а потому что у детей, значит, которые у нас в гаджетах залипают, у них тоже нарушение сознания, потому что там хоть зазовись, хоть ущипнись, да, пока не придешь, не рыкнешь.
11: Есть количественное нарушение сознания, есть
10: не откликнется.
11: Ну, вот в гаджетах, когда залипают, там скорее качественное нарушение сознания. Ну, и причины немножко другие.
10: Не, ну, это наверное, более такие контролируемые причины,
11: да,
10: что ли?
11: Да.
10: Хорошо, я вот когда готовилась к сегодняшнему эфиру, у нас сегодня мало с вами экшена, но тем не менее, я готовилась, поэтому я такой небольшой опрос среди подруг устроила. Вот самое интересное на тему, чтобы ты хотела услышать о первой помощи, что я получила, это вот мне подруга написала, что меня пугают и пугали проблемы с дыханием, когда у ребенка резко развивается обструкция. Объясните, что такое обструкция, какие бывают именно такие вот причины, экстренно вызывающие это состояние, и какую можно первую помощь при этом оказывать?
11: Обструкция – это сужение бронхов, да, и воздух просто-напросто не может поступать в легкие через дыхательные пути. Причин здесь огромное количество. Это может быть и инфекционные заболевания, обструктивные бронхиты. Это может быть аллергия, да, как компонент, например, бронхиальной астмы. Это может быть и инородное тело дыхательных путей. А вот если когда-то у ребенка это уже все случалось, все хорошо, потому что, как правило, педиатры рассказывают, как с этим бороться, и у родителей дома появляется и небулайзер, и лекарственные препараты, которые они могут применять. Самое страшное, когда у ребенка это происходит впервые. Особенно, если ребенок первый, и ты не знаешь, что делать совсем.
10: Первый ребенок – это всегда очень интересно и неожиданно.
11: Да, но тут опять же, что я рекомендую. Чем быстрее вы вызовете скорую медицинскую помощь, тем будет лучше.
10: Есть какая-то, опять же, вот я каждый раз спрашиваю, где та отправная точка, когда мы перестаем ходить по квартире и думать, что, может быть, пройдет от открытой форточки или, там, не знаю, рубашечку расстегнуть, до момента, когда уже нужна не просто экстренная помощь, а профессиональная экстренная помощь. Где вот эта точка?
11: Не пройдет.
10: Вообще.
11: Но вот если...
10: по сути, ребенок, получается, задыхается, да, когда да, есть обструкция.
11: Да. Если вы видите, что у ребенка часто дыхание, ему сложно дышать, он вам тем более говорит, что я не могу дышать, мне тяжело дышать, крылья носа у него раздуваются, да, как у уши у слона. Тем более вы слышите хрипы и свисты, ну, все.
10: То есть обструкция, я совершенно не знакома с этим состоянием, поэтому я так подробно и расспрашиваю. Обструкция, она как бы вот, это явное состояние,
11: да,
10: его
11: да,
10: не пропустишь.
11: Да, это явное состояние, это ярко окрашенное. Если вы ее увидите, вы поймете, что это она. Ну, конечно, да, человек, который без медицинского образования, не скажет прям так, обструкция. Но явно будет видно, что у ребенка проблемы с дыханием. Есть проблемы с дыханием, вызываем скорую медицинскую помощь. Если такие проблемы были, педиатры, как правило, рассказывают, что нужно делать. Да? И опять же повторюсь, родители все эти средства используют.
10: Если мы поговорим не о тех, кто помладше, вот с кем родители могут быть дома, обструкция ведь, наверное, может развиться и когда ребенок дома один или где-то в компании. Я не говорю про астматиков, у которых, в общем-то, состояние довольно четко контролируется, и у ребят обычно всегда есть с собой вот эти вот портативные как раз ингаляторы. Но вот если такой дебют, как говорят врачи, произойдет где-то, где нету рядом взрослых, что можно сделать, как вообще понять, там, помочь или чему, например, ребенка научить, что если ты задыхаешься, ты должен сделать вот это и вот это.
11: Ребенка нужно научить вызвать скорую медицинскую помощь, открыть входную дверь, да, открыть замки, чтобы туда скорая помощь могла зайти. Как вариант, можно еще пойти в ванну, открыть горячую воду и пытаться вдыхать как раз пар, то есть теплый влажный пар, он чуть может улучшить состояние, но опять же бронхообструкцию, скорее всего, тяжелую, он полностью не купирует. Облегчит, но полностью не устранит. Больше мы ничего с вами сделать не сможем.
10: Хорошо, давайте тогда перейдем к аллергическим реакциям, потому что это тоже ситуация, которая спонтанно возникает, потому что при рождении, вот у ребенка в свидетельстве о рождении не написано, что у него будет аллергия на то, на другое, на третье и на четвертое. Летом, опять же, есть всяческие укусы, про гадюк вы уже сказали, я гораздо больше боюсь всяких жалящих насекомых. Комары, хотя сейчас, по-моему, комары какие-то супер ядовитые, пошли, судя по тому, как выглядят наши дети, когда их покусали. Но всяческие осы, шмели, есть еще шершни, которых даже взрослые боятся. Здесь какие есть моменты именно оказания первой помощи при укусе? И если развивается аллергия, как мы действуем дальше?
11: Да, мы больше всего с вами боимся укуса, конечно, представителей перепончатокрылых. Это различные осы, пчелы и все, кто с ними летают. Последствия страшные, серьезные последствия могут быть в виде развившейся аллергической реакции. Опять же, если это все происходит с человеком впервые, будем честны. Максимум, что мы с вами сможем сделать, это вызвать скорую медицинскую помощь. Возможно, мы можем попытаться удалить жало путем соскабливания, приложить холод и все. Больше мы ничего с вами сделать не сможем. Если вы уже встречались с такой ситуацией, была аллергия, опять же, тяжелую, тем более врач, аллерголог, иммунолог все расскажет. У нас в Екатеринбурге хорошие аллергологи. Я уже много у меня было случаев, да, я встречался, когда родители прям приходят на обучение. Приходят они потому что боятся, потому что у ребенка аллергия.
10: И тяжелая, раз они приходят на обучение.
11: Да. Но и вот они прям все рассказывают, что аллерголог им и по лекарственным препаратам, и по действиям все хорошо расписывает. Поэтому еще раз, да, впервые такое случилось, вызвали скорую помощь, попытались удалить жало, приложили лед. Если такое же было, вспомнили рекомендации врача-аллерголога и применили те препараты, которые были рекомендованы.
10: Хорошо, а вот если, опять же, вот он там укус, наверное, ведь вы лучше, правда, скажете, чем я. Не сразу ведь, наверное, тот самый знаменитый отек Квинки развивается. Сколько-то времени проходит? Или если он есть, если есть такая тяжелая аллергия, то это будет все вот сразу?
11: И перепончатокрылые укусы, да, там, как правило, тяжелые аллергические реакции, они развиваются быстро. Опять же, мы же с вами про что говорим? Про те состояния, которые угрожают жизни. Да? И первая эта помощь нужна, когда у нас нет возможности дождаться приезда скорой медицинской помощи.
10: А с Квинки есть какая-то первая помощь? Или только, вот, что называется, пальцы скрестили и ждем скорую, говоря оператору, что нарушено дыхание, нарушено сознание, шлите реанимацию.
11: А первая помощь, она оказывается не при диагнозах, а при состояниях, которые угрожают жизни. Это вот мы с вами понимаем, да, знаем, что такое отек Квинки. Вот есть люди, которые, для которых что отек
10: Квинки... Я не знаю, я его ни разу не видела, читала и смотрела фоточки в интернете, все.
11: Вот видите, вы читали, вы смотрели, вы хотя бы примерно представляете, что это такое. А ведь есть огромное количество людей, которые это сейчас слышат впервые. Поэтому нам не важны диагнозы, нам важны те состояния, которые угрожают жизни человека. А исходя из этого, мы уже понимаем, если у человека нарушено дыхание, по какой причине? Аллергическая реакция, приступ бронхиальной астмы, помощь, она будет одинаковая. Нарушение сознания, почему возникло? Это какое-то отравление, черепно-мозговая травма или нейроинфекция? Нам тоже без разницы, потому что помощь, первая, она будет оказываться одинаково.
10: У нас не так много времени с вами остается до конца. Вот мы с вами поговорили и о каких-то механических травмах, об утоплениях, как о таком самом экстренном и самом опасном из того, что может произойти за лето. Отравления, укусы. Что мы еще, о чем мы еще с вами не поговорили, о чем стоит поговорить именно летом и поставить какие-то акценты именно на той помощи, в которой может нуждаться ребенок, там, не знаю, при родителях, не при родителях, но вот в этом вот экстренном состоянии.
11: Ну, мне кажется, мы самое страшное уже с вами разобрали, да, то, что реально может угрожать жизни ребенку. Но тут я, наверное, если есть возможность, еще хотел бы обратиться к родителям. Родители должны помнить, что все происшествия, которые происходят с детьми, происходят из-за нас с вами, из-за взрослых.
10: Комплекс вины сейчас поселите.
11: Это не комплекс вины, но это реально так. Да, то есть... Что произошло с ребенком, либо не досмотрели, не предусмотрели, на 5 секунд отвернулись. Виноваты всегда родители. Поэтому, пожалуйста, уважаемые родители, прекрасно будет, если вы подумаете и попытаетесь предотвратить все опасности. Будем реалистами, их никогда нельзя предотвратить все, но самое страшное предотвратить можно. Большая просьба, пожелание, рекомендация. У вас есть уникальная возможность обучиться оказанию первой помощи. У нас большое количество источников. Если все родители будут знать, как оказывать первую помощь, они будут готовы, у них не будет этой паники, и больше детей будет спасено.
10: Ну, своим, не своим, главное, есть этот навык.
11: Да.
10: А вот хорошо, мы с вами, когда в перерыве разговаривали, вы папа.
11: Я, учитывая
10: то количество... случаев, которые вы видели, то количество ситуаций, которые вы разбирали, как вы сохраняете вот это вот равновесие, и расскажите своему ребенку, какие вы базовые, даже не навыки, а установки как раз даете, исходя из своей профессии, что она должна вот знать, понимать, и в своем возрасте она четко знает, что надо делать, действовать вот так и вот так, а вот это нельзя.
11: Да, самое главное, что мой ребенок знает, чего нельзя делать. Опять же, она знает, что нельзя забираться на окно, нельзя там доставать какие-то бутылки, баночки, коробочки, таблетки, поднимать незнакомые вещи, игрушки и предметы на улице, нельзя лезть туда, куда не надо. Более того, она уже умеет оказывать первую помощь при некоторых состояниях. Но, будем честны, да, учится. То есть у нас есть игрушки, которым мы накладываем повязки, пытаемся
13: проводить. Вы так меня сейчас утешаете, значит, не одна я такая сумасшедшая, которая ребенку бинты выдает и говорит, учись.
11: А ребенку реаниматолога вообще жить очень сложно, потому что она много знает, да.
13: Сразу.
11: Да, то есть она уже пытается проводить сердечно-легочную реанимацию.

0: пытаются в том числе детям давать в таких, ну, я бы не сказала, что, но наглядно демонстрируют экстремальную ситуацию, сразу предъявляя именно вот детям, не игрушкам мы накладываем повязки, а довольно реалистичные манекены, поскольку индустрия сейчас позволяет смоделировать ситуацию, ну, до, наверное, 95%, вот надо, чтобы у ребенка был, кроме навыка, еще вот этот вот адреналин, чтобы он сразу видел, как вот оно взаправдышно выглядит, ну, не знаю, допустим, какая-нибудь глубокая рана. Или важен навык?
1: Важен навык. А, мы с вами уже обсудили, да, что если в реальной ситуации у человека будет оторвана нога, то ребенок это и так увидит, он так...
0: Это мы с вами за эфиром обсудили.
1: Да,
0: да. Я хочу, чтобы мы это с вами в эфире сказали.
1: Важно, чтобы ребенок в целом научился оказывать первую помощь. Ведь мы тоже, когда проводим занятия для детей, мы не используем имитаторы какие-то ран, мы не говорим про кровь, мы не говорим про смерть. Наша задача, чтобы ребенок понимал, в какой последовательности выполнять мероприятия и как их выполнять. А если, ну, придет ребенок 6-7, ну, даже 10 лет и увидит реалистичного мужчину с оторванной ногой, что он будет? Ну, он нам спасибо не скажет, когда будет потом ходить полжизни прорабатывать свои детские травмы с психологом. Это может его просто-напросто демотивировать наказание первого.
0: Ну, плюс вот это вот впечатление, конечно, полученное, да, оно затмит сам вот как раз вот навык наложения повязки, а должны как раз оставаться, как правильно держать бинт и сколько раз нужно забинтовать и перетянуть.
1: И даже со взрослыми мы, когда проводим обучение, мы вот это вот симуляционное обучение, да, где там, ну, каким-то образом пытаемся сымитировать, мы его откладываем на окончание занятия. Сначала должны освоить сами мероприятия, как оказывать первую помощь, а уже потом, ну, пожалуйста, кровь, раны, оторванные ноги.
0: А, у нас минута буквально до завершения эфира. Давайте какой-то в финале, ну, краткий такой суперконспект, не знаю, блиц от вас, как от врача-анестезиолога-реаниматолога и заведующего учебным отделом территориального центра медицины катастроф. Вот что каждый родитель должен записать себе на ближайшие там полтора-два месяца вот этих вот оставшихся каникул? Что важно помнить, что важно сделать для того, чтобы ребенок был в безопасности? А,
1: отлично. Самое важное, что нужно сделать, воспользуюсь случаем, прийти 18 июля в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, где будет открытая площадка по первой помощи Центра медицины катастроф. А, завести аптечку первой помощи. Если с ребенком что-то произошло, не ждать, что оно пройдет самостоятельно, без лишней необходимости, не хватаем, не переносим, вызываем скорую медицинскую помощь.
0: Александр Савицкий, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области, а еще человек, который научил не то чтобы нас неожиданному, но теперь, поскольку Александр периодически приходит в эту студию, я точно знаю, где у нас лежит аптечка, какое количество в ней бинтов, есть ли там как раз то, что позволит произвести вот ту самую сердечно-легочную реанимацию, те самые волшебные 5 вдохов. В общем, слушайте, если очень много говорить о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, то эти навыки, они как-то сами собой поселяются, и все необходимое тоже само по себе поселяется в, ну, по крайней мере, у нас в студии и в редакции. Спасибо огромное. Берегите себя и будьте здоровы.
1: Спасибо большое за приглашение. До свидания.
0: До встречи.
2: Интервью на 104.5 FM. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Концерты.
3: На летней эстраде литературного квартала в четверг, 16 июля, даст концерт группа «Нагерс» «Духовой фанк». Это очередной музыкальный вечер фестиваля «Воздухфест», который проводит Дом музыки. В программе «Фанк» – одно из ключевых направлений афроамериканской музыки, возникшая в середине 60-х годов прошлого века. В основе жанра – живой ритм, так называемый грув. То самое, что заставляет музыку дышать, а слушатели непроизвольно покачиваться, притопывать и кивать головой. Примечательно, что именно в интерпретации команды «Нагерс» классический духовой фанк приобретает невероятные трансформации и уступает место EDM – электронной музыке. Это их главная творческая концепция – В арсенале группы наряду с пятью духовыми и барабанами используются и синтезаторы, которые выделяют звучание уральской команды среди прочих российских брассовых коллективов. Начало

0: Концерты в четверг в 19 часов. Входной билет 700 рублей.
1: Кроме того...
0: А в парке Маяковского в четверг же состоится очередной концерт другого фестиваля «Трибьют-феста. Мировые легенды». И в четверг на сцену Летнего театра выйдут музыканты московской группы «The Beat Love», единственного в России официального трибьют-коллектива «The Beatles», признанного и правообладателями, и поклонниками «Ливерпульской четверки». Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринго. Прически, костюмы и пластика музыкантов очень похожи на оригинал. Ну а в пятницу, 17 июля, трибьют-фест завершится выступлением группы «Абба», лицензированного трибьют-квартета шведской четверки «Абба». Идея о трибьюте артистам пришла во время их работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотелось расставаться с этой музыкой, и собрали коллектив. Начало концертов и в четверг, и в пятницу в Летнем театре парка Маяковского в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей.
1: Выставки.
0: В галерее «Юралвижн» на этой неделе открывается выставка Ильи Гапонова «Крик». Гапонов родом из Кемерово. В детстве, перебрав различные кружки, остановил свой выбор на художественной школе. А впервые ощутил себя художником Илья, когда занял третье место в конкурсе «Юное дарование Кузбасса» и поехал в творческую поездку в Москву и Петербург. С 19 лет Илья Гапонов занимался росписью храмов и мозаикой, и после окончания обучения в Кемеровском художественном училище собирался заняться иконописью, но все сложилось иначе. Илья поступил на отделение монументальной живописи в Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица. Вместе со своими друзьями Гапонов организовал художественное сообщество. Их мастерские обосновались на последнем этаже здания на проспекте Непокоренных, поэтому художественную группу так и назвали «Непокоренные». Художники ведут активную выставочную деятельность в столицах, в Москве и в Петербурге, а также участвуют в международных проектах. Выставка «Крик» будет открыта в «Юралвижн» с 17 июля. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
2: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу, что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
1: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

всегда гарантированный градус бодрого настроения в этой знаменитой ирландской народной песне «Whiskey in the Jar» Metallica со своей версией. Ну, я уверена, что уже в начале третьего у всех классное настроение, много чего переделано. Это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта на наших студийных началах третьего, середина недели, 15 июля, несмотря на дождик, временами появляющийся у нас за окном на нашей уральской территории, все равно за окном лето, а здесь Виолетта. Ну и я желаю всем исключительно радостных событий, да побольше. А что касается рок-календарных, в 78 году, 48 лет тому назад, студийный альбом Rolling Stones Some Girls, откуда мы с удовольствием вращаем композиции, появляется на позиции номер один в Билборде. Ну а еще именно в этот день, в 83 году, Роберт Плант выпускает свой второй сольный альбом The Principle of Moments. Синглами становится несколько треков. Одна из самых знаменитых, Big Lock, вращается в эфире рок-арсенала. Ну а что касается именинников, в этот день родился Питер Бэнкс, английский гитарист, работал в 70-е с группой Yes. Еще отмечает свой день рождения сегодня Джейсон Боном, сын Джона Бонома, тоже прекраснейший барабанщик. В этот день родились Дэвид Пэк, американский музыкант, один из основателей коллектива «Амброзия», чьи композиции мы частенько вращали в программе «Полезные ископаемые». И еще участник «The Alan Parsons Project». В этот день родился Артемус Пайл, барабанщик Линард Скиннерт. И сегодня свой 70-й день рождения. В это невозможно поверить, отмечает американский гитарист-виртуоз, учитель таких гитаристов, как Стив Вай, Кирк Хэммет, Алекс Сколник, и перечислять много до утра можно. Один из величайших гитаристов всех времен и народов, Джозеф Джо Сатриани. Джо Сатриани, продолжение нашей музыкальной программы.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Однозначно, для тех, кто верит в свои возможности, человек на Серебряной горе – это монументальное хард-явление. Автор Ронни Джеймс Дио и Rainbow Man on the Silver Mountain – одна из сопроводительных на каждый день каждому из нас. Так что успехов и в сегодняшний день, 15 июля. Рок-арсенал здесь Виолетта, а у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. На этой неделе у нас песни 70-х. Блистательное время. 10 композиций этого времени в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru. Ну, ждем, конечно же, активности. Спасибо тем, кто в группе ВКонтакте прям развернулся, поддерживает все песни. Однако вот есть композиции, которые нынче находятся на грани вылета. Причем какие? Обратите внимание. Целых две песни могут исчезнуть из нашего радиоплейлиста. Композиции Led Zeppelin и произведение Nobody's Fault But Mine, а также сэр Пол Маккартни, произведение Junk. Ну, есть фавориты, что не может не радовать. Rolling Stones, сама люблю эту песню Miss You, а также Creedence, Clearwater Revival и знаменитая Up Around the Bend. Для тех, кто не тормозит на поворотах. Какими будут результаты, решать вам, дорогие горячо обожаемые слушатели Рок-Арсенала. Так что успевайте оставить свое мнение в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Новинка очень скоро. Ну а уже сейчас шотландская группа Simple Minds, композиция «Америка Шизерева. Жизнь» посвящается.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
0: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как «Doom Metal».

самый случай, когда шрамы украшают не только человека, но и песню. Скат ищу. Red Hot Chili Peppers. Ну, человек, который заметен, значит, заметен не зря. Так решил кто-то свыше. Будем считать об этом их знаменитой композиции. Нынче музыканты продолжают свои гастрольные выступления в рамках тура под названием One Hot Final Tour. И вот весь июль до конца этого года концерты расписаны. Самое интересное то, что в марте этого года особенно отличился Фли, так сказать, на трубе сделал Пли, сыграл на этом инструменте, выпустил альбом под названием «О, ну, ура». Все те, кто любит тонко организованные гармонии в стиле джаз и фанк, конечно, уже успели заценить и полюбить. Лично мне альбом очень понравился. Я вот в свой личный список лучших релизов 2026-го отметила этот альбом. Ну, а что касается интересных музыкальных открытий, послезавтра ждите в программе «Полезные ископаемые» наши свежие раскопки. Докладываю, плейлист я набрала. Спасибо вам, дорогие археологи, спасибо тем, кто возвращается в наши ряды, принимает впервые участие. Ну, а тот, кто опоздал, не переживайте, следующий наш выпуск, мне кажется, будет особенно интересным. И тему я скажу только в пятницу вечером, во время наших с вами впечатлений от музыки, которая еще не звучала на рок-арсенале. «Полезные ископаемые» каждую пятницу.

в 9 вечера с участием слушателей рок-арсенала. Где услышите? Только на 104.5 десятых FM. Эрик Клэптон с концертной площадки, проект Honey Drippers при участии Роберта Планта. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Високосный год» и не только вот такие планы. Ну а уже сейчас ловите песню, которая обязана вращаться в самой активной радиоротации. «Рамштайн». Радио.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новости.
1: Добрый день. США обвинили 3 россиян в кибермошенничестве. Заочные обвинения предъявлены Александру Волосику, Кириллу Залоткину и Юлии Панковой. По данным следствия, они действовали через 2 юрлица в Санкт-Петербурге. В сообщении американского Минюста говорится, что россияне незаконно заработали $62 миллиона. От их действий пострадали жители 21 штата. Американские власти готовы заплатить до $10 миллионов за информацию о фигурантах дела, пишет Интерфакс. На Урал движется мощный грозовой фронт. Направление движения восток-северо-восток, прохождение грозовых ячеек помимо ливней сопровождается шквалами и градом, предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин. По данным Уралгидромета, сегодня на юге Свердловской области и в Челябинской ожидается очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Осадки на Среднем Урале должны ослабеть к началу следующей недели. Полицейские попытались остановить подростков на питбайке, которых заметили на дороге Сухой Лог-Алтынай. Дети не остановились по требованию полицейских, попытались скрыться по грязной грунтовке под дождем, но их все-таки задержали. За рулем оказался 13-летний школьник, а пассажир – его сводный брат. Питбайк детям купили родители, которых теперь ждет административная ответственность, пишет Ядин. Часть знаменитых идолов художника-авангардиста Валерия Гаврилова установят в парке Маяковского к Дню города. Завершена реставрация нескольких скульптур из композиции «Освобождение человека». Раньше идолы стояли в парке Лесоводов. Когда реставрация остальных фигур, а их 17, завершится, арт-объекты разместят в лесной части ЦПКИО согласно замыслу художника. Работу по реставрации ведут сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, студенты Лесотехнического университета и команда «Том Сойер Фест Екатеринбург», сообщает портал «Сигнал». Россияне пересаживаются на велосипеды, электросамокаты, да и просто больше ходят пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и, конечно, ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты. Самокаты и электровелосипеды, пишет газета.ру. Доллар 77.59, евро 88.53.
2: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
3: Спонсор ООО «Ника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, завтра в четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность, временами дожди, а температуру воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Отдельный привет всем, кто сегодня высказался. Манифестная песня 85-го года «Shout», британский дуэт «Tears for Fears». Звучание этой композиции некоторые путали с моментами творческих идей Depeche Mode. Было и такое. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных начало четвертого. ZZ Top, Dire Straits и уже сейчас легендарная американская группа Lynyrd Skynyrd. Песня о любви Бернис. Сегодня, кстати, свой день рождения, 78-й, отмечает барабанщик коллектива Артем.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Еще одна история вечной любви. Ромео и Джульетта. Песня «Dire Straits», написанная Марком Нофлером. Кто-то из музыкальных критиков даже оценил его вокал, назвал его дилановским. Ну, подражать Бобу Дилану, мне кажется, бесполезно. Ну, а что касается Марка Нофлера, в его творчестве главное всегда, как он говорил, гитара, которая умеет петь и моим голосом. А у нас впереди Evanescence с новинкой, Джо Кокер впереди. Ну, а уже сейчас жизнестойкая песня для тех, кому попробую выбить почву из-под ног, как минимум сегодня. Хотя уральцам вообще попробую выбить почву из-под ног. У нас под ногами лужи. Элтон Джон, I'm still.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

Всеобъемлющей любви. Это композиция Love Spreads, легенды Манчестера Stone Roses. В 1994 году песня была выпущена в качестве сингла с прекрасной обложкой, которую создал гитарист коллектива, он же художник Джон Сквайр. Сфотографировал одного из четырех каменных херувимов с моста в Ньюпорте. Как гласит история, затем эти херувимы вдруг исчезли. Каменные. По легенде, фанаты Stone Roses решили взять себе на сувениры. Ну а у нас ловите лучшие подарочные для вас музыкальные экземпляры с концертной площадки Дэвид Боуи, Кенни Уэйн, Шепард вслед. А в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый Чайф. А здесь Виолетта, за окном все равно лето, поэтому его не притормозить, да и себя невозможно. Queen об этом, Don't Stop Me Now.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Да, эта песня появилась благодаря детской игре, которую вспоминал Пол Маккартни «Queenie Eye». Тот, кто угадает, у кого мяч за спиной, тот и есть «Queenie Eye», который сделал всем угадай. Сэр Пол Маккартни и нынче вспоминал свое былое в этой пластинке, которую ждали все поклонники «The Boys of Dungeon Lane». Отдельный привет тем, кто заценил. Рок-арсенал здесь «Виолетта», на наших студийных, начало 5 вечера. За окном и дождик шпарит, и гроза начинается. Ну, а что касается наших планов, погоду сделают лучше Роберт Плант. Дон Уайт и Эрик Клэптон в тандеме на знаменитое сочинение, которое написал Джей Кейл, будет великолепнейший кавер. А я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает, и вместе с вами. Кстати, когда день рождения случается на дождь, это, к счастью, так имейте в виду. И вместе с вами сегодня 49-й ДРС встречает американский соло-гитарист, бэк-вокалист группы My Chemical Romance. Это Рэй Торо, Happy Birthday. И в продолжение предлагаю ту самую композицию, как пожелание быстро не очаровываться, чтобы затем не разочаровываться. My Chemical Romance.

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как «Doom Metal».
0: Rock and Talk
3: на «Рок-Арсенале».
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

конечно. Включи радио, особенно когда шпарит дождик за окном. Где тебе будет тепло, хорошо? На 104.5 FM автор-исполнитель Джейсон Браз. Turn your radio on Rock Arsenal. Здесь Виолетта. У нас в нашей группе ВКонтакте есть промежуточные итоги голосования этой недели, о которых я говорила. Песни 70-х. Удивительно, что легендарные произведения. Две песни. Одна из дискографии Led Zeppelin. Вторая из... В общем, посмотрите в нашей группе ВКонтакте. Ах, не те, как бы не пропустить знаменитые сочинения. Вторая песня Сэра Пола Маккартни на всякий случай. В любом случае, от вас зависит жизнь каждого музыкального произведения. Ну, как решите, так и будет. Спасибо тем, кто голосует в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». King Crimson очень скоро, ZZ Top. Ну, а уже сейчас Rainbow для тех, кто еще не все дела переделал. Удачи под эту хардовую легендарную классику. No release.

такая жизненная картинка. Ты мне, я тебе, про то, что в этой жизни всегда нужно за что-то платить. Для того, чтобы что-то получить. Gotta Get Paid, ZZ Top. Эта композиция появилась благодаря рэп-песне «25 спичек» в исполнении диджея DMD «Земляк» по Техасу. Ну и друг, видимо, ZZ Top. Что касается самого коллектива, вначале они на заре своей творческой деятельности мечтали себя назвать ZZ King. Все благодаря большущей любви Билли Гиббонса к творчеству Биби Кинга. Ну а у нас в продолжении «Ловите» очень скоро из нашей летней коллекции «Красота» от группы «Тото» будут In Excess в рубрике «Национальный продукт» группы «Пикник». За окном у нас, конечно, лето, но гроза и дождь. Здесь лето не все еще спето, так что «Ловите». Это Паоло Нутини, Scream, Funk.

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Добрый вечер. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям. В Ирбитском районе из-за паводка в безопасную зону вывезли около 200 детей и несколько десятков взрослых. Об этом рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, который побывал в районе. По его словам, на месте работают свыше 20 спасателей с лодками, беспилотниками и другим оборудованием. Жители сохраняют спокойствие и позитивный настрой, отметил полпред президента в своих соцсетях. Но обстановка в Ирбите остается напряженной. Потоплены множество частных домов, детский лагерь, центр реабилитации и другие объекты. Специалисты расчищают русла рек, ремонтируют сети, откачивают воду. Напомню, сегодня мэр Ирбита объявил в городе режим ЧС. Между тем, на Екатеринбург сегодня обрушился мощный шторм. Дождь стоял стеной, вода мгновенно затопила улицы, ветер повалил десятки деревьев, пишет Я1, ссылаясь на горожан. Многие оказались снаружи в момент урагана. Горожане также сняли видео о том, как мама с детьми пытается выбраться из гигантской лужи на улице Стрелочников. Также в луже застряли автомобили. Очевидцы не могут перейти дорогу. Добавлю, что по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся до конца недели. Девушка, упавшая висеть на плотинке 11 июля, рассказала, как оказалась в воде. 19-летняя студентка вечером гуляла по плотинке с молодым человеком, поскользнулась на мокрой плитке, упала в воду, течение тут же подхватило ее. Она плохо плавает, но удалось уцепиться за металлическую балку и громко позвать на помощь. Ее молодой человек растерялся, не нырнул за ней в воду, он также не плавает. Девушку спас случайный прохожий, которому она очень благодарна. Сейчас с ней все хорошо. Спасителем студентки оказался предприниматель Роман Фирсов, отец двоих дочерей и владелец магазина в торговом центре «Мега», пишет Я1. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
2: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субаро-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Итак, завтра в четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность, временами дожди, температуру воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214 90 14.

конечно, вместе веселее. Nickelback, When We Stand Together. Аккурат для корпоративных радостных побед. Рок-арсенал здесь Виолетта. На наших студийных начало 6 вечера. Не за горами выходные, если не знаете, как их провести. Ребята, есть замечательная возможность окунуться прямо в фееричное шоу в ближайшие выходные. В Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организуют мэрии и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городища будет принимать гостей целых два дня, 17 и 18 июля. Так что запланируйте этот прекрасный поход. 17-го начало открытия фестивальной площадки в полдень состоится, так что успевайте. Затем будет работа историко-развлекательных и интерактивных площадок. Я уже не говорю про то, что концерт состоится. Выступят Fine Line, Riverside Trio. Хедлайнерами выступят Ворон и Нэш. Знаете, конечно, наши красавцы Blues Doctors. Ну и, конечно, ближе к вечеру фаер-шоу, лазерное шоу. Так что все это 17 июля, Ермакова-Городище. А что будет 18-го, расскажу попозже. Так что готовьтесь, собирайтесь, а главное, принимайте участие. Это же интересно и мотики посмотреть, и музыкантов любимых заценить, расцеловать, автографы взять. Ну а в наших ближайших планах ловите будут Aerosmith, Deep Purple. И специально для тех, кто в этот вечер, несмотря на погодные условия, все равно мчится на пути к своему счастью. Dead Daisies. В поисках любви. Looking for the one.

однозначно для тех, кто не боится рок-музыкой заразиться. Deep Purple, Rocking Pneumonia and Boogie Woogie Flu. Кавер-версия, которая вошла в шиковый абсолютно альбом 2021 года Turning to Crime. Нынче ребята представили, ну да, вечно ребята, потому что одна из тех деятельных групп, которая не дает себе спуску. Deep Purple в этом году выпустили альбом Splat, если не успели заценить в нашей группе ВКонтакте. Милости просим. Там у нас вообще свежие альбомы, новые релизы, и ваши комментарии всегда нам интересны. Ну а в продолжении очень скоро новая песня будет Nirvana, и уже сейчас трек 2026 года, шведские металлисты Ghost. И идеальная картина мироздания под названием «Мирное поле» Peace Field.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: You.
1: То есть знаменитая песня с налетом наглости. Все, что касается тебя, меня не касается. Адлиги Джо, Everything About You. Ну, я надеюсь, тех, кого касается радость посмотреть футбол, конечно же, еще собою заводит всех тех, кто, может быть, в первый раз смотрит чемпионат мира. Вы же наверняка знаете, что Франция уступила Испании 0-2, вышедшей в полуфинал. Вот завтра будет игра Англия-Аргентина. Я лично буду болеть за Месси. Ну а у нас ловите в продолжение очень скоро Five Finger Death Punch, Metallica в рубрике «Национальный продукт» чешской компании. Здесь Виолетта, классного вечера, автор-исполнитель и пианист Брюс Хорнсби. Для ваших желаний в этот вечер композиция Special Night.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Конечно, как загадаешь желание днем, так оно и красиво воплотится в реальность вечером. Об этом легендарная британская группа Sweet Daydream. Рок-арсенал здесь Виолетта, а у нас вечер на наших студийных, начало седьмого. Ну, кстати, как в середине недели запланируешь выходными, такие они и будут. У кого нет сценария, у меня для каждого из вас имеется. В эти выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организуют мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище примет гостей 17 и 18. В самом Нижнем Тагиле будет 18 июля мотопробег, семейные площадки, участие Вадима Самойлова в концерте. Ну а вообще 17 числа все начинается в полдень. Имейте в виду, что будет много чего интересного. Показательная эндуро-гонка на трассе с 2 до 5, а затем целых 3 забега. Это будет мотофристайл команды «Метеор FMX». Классные ребята, которые гарантируют вам зрелищное шоу. Полеты, трюки, прыжки. Это все будет в 15.40, в 17.20 и в 19.00. Ну и еще, конечно же, ждет концертная программа на главной сцене «Другой берег», группа «Метро», «Территория тишины», любимчики мои. Хедлайнерами второго дня будет группа «Группировка Свердловск». Еще, конечно же, фейерверк, лазерное шоу. Так что вот 17 и 18 можно разгуляться, не на шутку. Имейте в виду. Я надеюсь, запомнили, законспектировали. А что касается предстоящих планов, сорвутся ваши заслуженные легенды Джонни, будут King Crimson. И уже сейчас сегодняшний рок-именинник Дере отмечает бас-гитарист группы Cult Крис Уайз. С его участием подарок для самой знойной и красивой части нашей аудитории. Девочки, для нас группа Cult Fire Woman.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Вот это правильно. Всегда нужно вовремя успеть напомнить о себе. Не хочу быть забытым, I'm never gonna rip. Green Day выпустили совсем недавно эту песню. Не просто так этот трек вошел в саундтрек к комедийному музыкальному роуд-муви Name Roads. В августе стартует прокат. Интересно то, что спродюсировали этот сериал, этот музыкальный роуд-муви сами участники Green Day. Вот интересно бы заглянуть. Ну, а что касается наших планов, ловите Джо Кокер, легенды Джону, с концертной площадки будут Pink Floyd. И уже сейчас Сэр Пол Маккартни, предложение красиво провести этот вечер. The world.

кто же не испытывал в нашей жизни это состояние под названием разочарование. The Disappointed. Это была британская группа XTC, которую поддерживали участники Beatles. Ну, а что касается этого состояния, если не рассчитываешь на много, не будешь и разочарован. Дэвид, классного вечера у нас в продолжении очень скоро YouTube. Будут RM в рубрике «Сделано на Урале». Наш любимый чай здесь, Валета. Классного лета, хоть и дождик за окном. Здесь и топа безоговорочной любви. Give

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге сегодня из-за сильного ливня множество ДТП, а также перебоев в движении общественного транспорта на многих участках в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Затруднено движение транспорта, в частности, на перекрестке Малышева Мира из-за воды на путях выше допустимого уровня. Та же ситуация на Луначарского Декабристов. Задержано движение трамваев. Потоп на Малышево Восточной. Стоят троллейбусы. На Визе веревки на проводах. Затруднено движение трамваев. На Ленина Бажова упавшие дерево оборвало контактную сеть. Проблемы с движением есть и на многих других участках в городе, пишет московский комсомолец. Между тем, после шторма и воды на дорогах возникли в Екатеринбурге 8-бальные пробки. Дорожные заторы, также вызванные падением деревьев и веток на проезжую часть. Водителям приходится объезжать эти участки по тротуарам, пишет «Комсомольская правда». В мэрии сообщают, что во всех 8 районах Екатеринбурга зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы устраняют помехи для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков – освободить пути. Позже распиленные ветки и стволы будут вывезены из города, отмечено в сообщении. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, а также пробки и ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды, отмечает Газета.ру. Еще одним модным цветом этого лета эксперты называют аквамарин. Об этом сообщает портал Who What Wear. Вещи аквамаринового оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фотографии в одежде цвета аквамарин. Особое внимание стоит обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка, отмечают эксперты. Ранее в июле сообщалось, что звезды перестали выбирать черные шорты, вместо них выбирают голубые. Одной из первых этому тренду последовала актриса Зои Кравиц. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор ООО «Ника Моторс». Субаро-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, завтра в четверг, 16 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность, временами дожди, а температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214 90 14.

специально для тех, кто еще не ужинал. Eat the Rich, Aerosmith, их знаменитый анархо-хит. Не будем переводить, потому что все знают содержание этой композиции. Отдельный пламенный тем, кто уже в этот вечер позволяет себе все и все остальное. Это Рок Арсенал. А здесь Виолетта на наших студийных начало 8 вечера. С концертной площадки Йен Гиллан, Дон Эйри, его коллектив, Пол Роджерс, Брайан Эдамс не за горами. Ну а уже сейчас легенды манчестерской волны Joy Division сегодня свой день рождения мог бы отметить. Вокалист, автор большинства композиций, культовой личности, участник коллектива Йен Кёртис. В этом году Кёртис был посмертно включен в зал славы рок-н-ролла. Я, кстати, послезавтра в программе «Полезные ископаемые» вам готовлю раритета Joy Division. Ну а уже сейчас известная их песня «Love Will Take

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире.

Конечно, человек способен на все, правда, не всегда знает, на что способен. Оттого и вот этот оптимизм в песне «Anything is possible». Все возможно. Брайан Адамс, этот трек он выдал в этом году специально для мультика «Чарли. Чудо-собака». У нас, ловите, в продолжении новая песня «Билли Айдол». Заглядывайте в группе ВКонтакте, есть промежуточные итоги голосования этой недели. Две композиции отстают в погоне за вашими симпатиями и любовью. Загляните. Это две песни. Одну композицию исполняют Led Zeppelin, вторую Сэр Пол Маккартни. Вам решать, будут ли дальше вращаться красиво в нашей активной радиоротации. Ну а в продолжение уже сейчас мультикультурная группа Alabama Shakes про то, что в этой жизни вовремя нужно остановиться, чтобы примириться. Не хочу больше ссориться.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+. Rock and
5: Talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как «Doom Metal».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

та самая песня, с которой лично мне всегда становится хорошо. Friday I'm in Love, Роберт Смит, The Cure. Пора бы вспомнить о том, что пятница не за горами. В 9 вечера именно в этот день выходит программа «Полезные ископаемые». Трек-лист я уже набрала, сегодня говорила, так что люблю вас, дорогие археологи. Будет все как в первый раз. Услышите, что интересненького будет. А у нас в продолжении очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво» и Жанна Гузарова. И уже сейчас, как из концерта по моим заявкам, продолжение Lenny Wolf, Kingdom Come, в поисках любви, White Light Cruiser. На этих сверхромантичных нотах машу вам кисточкой.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, давить...

0: you very much. Thank you.
1: Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
2: Скованные одной цепью.
1: Металлика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

Не радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Dance

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудио Слейд.